0: и Маша пришла следом. Григорий не знал, как дальше жить. Бутылка, вернее ее содержимое, все больше засасывала его и приносила много страданий ему самому, жене Маши и детям. Он уже давно хотел освободиться от зеленого змея, но тот крепко держал его. Бывало, что Григорий бросал пить, но потом опять срывался. Маша услышала об одном лекаре и поставила мужа на очередь кодироваться. Григорий согласился, только бы освободиться от такой жизни. В тот день, когда ему надо было ехать кодироваться, он встретил соседа по лестничной площадке. Его сосед стал каким-то другим. Раньше он сильно пил и частенько лежал пьяным под забором, а теперь шел навстречу Григорию такой опрятный, и даже запаха у него нет. «Ты что, закодировался?» – спросил Григорий. Сосед рассмеялся. «Да нет, я в церковь пошел». «А что, церковь тебя вылечила?» «Нет, не церковь, а Христос». Григорий смотрел на соседа непонимающе, и тот предложил ему: «Пойдем в воскресенье на собрание, и сам все увидишь». Гриша согласился. В воскресенье позвонили в дверь, но Гриша был не готов. В следующее воскресенье все повторилось. На третье воскресенье опять в дверь звонил сосед. Стыдно стало Григорию, и он пообещал соседу: «Ты иди, а мы с женой придем попозже». Григорий с Машей спешно собрались и пошли на собрание. Но по дороге разругались. Маша повернула обратно. Григорий из упрямства решил, что в таком случае он пойдет один. И когда он входил во двор молитвенного дома, то увидел, что и Маша пришла следом. Все показалось им здесь необычным. Много людей в зале, а впереди большой хор, о котором Григорий подумал, что это президиум. И вдруг этот президиум встал и запел прекрасный гимн. Слова гимна коснулись сердца Григория, и он хотел пойти вперед на покаяние, когда был призыв. Но рядом сидевший человек остановил его, сказав, что Григорий еще рано кается. В следующее воскресенье Гришу уже никто не смог удержать, и он вышел вперед и покаялся в своих грехах перед Богом и людьми. Бог его освободил от пристрастия к алкоголю, и он понял, что значит быть свободным человеком и прославлять Бога. Через воскресенье его Машенька вышла с покаянием вперед. Позже они вместе сели в президиум прославлять Бога пением. Гриша всем рассказывает о чудном враче, который излечивает и душу, и тело.
1: Прочитал автор Эмиль Монтай.

забилась в угол. Когда годами печаль за ближнего, которому ты не в силах помочь победить такой грех, как пьянство, и все, что с этим связано, иссушило душу, сердце отказывается смириться с этим положением, и руки опускаются, и дрожат от перенапряжения нервов, и не видно даже близко этому конца. Тогда поневоле начинаешь думать о своей несостоятельности и не знаешь, уйти с пути в сторону или продолжать бороться из последних сил за спасение любимого человека. Господи, укрепи мою душу, которая, как серая мышь, забилась в угол и боится даже подать свой голос. Счастливы те, кто это не испытал в своей жизни. Когда болит душа, тогда болит и все тело, и бессилие одолевает. Иногда просто хочется сдаться. В своей болезни я даже не заметила, что моя подписка давно кончилась. Посылаю вам мое стихотворение «Серая мышь» и квитанцию на продолжение подписки. Серая мышь. Дрожат, почему, коленки, печаль в глазах, и молчишь. Прижали безжалостно к стенке, загнали, как бедную мышь. Со всех сторон обложили, договорившись добить. В злобе своей забыли, что мышь тоже хочет жить. Печаль моя беспросветная, срываешься и молчишь. Душа моя неприметная, бедная серая мышь. С бедной мышкой забавно поиграть в темноте. Что же в душе неисправно, почему ты опять в тесноте? Ночь неуютно стелится, все отвернулись прочь. Никто никак не осмелится бедной мышке помочь. Легче спрятаться серою, в темном углу не видна. Взывай же, душа моя, с верою. Есть помощь, и ты не одна. Надежда С.

Вспоминать трудно. Пишет вам Галина Матросова из Санкт-Петербурга. Забытый алтарь номер один за 2010 года. Ее вытащил случайный прохожий. В марте нам с Анечкой пришла посылка из Германии, в которой были журналы, книги, одежда, обувь. Радости дочери не было предела. Мы уже давно забыли, что такое новая обновка. Пока Анечка примеряла одежду, я читала газеты «Забытый алтарь». Плакала, когда снова прочитала статью об Анечке. Теперь напишу, как все было. Многие звонят, пишут письма, а я не могу всем рассказать, очень больно вспоминать. А с вашей помощью все узнают, как это случилось. Летом 2008 года Анютка отпросилась погулять. Играла с детками на закрытой площадке. С нашего балкона эта площадка как на ладони. В нескольких метрах шел пар из-под земли. Звонили в ЖЭК, но никто не спешил устранить неполадку. А струя из-под земли била в сторону. И Анечка на ровном месте провалилась в яму с кипящей водой. Она только успела схватиться за траву. Все тело, кроме лица и шеи, было погружено в кипяток. Если бы не мужчина, который оказался рядом, то моя девочка сварилась бы заживо. Когда мужчина ее поднял, она побежала, но, пробежав в шоке несколько шагов, упала. Начала срывать с себя одежду. Сосед все понял и вызвал скорую помощь и милицию. Позвонили мне. И дальше начался ад. До этого времени я не была глубоковерующим человеком. Просто, когда были трудности, просила Бога о помощи. А когда было все хорошо, то и хорошо. То, что произошло с Анечкой в больнице, определило мое отношение к Богу. Анечку поместили в реанимацию. Она была в сознании, но говорила плохо. Я находилась возле нее. Вход в реанимацию разрешали только с 15 часов. Находиться дома я не могла. Постепенно сходила с ума. На третий день мне Анечка тихо говорит: «Мамочка, ко мне приходил Боженька с белыми волосами и бородой, в блестящем платье с поясом. Анечка, он тебе что-нибудь говорил?» «Нет, он долго смотрел на меня и ушел». Когда я вышла от Анютки, подняла руки к небу и начала кричать: «Боже, оставь мне мою малышку!» Через день у Анечки начался сепсис, заражение крови. Началась лихорадка. Врачи положительных прогнозов не давали, опускали глаза. И я понимала: ничего хорошего. Как-то пришла к Анечке, а она говорит: «Мамочка, ко мне опять приходил Боженька. Он мне сказал: Аня, ты будешь жить, и скоро тебя переведут в ожоговую палату». Я не поверила. А только когда в третий раз к ней пришел Господь и сказал: «Скоро встанешь на ножки и будешь ходить». Все так и было. Как такое может быть? Как? И как после всего этого можно не верить Богу? Вот так все случилось. Теперь позади несколько операций, впереди еще несколько. Очень стыдно просить, но мир не без добрых людей. Галина Матросова, Россия.

и да будет. Частыми болезнями своими я оторвана от общения. Посещают нечасто. Дома поговорить о Господе не с кем. Они еще мертвые, невозрожденные души. Но верю, что оживут, ибо молюсь за них постоянно, 10 лет. Может, оживут после того, как я уйду в вечность, но обязательно это случится, ибо обетования Божьи всегда сбываются. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:7-8. Со мной всегда Господь, да вы, поэтому я так обрадовалась, что могу теперь писать. Заканчиваю письмо молитвой за детей. Начало года, первый вторник, стою в молитве за детей. Ударом сердца мысли говорят: Господь, любовь свою излей. На одиноких и забытых, без света, пищи и жилья, для них небесную обитель через верных подари, любя. Они Твои ведь, Боже, дети. Господь мой, помоги всем нам теплом и лаской и приветом их заслонить от мира зла. Мы много можем в этом мире. Ты нас с собою примирил. Ведь для того, чтоб всякий сирый узнал, что он Тобой любим. Валентина Пермякова.

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: А на лесопилке, если что вдруг не так, скумекаешь? Вижу, что скумекаешь, руки вон потираешь. Так это ж у меня сызмальство к технике. Неравнодушен я к ней с детства. Вот и пойдешь сейчас с Якимчиком туда, раз неравнодушный. Конвоира я тебе личного представлю, цени. И посмотришь. Не лады какие-то там. Наладишь? Поставлю над всем электрохозяйством. А там и новые движки обещали подвести. И еще раз. Веришь в Бога? Веруй. Но без пропаганды, чтобы. Или хотя бы делай так, чтобы на тебя не доносили. Если ничего не делать, донесут и об этом, гражданин начальник. Ну и пусть донесут. Мне важно о чем. Вот ты и позаботься, чтобы не о том самом, понял? В кабинет вошел конвоир. Забирай его, Якимчик, на лесопилку. С того самого дня перестал Адам ходить на лесоповал. Работы на новом месте ему было хоть отбавляй. Его перевели в тот самый барак с десятниками, где было отгороженное помещение, своего рода коптерка, с настоящей дверью и замком, где он и спал, и держал всевозможные провода, винтики, ролики и прочую электрическую атрибутику. Мало-помалу привел в порядок все электрохозяйство, наладил работу лесопилки, а случающиеся перебои устранял быстро, без суеты и шума. Начальство на такого работягу только радовалось. Время шло, и Кожин перестал видеть в нем и идейного врага. Ну какой он и в самом-то деле враг, когда наоборот получается, не бузит, ничем не возмущается, никого и никуда, кроме как к смирению не призывает, что может быть лучше? Он даже добился для Адама права свободного передвижения, не только по зоне, но и за ее пределами, где уже вырос поселок средних размеров с соответствующей инфраструктурой, почта, сельмаг, здание администрации. Электрик был необходим и там. И теперь, когда ему, как расконвойнику и единственному в лагере электрику, приходится ходить по всем объектам в зоне и вне ее, ни у одного вертухая не зародится даже подозрение, что может он куда сбежать или что противоправное совершить. Знает Адам свою ценность, но не пользуется обстоятельствами, не присматривает себе дешевых выгод. И этим, кажется, расположил к себе Кожина. Но как-то не задумывался над тем, что и у начальника лагеря могут быть враги или завистники. И где? В собственном его окружении. А там, ого, кипели страсти такого накала, что простой смертный, в данном случае зэк, только диву бы дался. И уж совсем не подозревал он, что в той игре против Кожина его собственная скромная фигура занимала довольно видное место. Он стал фигурой компромата в заговоре сослуживцев против начальника лагеря. Пошел бы он навстречу с уголовниками в тот день, если бы знал это. Кто знает. Может, и постерегся бы. А пока что встал Адам на колени и попросил у Господа благословения и милости на эту встречу. Глава 5. Свара. С той поры, как Адам стал электриком лагеря, все реже удавалось Якову встречаться с ним. И все тоскливее и тревожнее у него становилось на душе. Один день был похож на другой, как две капли воды, но с каждым новым усиливалось ожидание чего-то из ряда вон. И вот в один из таких вот морозных январских дней прибежал к нему на деляну запыхавшийся напарник Вася. Он бегал к костру разжиться чаем, но что-то, видать, не вышло затея. «Яшка!» — закричал он еще издали. «Беги, спасай! Там на вырубках космодей с шоблой твоего батошонка судят. Сейчас на костре поджаривать будут. Жертву, говорят, принесут». Ни слова не переспросил Яков. Вскочил и размашисто зашагал к костру. Потянулись за ним и другие мужики. Но у края деляна остановились, опасливо поглядывая на столпившуюся недалеко от костра шоблу. Они стояли полукругом и «творили суд», в кавычках. В центре, чуть впереди толпы, на пне сидел Стась, а перед ним на коленях стоял без шапки и раздетый до рубашки Адам. Его держали за заведенные за спину руки двое приближенных космодея, то и дело принуждая к поклону до самой земли. «Да проповедовался!» — тихо сказал кто-то. Говорили ему: не лезь со своей правдой к подонкам, убьют. Так нет, смелый. Сейчас они и Яшку управят заодно. Может, пособим Яшке, робко предложил другой, если всем народом на тот свет захотел, перебили его. Их вон 16 харь, и у каждого финка. Если что, так и все варье суды примчится. Вон же они там, за распадком. Они, может, только сигнала и дожидаются, чтобы всех перерезать. Эх, ежели бы Сломского людей не услали, была бы потеха. Да, те рисковые. Шпана с ними считалась, не то что с нами. То-то и оно. Смотри, Яшка от костра заходит. Че удумал? Сам сгореть захотел ли че ли? Это он их от костра отрезат. Ух, рисковый мужик. Никогда бы не подумал. Не доходя до толпы, Яков остановился. Он расслышал слова Стася, произнесенные нарочито гундосым голосом. «За невыполнение приказа приговаривается раб Божий!» Дальнейшие слова его потонули в общем хохоте, и шобла едино выдохнула. «Аминь!» Подняли и понесли. И двое амбалов, подхватив Адама под мышки, потащили его к костру. Остальные, выстроившись в похоронной процессии и также гундосы, имитируя похоронный марш, следовали чуть поодаль. «Отпустите Андрея!» Притулившись спиной к сиротливо стоявшей у них на пути одинокой сосне, негромко сказал Яков и поднял руку. «Чего?» Толпа в замешательстве остановилась. Не в том смысле, что братва испугалась, а в том, кто осмелился на такое действие. Все ведь помнили, как год назад он сунулся было к костру за головешкой и как отбрил его Стась. Кто разрешил этому ублюдку подходить к костру? А ну, пшел вон! И Яков, чуть помедлив, отошел. Это дало всем повод подумать, что мужик он трусоватый. Неважно ведь, что он вообще никогда не подходил к костру. Это-то как раз знали все, но значения это не имело. Важно и особенно заметно, что он не стал подходить к нему после окрика. И частенько стали на него покрикивать, а то и прямо унижать, кому не лень. А он только отмалчивался, да иногда лишь покачивал головой. И вот теперь тут он стоял, трусоватый, забитый Яшка, один против 16, с требованием отпустить его друга. Ну не хамство ли? Это ж в какие рамки? «Отпустите ему попика!» Неожиданно услышали они голос Стася и, предвкушая киношку, в кавычках, на которой охоч был предводитель, что уж он там удумал на этот раз, подчинились приказу. Яков тут же спрятал Адама за спину, и тот принялся спешно надевать брошенную ему одежду. А Космодей подходил к ним развязной походкой в сопровождении двух амбалов, цепных псов, которых боялись и ненавидели все без исключения зэки. Момент был для него очень кстати. На тщедушном, да еще верующем мужичке-богомольнике много авторитета не заработаешь. А вот сломать такого быка, как этот трусоватый фриц, а уж он его сломает, не сомневайтесь, дело стоящее. И вот как раз ради этих двух амбалов шибко много стали мнить о себе, а страстка нужна, чтобы свое место знали. И понадобилось ему управить Якова. Остальная же братва застыла на месте в нетерпеливом ожидании. «Я передумал, братва!» Полуобернулся он к ним и поправил топорик под бечевкой, щегольски подпоясывавший его добротный черный бушлат. «Пусть живет попик, если за нас сейчас помолится. Ну, чтобы мне Яшка за место Машки стал, а? Как, братаны?» Взрыв радостного хохота волной раскатился по лесосеке. «Так и есть. Ох и гораздо на выдувке хохол, а то уж совсем было расстроились, что представления не будет». Стась впился колючими глазами в Якова. «Ну-ка, скажи попу, пусть молится», и шагнул, вытянув растопыренную пятерню. «А ты иди-ка ко мне, посолуемся». И тут случилось невероятное. Ухватив руку главаря, Яков дернул его к себе и, обхватив на уровне в груди, стиснул так, что изнутри у того вырвался только сдавленный хрип. Не дав ему опомниться, Яков сбросил с него огромную шапку и с силой шмякал его башкой о сосну. Обмяк всем телом предводитель и бесформенным кулем плюхнулся к его ногам. В ту же секунду Яков переступил через него, сгреб и со страшной силой столкнул черепами опешивших, не успевших ничего понять амбалов. И еще раз, и вышиб дух из обоих, и отшвырнул в стороны. «Ну, кто еще?» Какое-то мгновение длилось оцепенение. Затем послышался визгливый голос Шавки Стася, Левки Чумы. «Че смотрите? Бей, ублюдка!»

0: И тогда началось такое, о чем долго потом рассказывали не только у них в отряде. Неповоротливые в своих навздеванных шмутках и огромных валенках уголовники, мешая друг другу, полезли прямо на Якова, а он, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары, как былинный воин, стал расшвыривать их по сторонам, и они летали по вырубке, напоминая взлохмаченных ворон. И тот, кто улетал или попадался под его кулак, не принимал больше участия в драке. Крики, стоны, ругань, рев разъяренных мужиков и подбадривающие Якова возгласы зевак слились в один неистовый гул, огласивший тайгу. И в этом гуле вдруг послышался ему пронзительный голос Адама. «Якоб! У него топор!» Он резко обернулся и увидел Адама, в отчаянии вцепившегося в рукав бушлата очухавшегося Стаса. В руке того был топор, и, видимо, он замахнулся уже им, но успел вцепиться в руку Адам. Толпа застыла во вцепенении. В один шаг достиг Яков предводителя братвы и с размаху, как молотом по наковальне, треснул его под стриженной башке. И тот рухнул, как подкошенный сноп. Теперь уже надолго. Выхватив топорик, Яков взмахнул им над головой. Охнула и отшатнулась братва, а он с этого размаху и всадил топорик в сосну по самый обух. То ли поэтому, то ли потому, что растерялись урки, но послышался вдруг от бровки призывный клич. «Да чё ж мы смотрим-то? Бей шпану, кровопивцев! Пошел!» И высыпали на вырубку мужики. Раскачался народ. Долго тлела обида за унижение и издевательство, за всю ту скотскую жизнь, уготованную им властями. Долго накапливалась она по нарастающей, и вот ненавистью выплеснулась на тех, кто был их же подобием, таким же в сущности обездоленным людом, только наглым и жестоким, как и власти. И зрелище это было страшным. Жестокость порождает жестокость. Разъяренные вначале, а теперь при виде превосходящих сил противника, очумевшие от страха уголовники, бросили сопротивление и пытались удрать с деляны в лес. А их настигали и били, били, били. Напрасно метался Адам от одного к другому, уговаривая мужиков остановиться. Никто на него не обращал внимания. Вот рядом с ним трое зэков сбили удиравшего со всех ног Левку и начали мутузить. «Не трогайте пацана! Якоб, помоги!» Кинулся он к ним, и тот, уже отстранившийся от драки, поспешил к нему и отшвырнул назад пару мужиков. Те, тяжело дыша от злобы, в недоумении воззрелись на него. «Ты чё, Яша? Это ж Космодеева сявка!» Тот только пожал плечами, показывая на Адама. «Дескать, раз тому надо, значит, так надо». Сам бы он не вступился. Голос призвавшего к бойне шестерки он очень хорошо расслышал. Чума продолжал неподвижно лежать лицом в снег, закрыв голову руками. «Левка, Лева!» Перевернул и посадил его Адам. «Живой? Нет?» Мужики в неутоленном негодовании обступили их. Левка с трудом разлепил глаза от снега. От распухшего носа к правому глазу уже лиловел синяк. Показалось, что он ничего не соображает. Но, различив Адама, он вдруг проворно сунул руку под фуфайку и выкинул ее резко ему в лицо. «На, тварюга!» В руке блеснула заточка. Чудом успел ближний Адаму мужик подставить свой пим. Рука, изменив направление, лишь скользнула по фуфайке Адама, распоров материю на плече. Другой мужик тут же наддал пимом под подбородок, и Левка снова ткнулся в снег. «Вот тебе благодарность на твою милость!» Свирепо сверкнув глазами на Адама, выкрикнул мужик и занес ногу для прицельного удара по голове чумы. «У, падла!» «Не трогай!» — Адам успел оттолкнуть его. «Отойди!» «Он же, гнус, тебя без глаз чуть не оставил!» — обиделся мужик, зыркнул на Яшку и, не найдя поддержки, сплюнул досадливо и побежал к другой сваре. Адам опустился на снег, тихонько дотронулся до неподвижного Левки и подсунул руку им под голову. «Лева, вставай, сынок, вставай!» Приподнял он его и, захватив пальцами обшлаг фуфайки, стал утирать кровь с его лица. И изумленный Яков увидел, что этот подленький змееныш, которого он в душе презирал даже больше, чем кого-либо другого из урок, этот змееныш плачет и нисколько не противится, что Адам ласковыми прискосновениями, словно малому дитяти, отирает его слезы, отирает и тоже плачет. «Прости ты меня, дядя Андрей, прости!» Впервые за долгие годы на простом человеческом языке чуть слышно просит Левка. И оттого, наверное, еще большим градом льются слезы. «Прости ты меня заради Христа!» Откуда ты и слово вспомнил. «Бог простит, Лева, Бог простит!» Перевернулось все внутри Якова. Задрожали губы, подкатил к горлу ком. Вот так же вот когда-то успокаивал его Фридрих. Чувствует Яков неодолимое желание встать рядом с Адамом и даже видит уже себя склонившимся рядом с ним в молитве. Но зашептал кто-то укором в сердце: «Опомнись, что подумают о тебе зэки!» И сам себя устыдился в последний момент. И чтобы совсем подавить, как он то полагает, минутную слабость, да не мужик ли он, развернулся, споро шагнул к сосне, ухватил топорик и яростно рванул на себя. Только топорище в руках и осталось. Сам же топор намертво засел в дереве. Это уж потом он его вызволит и оставит себе на память о космодее. И слышит он, как Адам уговаривает Левку: «Уходить надо отсюда, сынок. Быстрее. Вон, слышишь, солдаты с овчарками проснулись». И сильница поднять его. Помог Яков Левку на ноги поставить, и втроем покинули они поле боя. Только начав палить в воздух, смог утихомирить разбушевавшихся зэков поздно прибежавший конвой. Поздно, потому что ожидали-то совсем не этой развязки, а именно, что наглядного развенчания самими зэками враждебного их обществу проповедника опиума для народа. Поэтому и удалились на приличное расстояние, чтобы «не заметить», в кавычках, заранее самими же заготовленного мероприятия. И мера эта, в общем-то, была вынужденной. Ну, раз не понимал Адам в приватных беседах с ними, какой непоправимый духовный вред своими россказнями о Боге наносит он счастливым строителям светлого будущего, светлого общества, равенства и братства. Вот и пусть, мол, это уже начавшее просветляться общество само ему и покажет, какой он есть пережиток. А главное, попробовать выудить у него Евангелие, или чтобы он оказал, у кого оно. Правда, по замыслу его нужно было только попугать и осрамить перед зэками, не применяя побоев. А уж этаким-то макаром кум и сам мог бы куда как с добром справиться. Да вот заковыка. Оно, конечно, можно сделать и так, что вмиг окочурится проповедник, легче легкого, что, кстати, и предлагал опер, но строго запретил Кожин. Ведь все производство без него встанет, и поселок в том числе. Лесопилка вон день да через день встает, поди разберись, где собака зарыта. А он без всяких инструкций докопается и устранит. Он тебе и слесарь, и механик, и электрик. Все обветшалое оборудование только на одном его честном слове и держится. Кто же предполагал, что урки так войдут в роль инквизиторов? Видать, и вправду живет в людях любовь к живым кострам. В общем, не такими оказались последствия, как того хотелось бы. Задумались даже об отправке на этап доброй половины кодлы Стася, чтобы разбросать по другим зонам, а то не ровен час управят их втихаря мужики. У них теперь новый лидер появился, Яшка Франк. Но это хороший лидер, такой начальству только на руку. Безграмотный, смиренный, даже забитый мужик, наделенный огромной силищей и вдруг взорвавшийся в защиту друга. Это всего лишь одномоментный порыв души. Такого приручить и обернуть себе на пользу, так это ж дважды два. И польза будет огромной, как его необузданная сила. Забегая вперед, скажем, что урок все же на этап отправили от греха подальше. Так вот, по пути пятеро с космодеем во главе ушли в побег. Поговаривали, что, мол, не вынес он позора. Ну, вынес, не вынес, а только среди замерзших в тайге подельников его не обнаружили. Удивлялись только, что как-то уж больно дружно они закалели. Друг к дружке лежали, как бы согреваясь. Может быть и так, если предположить, что дружба их была настолько крепкой и настоящей, что они очень сильно хотели отправиться на тот свет обязательно вместе. Только никто за ними такого особого желания раньше не замечал. О какой бы то ни было дружбе не могло быть и речи. Да и как же без командира тогда? Куда он делся? Слух опять же был, что видели его далеко за пределами области, мол, топчется на какой-то другой зоне. Может, и был он провокатором, кто знает. Слухи есть слухи. Здесь-то, в этих краях, не видели его больше. Так что мало ли. начальство, оно ведь все одно награду за ту поимку поимело. А уж с помощью космодея или без, так зэкам от той разницы не холодно, не жарко.
1: Продолжение следует.

Поиск. Надеюсь, поможет и мне. Читая в алтаре, как друг друга находят. Надеюсь, мне Бог поможет. Он подарил мне 9 детей. Пока были маленькие, всех видела и ласкала. Но выросли так быстро, и один за другим вылетели из дома. Дом опустел. От всех детей есть какая-то весточка. Только от старшей дочери нет ничего. Не дает о себе знать. Не знаю, жива ли она. Мне уже 74 года. Не знаю, сколько отмеренных Богом дней мне дано жить. Хотелось хоть весточку от дочери Нади получить. Больше 20 лет ни слуха, ни духа. Мне больно. Когда были последние переговоры с ней, то она говорила, что ее готовят к операции на глаза. Она близорукая была. После на переговоры не приходила. Знаю, что было у нее 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Имя дочери – Джумаева Надежда Алексеевна. Год рождения – 1959. Проживала в Дзержинской области, город Керни, улица Леоса, 14. Эльза Мильденбург, Омская область. От редакции. Нам показался несколько необычный адрес Джумаевой Надежды, но мы все-таки даем его. Будем ждать ответа. Господь наш чуден. Он силен по воле своей дать ответ и на это письмо. Ильшат не мог ходить. Я разыскиваю своего родного брата Ильшата Харасовича Юсупова. Мама разошлась с отцом, когда у нас было уже 5 детей. 3 старших остались с отцом, а 2, меня и Ильшата, мать увезла в Казахстан. Мы прожили там 10 лет. За это время родился еще один братик. Назвали ее Салават. Брат Ильшат, которого я ищу, был болен ногами с детства. Он с 10 лет не мог ходить. Мама отдала его в санатории, где он учился и лечился. На каникулы забирала его домой. В 1991 году приехал родной отец и увез нашу семью в Оренбургскую область. Ильшат и здесь был в санатории типа интерната. Отец прожил с нами 1 год и уехал от нас. Мама запила. И нас, меня и младшего братика Салавата, отправили в интернат город Бугуруслан. Деревня, где мы жили до интерната, называлась Ворошилово. Это северный район Оренбургской области. И с 1992 года мы с Ильшатом ни разу не виделись. Данные его знаю только приблизительно. Родился он в 1975-77 годах. Место рождения, возможно, то же, что и у меня. Поселок Октябрьский, Кусинский район, Челябинская область. Скорее всего, он окончил школу в Оренбургском санатории. Может, его отдали в детдом? Помогите мне в поисках, пожалуйста. Я могу только писать вам и молитвами поддерживать поиск. Что я делаю? Может, вы знаете братьев по вере в городе Оренбурге или адреса церквей в этом городе? Я-то знаю, где живут мои родные, а он не знает. Родители наши уже умерли, но родные есть. Маму звали Танзиля Мораштрахимовна Юсупова. Ильдар Юсупов, тюрьма, Нижнекамск, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой.

Праздник во тьму, летишь, натянув повода. Цель ясна, иль спешишь в неизвестность?

явилась в красках с небом голубым, и волна разбилась о причал в миллионы мелких брызг.

всегда хотел быть в бурях твердым, как скала. Я надеялся на твердость рук.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас. Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Искренне желаем и молимся о том, чтобы эта передача способствовала более глубокому пониманию истин Священного Писания. Открываем мы сегодняшнюю программу песней «Боже, Тебе поем».

0: мире. Она была одной из первых напечатанных книг после изобретения книгопечатания. В настоящее время она переведена на более чем 1000 языков, и это число все возрастает. Библия состоит из двух частей. Первая часть называется Ветхим Заветом, вторая – Новым Заветом. Ветхий Завет описывает время от сотворения мира до рождения Иисуса Христа. Новый Завет повествует о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа и о жизни первых христиан.
1: Библия не нуждается в доказательстве своей верности. Она сама постоянно творит новые и живые доказательства своей подлинности. Миллионы людей во всем мире могут сегодня засвидетельствовать, как под влиянием Библии их жизнь в корне изменилась. Мы называем Библию Словом Божьим, живым и действенным. Оно проникает вглубь человеческой души, будит уснувшую совесть и призывает человека изменить курс жизни.

первом послании Петра во второй главе написано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, то есть Библию». Все мы имеем представление о том, с какой жаждой младенец тянется к молоку и с каким наслаждением он это молоко пьет. Бог желает, чтобы мы с такой жаждой читали и изучали Библию. Цель нашей передачи по страницам Библии – путем последовательного разбора содействовать изучению и пониманию истин Священного Писания. Сегодня вы услышите очередную беседу Ивана Петерса, основанную на тексте из первой главы Евангелия от Луки. Перед беседой прозвучит песня «Тишина склонилась над землей».

С первых дней своего существования Церковь осознала нужду в описании жизни Иисуса Христа. После Его вознесения на небо свидетели Его земной жизни передавали весть о Нем устно. Предполагают, что Лука написал свое Евангелие о жизни Иисуса Христа во время заключения апостола Павла в Кесарии. Он ведь сопровождал его на миссионерских путешествиях. В это время он имел возможность достать нужную для письма информацию. Лука взял себе в обязательство тщательно исследовать все сначала и правдиво описать историю жизни Иисуса Христа. Поэтому он начинает с Ветхого Завета и подтверждает исполнение его пророчества о рождении Иоанна Крестителя, предшественника Мессии Иисуса Христа. Рождение Иоанна Крестителя было по человеческим представлениям невозможным. Оно похоже на рождение Исаака, Иакова, Самуила и Самсона. Здесь Бог сам действовал. Связывающее звено между Новым и Ветхим Заветами сковано самим Богом. Более 400-летнее молчание пророков Божьих от Малахии до Христа нарушено. Повествование евангелиста Луки начинается с происшествиями в храме. В этот же храм был позже принесен младенец Иисус для обрезания. Сюда же он пришел позже в 12-летнем возрасте, утверждая, что ему надобно быть в доме отца своего. И упоминанием о храме заканчивается Евангелие от Луки. В 52 и 53 стихах 24 главы сказано: «Ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». В храме, который является продолжением скинии, Бог начинает новое. Только когда Иерусалим отверг Бога, пришедшего во плоти, храм был предан разрушению. Исторические данные даны нам в 5 стихе 1 главы. «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». Этими словами начинаются первые откровения Духа Божия о происшествиях, от которых полностью зависело состояние народа Божьего и всего мира, и через них Бог должен был навеки прославиться. История эта сразу приводит нас в обстоятельства и жизнь евреев того времени. Уже царь Давид назначил служение священников в храме на 24 группы. И к одной из этих относится Захария. Об этом распределении сказано в 24 главе 1 книги Паралипоменон. Также жена его Елизавета была из рода священников. Из этого мы видим, что Иоанн, сын их, полностью принадлежал к родству священников. Однако не только принадлежность к роду священников, но и образ жизни этих родителей был особый. В 6 стихе 1 главы Лука пишет: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Праведность и беспорочность относятся здесь к постановлениям, данным Богом левитам и священникам. Они вели примерную, морально чистую жизнь. Кто действительно хочет служить Богу, тот должен быть Ему беспрекословно послушным, и сердце его крепко привязано к заповедям Господа. Однако одно только происхождение Елизаветы и Захарии было бы незначительным. Многие и сегодня горько ошибаются, думая, что только принадлежность какой-либо церкви достаточно для того, чтобы назваться христианином. Сколько хуления, страданий и горя перенесли истинные члены церкви из-за таких лицемеров. Действительно верующий будет всегда иметь свидетельство чистой и примерной жизни среди людей. Он будет чист и тогда, когда ему придется страдать от корыстных людей, потому что своей честностью он обличает их гнилой образ жизни, а они не переносят света, освещающего их мрачные сердца, открывая их зло и преступление. Такие гонения и даже смерть через обезглавление придется перенести и сыну этих праведных родителей.
потому что он неутомимо призывал к революции духа и сердец человеческих. Но пока эти праведные родители, хотя уже в старом преклонном возрасте, не имели детей и кротко несли это позорное в то время бремя. Бездетность считалась у израильтян в то время проклятием. Это выразила и сама Елизавета словами к Богу, которые мы читаем в 25 стихе этой же первой главы. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Хоть они и стали старыми, они не обозлились на Бога за этот крест, но полностью предали себя в Его руки и Его провидению. Такую безусловную преданность Бог всегда вознаграждает, и даже многократно. Иисус позже сам сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 11. Но пока у них не было детей. Елизавета была бесплодна, и оба уже были в летах преклонных. Но еще одна примерная черта была в этой семье. Несмотря на то, что народ считал их наказанными Богом, они не опустили пассивно своих рук, но принимали активное участие в служении. Таким образом, они выдержали испытание Божие. В этих стихах с 8 по 10 сказано: «Однажды, когда они в порядке своей очереди служили пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось Захарии войти в храм Господен для кождения, а множество народа молилось вне во время кождения». Во время, когда священник кадил пред Богом, взоры всего народа Божия были направлены в сторону Иерусалима, к храму. В этот момент он является представителем народа, приносящего их молитвы к Богу. В этот же момент священник мог принести пред Богом и свое самое большое желание. Входя в храм, Захария, вероятно, уже не рассчитывал на ответ своей молитвы. Долгие годы ожидания отупили его надежду. Позже мы увидим, что Захария даже не поверил ангелу Божию, принесшему ему ответ на его молитву, и был даже за это наказан. И вот во время этой молитвы мы видим прекрасную и таинственную картину. Читаем с 11 стиха. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и придет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым дать образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из первых слов 11 стиха мы видим еще один пример того, как Дух Святой точно дает нам описание происшествий через писателя Луку. Он не просто говорит, что ангел явился, но дает и точные детали. Ангел стоял по правую сторону жертвенника кадильного. Это один из хороших аргументов, подтверждающих истинность этого случая. А если он верен, то он имеет для нас важное значение. Вестник самого Бога говорит людям. А если Бог имеет что-либо сказать, то нам, дорогие, следует лучше слушать. Если человек молится, Бог ему открывается и дает человеку в конечном итоге много больше, чем тот ожидает. Однако явление с потустороннего мира приводит человека в замешательство, и Захарию тоже объял страх. Поэтому, во-первых, ангел его успокаивает, и затем объявляет ему радость о рождении сына. Имя этому сыну уже дано – Иоанн, что в переводе означает «Бог милует»,
Это значение Иоанн в своей жизни полностью оправдал. В 14 стихе сказано, что не только родители будут радоваться получению сына, но и многие о рождении его возрадуются. Да, Бог всегда дает нам больше просимого, если мы только просим искренно. Затем ангел дает описание качеств этого сына. Самое первое и важное, без которого ничто другое в позитивном и добром смысле невозможно. Об Иоанне ангел сказал, что он будет велик пред Господом. Человек в первую очередь видит дела, а Бог смотрит на сердце. Он хочет, чтобы человек был полностью преданным ему. Это всегда было так. Что Бог хотел употребить, то должно было быть очищенным и освященным, отделенным для особого употребления. Отсюда и происходит выражение «святой». Это не значит безгрешный, беспорочный, но очищенный от греха. Что Иоанн придет в духе и силе Ильи, следует так и понимать. Он не Илья в буквальном смысле, но он новый, подобный Илье-реформатор. Да, если хотите, революционер, открыто обличающий безбожную власть и удалившееся от Бога священство в их грехах. Читайте «Действия и жизнь» пророка Ильи в его дни и сравните его с жизнью Иоанна, и вы увидите это сходство. Он возвратит непокоривым образ мысли праведников. В этом раскрывается тайна искреннего обращения людей к Богу. Изменение образа мысли, сравнивая его с масштабом, данным в Слове Божьем. Возьмем, например, человека, считающего нормальным обман и угнетение других для личной выгоды. И вдруг такой сталкивается с Словом Божьим, которое говорит, что это грех. И он изменяет свой образ жизни, независимо от ожидающих его последствий. Так многие люди по проповеди Иоанна и изменили свою жизнь. Непокоривым был возвращен образ мыслей праведников.

Дорогие радиослушатели, наша передача сегодня на этом заканчивается. Но одно я хочу еще упомянуть. Это ваше участие в передачах. Вы можете обогатить их вашими вносами вопросов, отзывов и предложений. Пишите нам о темах, которые вас особенно интересуют, и мы с радостью удовлетворим ваши желания и ответим на ваши вопросы. Бог дал нам эту возможность общения с вами, и поэтому мы верим, что Он и благословит нас при работе, и вас при слушании и изучении Слова Божия.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Джон Буньян. Духовная война. Глава 17. Армия кровопийц. Князь тьмы вместе с неверием вернулись после позорного поражения в адский вертеп. В тот же день дьявол собрал военный совет, на котором решено было разработать новый план нападения на душу. Члены совета от злости скрежетали зубами и дали клятву отомстить Эммануилу. Люцифер и Аполлион предложили собрать на этот раз армию из сомневающихся и кровопийц. Сомневающиеся получили свое название, во-первых, из-за характера своего, и, во-вторых, из-за страны, в которой они живут. По природе своей они ставят под сомнение каждую из истин Эммануила. Страна их называется «Землею сомнений», и лежит она на самом севере между страной тьмы и той, которая известна под именем «Долина смертной тени». Часто принимают эти две страны за одну, но это неверно. Это две самостоятельные страны, очень близко расположенные территориально. Земля сомнений – преддверие долины смертной тени. Название кровопийцы говорит само за себя. Приносить человеку вред – их призвание. Земля их расположена как раз под созвездием Большого Пса, который управляет их воззрениями, мыслями и делами. Живут кровопийцы в стране сопротивления добру, которая граничит с землей сомнения. Жители этих двух стран имеют тесные контакты, ибо и те, и другие не признают вероисповедания души и ревностно служат князю тьмы. В этих двух странах дьявол собрал 25-тысячное войско, из числа которых только сомневающихся было 10 тысяч. Князь тьмы возлагал на них мало надежды, ибо уже однажды проверил этих воинов в бою. Осуществить его мечту должны были кровопийцы, уже одно имя которых должно было приводить в трепет жителей души. Неверие вновь был назначен главнокомандующим армии. Из полководцев остались живых только пятеро: Велизевул, Люцифер, Аполлион, Легион и Цербер. Они также были назначены военачальниками. Отрядами кровопийц командовали Каин, Нимрод, Измаил, Исав, Саул, Авессалом и Иуда. Каин был назначен начальником над двумя отрядами. Отрядом завистливых и злобных. Знамя отрядов было красного цвета, а на гербе была высечена палица с железным набалдашником. Нимрод тоже начальствовал над двумя когортами, тиранами и разбойниками. Знамя красного цвета. На гербе легавая собака. Измаил имел под своим началом насмехающихся и издевающихся. Знамя красное, а на гербе человек, глумящийся над Исааком, сыном Авраама. Воины Исава поклялись вечно мстить избранным Бога. Знамя тоже было красное, а на гербе была выбита фигура человека, покушающегося на жизнь Иакова. Саул командовал воинами, поклявшимся убивать всех, кто встает на сторону Эммануила. Знамя было тоже красного цвета. На гербе три копья, пущенные в царя Давида. Авессалом был начальником над кровопийцами, готовыми убить родного отца или лучшего друга ради мирской славы. И эти воины несли красное знамя, а на гербе был представлен отец-убийца. Иуда стоял во главе головорезов, продающих за деньги жизнь человека и предающих своего благодетеля. Знамя красного цвета, на гербе 33 серебряника и веревка. Дьяволос уже не раз имел случай убедиться в верности кровопийц, которые немало способствовали утверждению его царства. Притом он знал, что они, как волкодавы, готовы кинуться на любого и растерзать его, будь он даже отцом ему или другом. «Быть может, — думал он, — они и самого Эммануила изгонят из души». Когда вся армия была поставлена под ружье, Дьяволос благословил ее в поход на город. Между тем главный начальник караула души часто сам выходил в дозор, чтобы вовремя заметить опасность. Увидев приближающуюся армию царя тьмы, он тотчас предупредил о том воевод. Горожане крепко затворили ворота и приготовились к обороне. Войско врага подошло под самые стены города. Сомневающиеся разместились у ворот ощущения, а кровопийцы у ворот зрения и слух. Тогда неверие от имени Дьяволоса, от своего собственного и от имени кровопийц зачитал воззвание к жителям. Леденящие душу слова заставили встрепенуться город. В нем было сказано, что если они не сдадутся, город будет сожжен. Кровопийцы вовсе не желали добровольной сдачи города. Они жаждали крови. Этого и добивался Дьяволос. Кровопийцы были его последней надеждой. Горожане, услышав воззвание, решили передать Эммануилу его содержание. В конце своего прошения они написали: «Царь наш, спаси свое создание от кровопийц». Царевич принял прошение, ознакомился с воззванием Дьяволоса и, заметив короткую приписку внизу, призвал вождя Веру. Ему он приказал вместе с вождем Терпения организовать оборону города с той стороны, где стояли кровопийцы. Приказание было исполнено. Надежде, вождю Любовь и князю Свободная Воля Эммануил велел защищать город от сомневающихся. Сам же царевич водрузил свое знамя над замком и приказал вождю Опытность устроить военный смотр на городском плацу для всех обывателей города. Осада продолжалась долго. Немало наглых атак совершили кровопийцы на город, от которых сильно пострадали некоторые горожане, особенно полководец Самоотверженность, которому Эммануил доверил ворота зрения и слух и дал 1000 воинов. Это был человек молодой, неустрашимый, не раз делавший со своими людьми дерзкие вылазки, которыми наводил страх на кровопийц. Многих из них он убил и ранил, но зато и сам от них натерпелся, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы, следы сражений. Спустя некоторое время Эммануил призвал к себе вождей и приказал им разделиться на две группы. Первая группа должна была вступить в бой с сомневающимися и беспощадно их истреблять. Другая же должна была сразиться с кровопийцами, но не убивать их, а брать живыми в плен. На заре следующего дня военачальники Надежда, Любовь, Безгрешность и Опытность выступили против сомневающихся, а вожди Вера, Терпение и Самоотверженность пошли со своим войском на кровопийц. В открытом поле началось сражение с сомневающимися. Под натиском сил противника сомневающиеся, вспомнив неудачу своих предшественников, начали отступать. Армия царевича мужественно преследовала врага. Много их полегло на поле боя, но немало было таких, кому удалось бежать. Избежавшие смерти стали учинять насилие над другими варварскими племенами и народностями и подчиняли их себе. Нередко сомневающиеся подходили под самые стены души, но лишь только на городских стенах показывались Вера, Надежда и Опытность, они тотчас убегали. Та же часть армии, которая сражалась против кровопийц, строго выполняла наказ Эммануила. Они никого не убивали и брали только в плен. Кровопийцы, не видя во главе войска Эммануила, уже видели себя победителями. Но тут подоспели на помощь воины, возвращавшиеся после битвы с сомневающимися. Общими усилиями в скором времени удалось окружить кровопийц, которые после недолгого сопротивления сдались. Надо заметить, что кровопийцы жестоки, когда чувствуют власть, но трусливы и жалки, когда находится кто-то сильнее их. Когда кровопийцы были взяты в плен и приведены к Эммануилу, он взглянул на них, сразу определил, что все они – уроженцы одной страны, но разных областей. Одни были выходцами из области слепцов и потому совершали гнусные дела по своему неведению и ослеплению. Другие были уроженцами области тупогорвения и были жестокими из суеверия. Третьи были жителями города Злобы, что в области Завистливой. Ими руководствовало не что иное, как ненависть и нетерпимость. Выходцы из области слепцов, увидев, против кого они воевали и чьей желали погибели, пришли в неописуемый ужас. От стыда они не смели поднять глаз, но молча проливали слезы и с трепетом ожидали решения своей участи. Всем смиренно молящим о помиловании Эммануил подарил полное прощение. Кровопийцы из других областей утверждали, что имели право так поступать, потому что город Душа жил по обычаям и законам, несовместимыми с теми, которые они признавали за истинные. Немногие из них, осознав свое заблуждение, молили о помиловании. Покаявшимся в своих грехах, Эммануил дарил прощение. Жители же города Злобы не скорбели, не раскаивались, не оправдывались, но стояли, скрежеща зубами от злости, что не удалось им погубить душу. Этих злодеев, вместе с теми, кто не осознал искренне своей вины, Эммануил велел сковать попарно и заточить до великого судного дня, который будет объявлен для всей вселенной. Тогда им придется держать ответ за все свои злодеяния. Так бесславно закончилась вторая война дьяволоса против души. Глава 18. Остерегайся, душа! Несколько сомневающихся, которым удалось избежать смерти, долго бродили вокруг города. Они знали, что за стенами живут еще несколько дьявольцев, и однажды возымели наглость войти в самую душу. Они направились прямиком к дому некоего злоскептика, тайного врага горожан и действительного члена общества дьявольцев. Он принял гостей с особым радушием и стал расспрашивать их, откуда они родом и как их зовут. «Я», — сказал один, — «из сомневающихся в избранности». «А я», — отрекомендовался другой, — «из сомневающихся в провидении Господнем». «Я же из сомневающихся в спасении от вечного осуждения», — представился третий. «А я из сомневающихся в благодати Божьей», — сказал четвертый. «Ладно», — подхватил хозяин. «Какого бы рода вы ни были, вижу, что вы все молодцы, моего роста и одного со мной образа мышления. И потому, милости прошу, можете гостить у меня». Те поблагодарили хозяина и в первой же беседе коснулись последних событий. «Как случилось?» — спросил хозяин, — что вы, имея 10-тысячную армию, вынуждены были бежать от врага? Верно, плохой у вас начальник. — Не называйте его плохим, — ответили сомневающиеся. Хоть он и первым пустился в бегство, но более верного слуги, чем неверия, нет у князя дьяволоса. И если бы нашим врагам удалось его взять в плен, то, конечно, они его тотчас бы казнили. «Дали бы мне в подчинение 10 000 сомневающихся», — стал бахвалиться злоскептик. «Вы бы посмотрели тогда, на что я способен». «Хорошо бы посмотреть на это», — громко перебили его гости. «Впрочем, это одни пустые слова».
1: «Тише! Не говорите так громко!»
0: — испуганно воскликнул хозяин. «Разве вы не знаете, что сам Эммануил со своим верховным наставником ныне здесь, в городе? И при них неотлучно князь Свободная Воля, которому поручено хватать и казнить всех дьявольцев. Ну, как их шпионы услышат наш разговор, тогда мы погибли». К счастью, эта беседа была подслушана самым верным воином Свободной Воли – Усердием. Он по ночам уходил в дозор и разыскивал скрывающихся дьявольцев. Усердие немедленно отправился доложить о том князю. Князь тотчас оделся, и они вдвоем направились к дому злоскептика. Прислушавшись, князь Свободная Воля без промедления вошел в дом, где застал всех 5 дьявольцев за беседой. Он тотчас арестовал их и передал стражу по имени Верность. Когда городской глава узнал утром о случившемся, он очень обрадовался, особенно тому, что арестован злоскептик, ибо он причинил немало вреда жителям своими провокационными вопросами и своим скептическим отношением к истинам Эммануила. Свободная Воля имел право казнить арестованных немедленно, но он решил, что полезнее предать арестантов гласному суду. Суд был назначен на другой день. Тюремщик вел виновных в наручниках в зал суда и посадил на скамью подсудимых. Дело злоскептика было заслушано первым. Судья обратился к нему так: «Ты чужой в нашем городе и известен под именем злоскептик. Ты обвиняешься в следующем. Во-первых, ты сомневался в истинности наших законов. Во-вторых, тайно хотел пригласить в город 10 000 сомневающихся. В-третьих, укрывал и поощрял врагов нашего города».
2: «Господин судья», — ответил подсудимый, — «я не понимаю, к кому вы обращаете эти обвинения. Мое имя вовсе не злоскептик, а честный исследователь. Эти имена нередко путаются, но я уверен, что при вашем благоразумии вы сознаете, какая между ними большая разница. Мне кажется, что человек имеет право, не заслуживая казни, разумно исследовать истины, которые представляются ему сомнительными». Свободная Воля в качестве свидетеля заявил: «Я знаю этого человека и подтверждаю, что зовут его злоскептиком. Вот уже 30 лет мы знакомы, и к стыду своему должен признаться, что я даже был с ним в дружеских отношениях, когда в нашем городе царствовал дьяволос. Он враг нашему Эммануилу, ибо не признает наших законов и порядков». Судья спросил подсудимого: «Можешь ли ты что-либо сказать по этому поводу?»
3: «Конечно», — ответил подсудимый. «Пока выступил только один свидетель, а по неписанным законам города для обвинения одного свидетеля недостаточно».
0: Тогда был вызван свидетель Усердия, передавший во всех подробностях подслушанный им разговор между подсудимым и сомневающимися. Свидетель подтвердил свои слова присягой. Судья, обратившись к подсудимому, спросил: «Подсудимый злоскептик, вот и второй свидетель обвиняет тебя в том же. Что ты можешь сказать в свое оправдание?»
3: «Уважаемый суд, ко мне пришли странники, и я их впустил к себе. С каких пор гостеприимство считается преступлением? Правда, я угощал их, но разве запрещена благотворительность?»
0: Что же касается того, что я желал бы иметь под своим началом 10 000 сомневающихся, то я свидетелям этого не говорил. И какое право имеют они толковать мои слова, если бы я таковые и сказал? Что я предупреждал их быть осторожными, это правда, потому что тяжко зрелище совершаемых здесь казней.
2: Гостеприимство – качество хорошее, – возразил на это городской глава, – но не следует принимать у себя врагов Эммануила. Ты родом из дьявольцев, а этого достаточно для того, чтобы быть приговоренным к смерти.
0: Мне ясны ваши намерения. Что ж, я готов принять смерть за свою благотворительность и гостеприимство.
2: Больше он не стал ничего говорить в свое оправдание. После того были вызваны один за другим сомневающиеся. Первый назвал себя сомневающимся в избранности. «Я воспитан на таких убеждениях, и если я должен умереть за свою веру, то готов принять смерть мученика».
0: «Сомневаться в избранности значит отвергать великую истину Евангелия», — возразил судья. «А именно, всезнающего, всемогущего Бога и его волю. Кроме того, за Богом не признается право избрания среди своих созданий. Сомнения подрывают веру в Слово, и человек пытается получить спасение по своим делам, а не по благодати Божьей. Своими сомнениями ты губишь душу и потому достоин казни». Затем очередь дошла до сомневающихся в провидении Господнем. Выслушав обвинение, он сказал: «Я никогда не верил в провидение Господне. В Библии запрещается делать злые дела и поощряются добрые, за которые и обещано вечное блаженство».
2: «Ты настоящий дьяволец», — ответил судья, «ибо отвергаешь одну из основополагающих истин Эммануила. Он призвал душу, и душа услышала зов его, получила новую жизнь, силу и благодать, которая внушила ей желание быть с ним в постоянном общении, служить ему, исполняя волю его. И ты заслуживаешь казни». Наконец, пришел черед сомневающегося в благодати Божией, который в свое оправдание сказал: «Хотя я уроженец страны сомнений, но отец мой был фарисеем. Он был очень влиятельным книжником и учил жителей страны в вере, согласно которой душа не может быть спасена единственно по благодати. Но ведь закон Эммануила ясно гласит: по благодати его вы спасены, а твоя вера основана на делах плоти, ибо дела закона – суть дела плоти. Такими суждениями ты отнимаешь у Бога его славу, чтобы вручить ее грешной душе. Ты отрицаешь необходимость воплощения Христова, утверждая, что его смерть не является искупительной и недостаточной для оправдания, и признаешь, что делами плоти можно спастись. Ты умаляешь действия Духа Божия и превозносишь волю плоти и дух внешней законности. Ты дьяволец и сын дьявольца, и за упорство в своих заблуждениях должен быть казнен». Тогда с места поднялся летописец. «Подсудимые, вы призваны виновными в нарушении благоденствия души. Кроме того, вы оскорбили нашего владыку Эммануила. За свои преступления вы осуждаетесь на смерть». Приговор был в тот же день приведен в исполнение. Но горожане не могли быть спокойными, пока в городе еще жили дьявольцы. Поэтому свободная воля и усердие продолжали поиски. За короткое время им удалось найти безумие, рабский страх, безлюбви, недоверие, беспечность, плотоугодие. Кроме того, арестованы были сыновья злоскептика, безверие, подозрение, законничество, ложное мнение о Христе, безобетование, плотской дух, чувственность, себелюбие. Все были они сыновья одной матери по имени Безысходность, родственницы старика Неверия. Безумие был арестован прямо на улице, без любви в своем доме. Другие постарались замаскироваться под коренных горожан души. Конфискованное имущество арестованных дьявольцев было передано уважаемому жителю по имени Раздумье, живущей женой набожностью и с сыном благонравием очень скромно и честно. Городской глава считал, что только Раздумье сможет распорядиться этими сокровищами на благо города. Свободная воля первым делом велел казнить без обетования и заключить в тюрьму ложное мнение о Христе и плотской дух. Никто не знает, как, но плотскому духу удалось бежать из Асторга, и, несмотря на все старания жителей, найти его так и не смогли. Жителям было объявлено, что богатое вознаграждение ожидает того, кто укажет место его жительства, но все было тщетно. Ложное мнение о Христе скончался от истощения. Себелюбие тоже был арестован, хотя и находился в родстве с местной знатью. Но самоотверженность решительно заявил, что если этот мерзавец будет помилован, он подаст в отставку и не сможет больше оставаться в городе. В конце концов, несмотря на протесты некоторых жителей, себелюбие казнили. Но Неверия перехитрил всех, и ему удалось вновь проскользнуть в город. Он и еще несколько дьявольцев продолжали скрываться в городе, пока город-душа существовал во Вселенной. Но редко удавалось им выходить из своих убежищ. Стоило им только где-нибудь показаться, как даже дети бросали в них камни. И вот, наконец, настала для души эпоха мира и благоденствия. Эммануил продолжал жить в замке. Его воеводы исполняли свои обязанности. Город вел торговлю с другими городами и сам производил много товара.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них.

лежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом. И внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им, и вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему». Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен.
или если прикоснется к нечистому,

чистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава шестая. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности».
и за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Съедаю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно
сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего». И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть, как
какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». Четвертая глава начинается с подробных указаний о том, что делать, если окажется, что кто-то из священников совершил грех. Далее речь идет о народе, о начальниках или вождях народа. Интересно отметить, что именно грех руководителей народа и священников обсуждается в первую очередь, а затем уже идет речь о простом человеке. Это не случайно. Ведь именно на руководителях лежит большая ответственность, как за самих себя, так и за народ. Тем не менее, это не исключало и личной ответственности каждого представителя народа израильского. И поэтому сегодня мы продолжим разговор о жертве за грех, как о том повествует 4 глава книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили о жертвах за грехи начальников народа израильского. Давайте сегодня прочтем о жертвах за грехи простых людей, людей из народа. Начнем читать с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет». Итак, речь идет о простых людях, а жертва приносится за грех, совершенный по ошибке, но против заповеди Господних, то есть, когда нарушен явно высказанный запрет. Как видим, вина должна быть точно установлена. Всякие сплетни и слухи исключаются. Заметим вновь, что эта жертва должна снимать комплекс вины и успокаивать больную совесть. Сегодня, когда смерть Христа может снять непомерное бремя комплекса вины с современного человека, все психологические воздействия сделать это не в силах. Человеческую совесть можно выжигать каленым железом, виновных можно переводить из одной тюрьмы в другую, но комплекс вины по-прежнему глубоко сидит в человеческом сердце. И только принеся этот страшный комплекс Христу и получив от Него прощение, мы полностью избавимся от тяжести вины. Прочтем 28 стих. «То, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Если позже грешник осознает свой грех, то он более не считается грехом, совершенным по ошибке, хотя жертва за него приносится та же. Так же поступают сегодняшние верующие. Они, заблудшие грешники, пришли ко Христу и приняли Его как своего Спасителя. Затем, когда они сознают, что согрешили, они исповедуются Богу. Поэтому мы и читаем в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Коза, приносимая в жертву, менее ценна, чем любая из уже рассмотренных жертв, но и такая жертва необходима. Все эти жертвы указывают на смерть Христа. Обряд принесения жертвы такой же. Из 32 стиха делаем вывод, что приемлема также и овца женского пола, а обряд ее принесения в жертву точно такой же. Необходимо обратить внимание на важное утверждение, с которым мы встречаемся в 31 и 35 стихах. «И будет прощено ему». Истина заключается в том, что для грешника обеспечено полное прощение. Произошло полное отпущение грехов, то есть как раз то, что совершил Христос своей смертью. Прочтем об этом в 7 стихе 1 главы послания к Ефесянам. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Познакомимся теперь с законом о жертве за грех. Прочтем о нем в 24 и 25 стихах 6 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Жертва за грех приносилась там же, где и жертва всесожжения. Обе жертвы олицетворяют Христа. Жертва за грех – святыня. Я читаю 26 и 27 стихи. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте во дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызгана и омой на святом месте». Жертва за грех свята. Вспомните, как Христос со креста обратился к своему Отцу словами из 21-го псалма. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Христос на кресте стал ради нас грешником, и все равно Он оставался святым. Бог отстранился от Него, и тем не менее Бог оставался во Христе, примиряя мир с Собой. Я этого не понимаю. Это великая тайна. Он был свят. Он остается святым, хотя на Нем и был наш грех. Мы никогда не узнаем и никогда не поймем, какие страдания Он перенес на кресте. Он свят, а мы нет. И поэтому нам неизвестно, каково же подлинное страдание. Прочтем теперь стихи с 28 по 30 из 6 главы книги Левит, продолжающие рассказывать нам об этой жертве. «Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне». Закон очень подробно расписывает ритуал вплоть до описания сосудов. Мы имеем дело с жертвой за грех, а грех – это противоположность святости, и Бог еще и еще раз напоминает нам об этом. В стихах с 7 по 9 из 55 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Нам постоянно необходимо напоминать, что мы спасены от греха, а не для греха. Это очень важно понимать. Апостол Павел в 1 и 2 стихах 6 главы послания к римлянам писал: «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Теперь давайте перейдем к 5 главе книги Левит. Глава эта посвящена жертве повинности, и грех здесь рассматривается как действие, поступок. Некоторые толкователи считают, что первые 13 стихов этой главы по-прежнему посвящены жертве за грех. Свидетельств тому немало. Например, слово «повинность» в 6 и 7 стихах может быть переведено как «вина» или «жертва за свою вину». В стихах 6, 7, 9 и 11 говорится о необходимости приносить жертву за поступок. То есть, по сути дела, это жертва за грех, потому что греховные действия вызваны природой греха. Все грехи происходят из одного источника – греховной природы, которую и вы, и я унаследовали от Адама. Грех необходимо рубить на корню, и плоды его также следует уничтожать. Мы с вами будем рассматривать всю эту главу как повествование о жертве повинности, повинности за грех. Человек полностью испорчен, и в своей сущности человек совершенно не способен принять Бога. Бог четко заявляет, что он не может и не будет принимать дела верующих, которыми они хотят сами добиться своего спасения. Праведность их – жалкие лохмотья. Он спасает не делами праведности, но своей благодатью. Неверующий не может понравиться Богу, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут», говорится в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. Когда Иисус находился на земле, верующие люди приходили к Нему с вопросом, который можно прочесть в 28 и 29 стихах 6 главы Евангелия от Иоанна. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И апостолы давали тот же ответ, о чем читаем в 31 стихе 16 главы книги «Деяний святых апостолов». «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Давайте теперь коснемся структуры повествования о жертве повинности, которая рассматривает грех как действие. Об этой жертве рассказывается, начиная с 1 стиха 5 главы по 7 стих 6 главы книги «Левит». В 5 главе, в стихах с 1 по 13, рассказывается о конкретных грехах, совершенных по ошибке и неведению. В стихах с 14 по 19, 5 главы, рассказывается вообще о грехах, совершенных по ошибке и неведению. В стихах с 1 по 7, 6 главы, рассказывается о конкретных грехах, совершенных намеренно. А сам закон о жертве повинности мы находим в стихах с 1 по 10 и 7 главы. Давайте обратимся к тому, что написано в книге Левит о конкретных грехах, совершенных по ошибке и неведению. Список грехов, приведенных здесь, конечно же, далеко не полон. Но из него хорошо видно, что грехов может быть бесконечное множество. Это все грехи отдельных людей, а не целого народа. В основном речь здесь идет о лечении, а не о болезни. Поэтому мы и видим, что основное внимание уделяется типу жертвы, а не характеру грешника, ее приносящего, как это было в случае с жертвой за грех. Прочтем первый стих 5 главы. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Еще раз отмечу, что 4 конкретных греха, упомянутых здесь, это всего лишь примеры. Уверен, что человек, имеющий желание перечислить все грехи, может занять их перечислением всю оставшуюся часть книги Левит. Насколько мне известно, как-то раз один проповедник составил список из 800 конкретных грехов, и его тут же забросали письмами с просьбой прислать этот список. Причем все считали, что он не знает о каких-то грехах, поскольку людям было трудно даже помыслить о существовании стольких грехов. Так вот, в этой главе мы видим лишь несколько примеров. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия». Эту фразу можно перевести так. «Если кто-то согрешит тем, что слышал клятву». Речь здесь идет о клятве, присяге или о свидетельстве. Если свидетель что-то видел или что-то знает, но умалчивает о правде и потому наносит кому-то вред, то человек этот совершает грех умолчания. Такие грехи совершаются и сегодня. Некоторые приходят в церковь в полной уверенности, что руки их чисты. Они ведь никого не убили, ничего не украли. Но послушайте апостола Иакова, который в 17 стихе 4 главы своего послания говорит: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». И Соломон также молился Богу о том же, чтобы свидетель не молчал, когда должен был сказать известную ему правду. Прочтем об этом в 31 и 32 стихах 8 главы 3 книги Царств. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими. Обвини виноватого, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Позвольте привести вам пример такого греха. Президент банка выходит из офиса и переходит через улицу. Его секретарша тоже выходит из банка и направляется на обед. Но когда она начинает переходить улицу, ее сбивает машина. Президент банка кидается ей на помощь, берет ее под руку или даже на руки и помогает дойти до ближайшей больницы. А в этот момент их видит известная всему городу сплетница. Она тут же бросается к телефонной будке, звонит жене президента банка и говорит: «Ты представляешь, я только что видела, как твой муж нес на руках какую-то женщину». То, что она говорит, правда. Но далеко не вся правда. Она не сообщает важную информацию. Вот вам и грех умолчания. Я как-то присутствовал на собрании, в котором все присутствующие обсуждали своего пастора. Они делились информацией о нем, и эта информация была правдивой. Но она была неполной. Они говорили только часть правды, но никак не всю правду. Но вместе с тем они хотели, чтобы вся церковь подумала, будто они знают всю правду. Это грех, причем один из самых страшных грехов. Обратите внимание, что в Божьем списке грехов он стоит на первом месте. В книге притчи Соломоновых можно найти список грехов, ненавистных Богу, и в этом списке, в 17 стихе 6 главы, мы видим «язык лживый». Вспомните, что Иисус во время суда над ним почти все время молчал. В Писании говорится, что он соблюдал спокойствие. Но когда его привели к присяге, он заговорил. Он перестал быть нем, как овца, перед тем, кто ее стрижет. В 63 и 64 стихах 26 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Как видите, под присягой он более уже не мог сохранять спокойствие, но начал свидетельствовать и рассказал полную правду. Теперь я читаю второй стих. «Если же кто прикоснется к чему-нибудь нечистому или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». Это закон о нечистом. Прикоснувшись к трупу животного, можно было стать нечистым, даже не заметив этого, хотя другие могли это видеть. Необходимо быть осторожным. Для этого люди и получили этот закон. Он имеет отношение и к сегодняшним христианам. Живя в мире, мы видим, слышим и в конце концов думаем обо всем, что принадлежит этому миру, а потому не можем остаться чистыми. Можно даже не заметить, как прикоснулся к чему-то нечистому, потому что это нечистое иногда скрыто от наших глаз. Но мы не вправе вторгаться в присутствие Божие, пока не очистимся. Вот почему 13 стих 18 псалма гласит: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня». Мы должны молиться не только о прощении вообще, мы должны назвать Богу все наши конкретные прегрешения и просить Его о прощении. Более того, мы должны молиться и просить Бога простить грехи, о совершении которых нам, может быть, и неизвестно. Ведь иногда мы можем согрешить и не заметить этого. Прочтем теперь третий стих. «Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал этого, но после узнает, то он виновен». Этот грех сходен с предыдущим грехом, когда речь шла о нечистом животном. Но Бог, тем не менее, проводит различие между человеком и животным. Наказание за этот грех более суровое, чем за прикосновение к нечистому животному, о чем можно прочесть в 24 стихе 11 главы книги Левит и в стихах с 11 по 16 книги Чисел. Очевидно, что человек мог быть нечистым не только после смерти. Теперь 4 стих. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Речь идет о неосторожных обещаниях. Иногда мы что-то обещаем, но не выполняем обещанного. Мы обещаем, что будем служить Господу. Можно также привести пример Иефая, который дал крайне опрометчивое обещание принести свою дочь во всесожжение. Симон Петр также дерзновенно объявил, что не откажется от Христа, а умрет за Него. И сегодня я сам не раз слышал, как люди дают опрометчивые обещания. Таковы, например, некоторые из наших гимнов. В них мы обещаем Богу отдавать все, идти за Ним, умереть за Него. Мы так бойко поем их, что складывается впечатление, будто мы даже не понимаем, о чем поем. Я также считаю, что мы грешим тем же грехом, когда требуем у Бога ответить на наши молитвы. Мы должны помнить, что наши молитвы всегда должны соответствовать Его воле. Если мы просим того, что соответствует Его воле, то такую молитву Он услышит. Но с чего мы взяли, что имеем право требовать от Бога всего, что нам угодно? Слова «то Он виновен в том» относятся к четырем упомянутым грехам. Этот список, конечно, можно продолжить. И, подводя итог сегодняшней беседы, можно сказать, что жертва повинности просто означает жертву вследствие вины. По большому счету, это тоже жертва за грех, ибо все грехи и вся вина происходят от греховной природы. Мы ведь с вами грешники не от того, что грешим, совсем наоборот, мы грешим, потому что мы грешники по своей природе. В следующей передаче мы продолжим разговор о жертве повинности и о других жертвах, о которых повествует 5 глава книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о жертве за грех, которая предписывалась израильтянам в том случае, если они совершали грехи по ошибке. Мы говорили о том, что в то время только эта жертва могла снять комплекс вины и успокоить больную совесть. В наше время этого можно достичь единственным способом – приняв жертву Иисуса Христа. Иисус понес на себе все грехи этого мира. Только принеся Иисусу Христу свою вину, исповедав свой грех, можно избавиться от тяжести вины и получить прощение. Мы рассуждали также о греховной человеческой природе, которая порождает грехи. Грех противоположен святости Божьей. И Бог никогда не примирится с тем, что человек совершает, пусть даже по незнанию или по ошибке. Святость Божья требует праведности. А возможность стать праведным у человека есть только одна – это облечься в праведность Иисуса Христа. Никакие пути или способы, изобретенные человеком, не помогут нам, если мы не обратим свое упование на Христа.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Иванов. Он из Московской церкви «Эммануил». Саша, расскажи нам о себе.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 27 лет, я родился и вырос в Ленинградской области, 30 километров от Санкт-Петербурга, в небольшом поселке городского типа, назывался он Невская Дубровка и сейчас называется. Вырос в нормальной семье, благополучной, мать, отец, старший брат, воспитывался по большей части старшим братом. Родители уделяли свое внимание только старшему брату. А потом 91-й год, кризис.
3: Почему старшему брату? Что значит только старшему брату?
4: Ну, так как он у меня старше на 6 лет, и они жили в советское время, не было, ну, большинство проблем, скажем так, в стране. И поэтому как-то у родителей была работа. Ну и все текло своим чередом, и у них было время уделять внимание на старшего брата. А как раз период моего взросления, скажем так, вот 91-й год, как раз развал Советского Союза, проблемы с работой у родителей, то есть им приходилось искать какие-то новые пути, новую работу. И все свободное время уходило на то, чтобы обеспечить как-то семью, чтобы мы ни в чем не нуждались. И я...
3: Ты был под опекой старшего брата?
4: Под опекой старшего брата. С 6 лет я занимался вольной борьбой. Меня брат привел в эту секцию, в которой он уже достиг каких-то успехов, скажем так. На разных соревнованиях он выигрывал и, ну, как бы видел будущее в спорте и решил меня как бы за собой взять. И мне тоже это понравилось, и занятие спортом. И в основном, так как я был воспитан старшим братом, все его друзья ко мне относились как к равному. И мне это нравилось, и я тоже стремился общаться только со старшими людьми. Те, кто старше меня на 6-7 лет. Соответственно, я полностью подражал им, это были мои кумиры, мои, скажем так, идеалы жизненные. Я видел, как они поступали, как они себя вели, и мне хотелось быть точной копией моих вот старших друзей. Поэтому я с раннего возраста уже начал, с 16 лет у нас уже была своя подростковая молодежная банда, скажем так, ну, не банда, ну, простая группировочка небольшая. Мы, ну, занимались разного вида плохой деятельностью. Где-то что-то воровали, где-то кого-то грабили. Ну, все это было безнаказанно, и юношеский вот этот интерес, безнаказанность, деньги вот эти вот легкие, которые мы потом просаживали в кабаках, там, на дискотеках. Ну, мне все это нравилось, внимание девушек и уважение среди своих сверстников. Был лидером в школе, постоянно все вечеринки, все праздники только с моим участием, и все зависело от моего настроения.
3: Для своих сверстников ты был подготовленный и крутой.
4: Ну да. Ну и также мои сверстники видели то, что я общаюсь со старшими людьми, и это тоже вызывало какое-то уважение, скажем так. И все было отлично, я занимался спортом, Бог не обделил меня здоровьем, и если я где-то не мог завоевать авторитет чисто своим видом, приходилось прикладывать и физическую силу для того, чтобы доказать свое превосходство над другими. То есть для меня, я в жизни был потребителем таким, лицемером и потребителем. Мне нравилось, чтобы все было для меня, все было мне только. И я только брал от жизни и ничего не хотел отдавать. Ни любовь, ни дружба для меня не имела

0: Бля, в пятом классе.
1: Наверное, не вопрос денег, а все-таки желание быть лучше.
0: Да. И мое достижение в учебе, я не скажу, что я вундеркинд какой-то. И благодаря тому, что я научился манипулировать людьми с помощью троих своих одноклассников, я успешно учился в школе.
1: Они, ну, за, они за меня делали задания?
0: Они за меня, да. Решали все контрольные. Ну, все. Мне единственное, что мне оставалось, это удачно все списать, чтобы меня не заметили.
1: Ну, в общем, ты радовал своих родителей.
0: Естественно.
1: Ничем не настораживал особо.
0: Они видели только вот внешнее. И поэтому все было отлично, с одной стороны, но я умирал духовно, можно так сказать, понимая сейчас вот свою жизнь, которую я прожил до 25 лет, я понимаю, что в начале моей жизни был старт, и все мои друзья побежали прямо, а я как будто побежал в другую сторону. От, не к финишу, а совершенно в другую сторону. Все, все мои одноклассники, ну, большинство из них сейчас успешные люди какие-то, они ездят на, многие ездят на дорогих иномарках, работают в престижных фирмах. А я стремился к какому-то уважению непонятному вообще, что я, к чему вообще я стремился. И все довольно-таки было трагично в моей жизни, поэтому...
1: И что, школьные годы продолжались?
0: Да.
1: Или ты уже подходил к концу учебы в школе?
0: Да, и до 9 класса я занимался спортом, меня интересовал только спорт и какое-то финансовое благополучие. С 7 класса мой лучший друг предлагал мне попробовать наркотики. Ну, легкие тогда вот, анашул там. Но меня как-то это не привлекало. Меня устраивал спорт и мое физическое состояние. Но потом в жизни чего-то мне не хватало все-таки. Чувствовалась какая-то пустота, была какая-то неудовлетворенность в моей жизни.
1: Я так понимаю, что была следующая попытка с наркотиками.
0: Да, и тут в этот момент как раз опять подошел мой друг и предложил... Опять же, бесплатно попробовать все это. Ну, и мне захотелось чего-то нового, новых каких-то ощущений, новых увлечений. И попробовав наркотики, они мне понравились очень сильно.
1: Сразу?
0: Сразу же. И они просто не то, что вошли в мою жизнь, они ворвались огромным потоком. И вся моя жизнь была направлена только для самоудовлетворения вот наркотиками и алкоголем. Мне нравилось... Не что-то одно, а именно всего и много мне надо было. И с ненасытимостью я все это употреблял.
1: Ты был сильный. Ты был сильный физически, ты был сильный внутренне, и тебе также нужно было сильно себя двигать дальше вперед.
0: Да. То есть,
1: ты не мог удовлетвориться, там покурить немного травы.
0: Естественно, и на этом остановиться. Мне надо было все делать до какого-то завершения. 18 лет после школы я женился, у меня родился сын. И, опять же, вот самое начало употребления наркотиков, плюс еще увеличивалось бандитские вот эти вот настроения. И, ну, как-то я был увлечен во все это. И мне это нравилось. И, ну, я думал, что вся моя жизнь будет, как бы, что все будет хорошо, занимаясь плохими делами, у меня были деньги, я не нуждался в каких-то финансовых вложениях для того, чтобы покупать наркотики. У меня все это было.
1: То есть свою семью ты, в общем, не потрошил?
0: Нет.
1: У тебя были свои деньги?
0: Да, естественно.
1: Ты не выносил из дома?
0: Нет, я был воспитан так, что я видел, как мои родители покупали всю вот бытовую технику. Там вот отец мне купил компьютер, долго копив на это. Я видел, сколько трудов они все, на все это тратили. И поэтому... Я как бы... Единственное, что я жалел в этой жизни, это вот немного состояние благополучия моей семьи, но не их физическое состояние, скажем так. Потому что, употребляя наркотики, однажды после свадьбы нам подарили очень много денег, мне и моей жене, и через месяц этих денег просто не стало. И, ну, мне родители задали такой вопрос, куда они делись. И жена то же самое. То есть, она еще не знала о том, что я... То есть, я как раз на время свадьбы, ну, не занимался никакими плохими делами. То есть, решил просто посвятить себя немного семье. И все эти деньги улетели вообще моментом. И тогда мне пришлось первый раз признаться, это было 19 лет, мне признаться,

0: своим родителям и своей жене о том, что я употребляю наркотики, то, что я нахожусь в проблеме. Для родителей это было что-то новое, это было вообще что-то новое для России, может быть, потому что родители никогда с этим не сталкивались.
1: Но это было время расцвета проблем. Наркотиков, я так понимаю.
0: Самое начало.
1: Самое начало.
0: 96-й год, вот, если кто знает, появился более доступный стал героин, как бы. Вот я начал с 97-го года, то есть как раз уже был самый рассвет, вот, и героин можно было купить в любом дворе, мне кажется. И он был настолько доступный, что...
1: Но для старшего поколения это было непривычно.
0: Естественно. Угу. Они сталкивались только с проблемами алкоголя, и то у меня родители нормально относились к тому, что я мог с друзьями выпить где-то. Они не видели в этом никакой проблемы. Но когда вот столкнулись с наркотиками, я сказал то, что у меня уже физическая ломка, что я не могу отказаться от наркотиков. И родители решили мне помочь. И они наняли врача, которая на дому мне делала капельницы для того, чтобы меня не поставили на учет. Если поставить на учет, это уже проблемы с работой. Ну, вообще очень много. И как бы... Ну, инкогнито мне вот женщина делала капельницы. Но я не хотел меняться. Я хотел измениться чисто, опять же, внешне. Я хотел показать своим родителям, что я иду на их уступки, я иду на им навстречу для изменения своей жизни. Но, опять же, делая капельницы, я сразу же на следующий... Через несколько минут я уже бежал за наркотиками.
1: Ты просто уступал родителям.
0: Естественно. Угу. Чтобы они... Ну, я видел, как переживают мои родители. У моей мамы заболевание щитовидной железы, ей очень, ну, запрещено волноваться. И были очень серьезные приступы, когда она видела, что это все лечение на смарку. Потому что, ну, максимум неделю я еще после капельницы я выглядел более-менее. Но через неделю я опять с головой уходил на наркотики. Жена не знала, что делать со мной, но она хотела, я верю, что она хотела, чтобы я изменился, чтобы у нас была нормальная жизнь. Жена у меня спортсменка, инструктор по аэробике, и никогда не курила, и не употребляла наркотики, но она любила выпить по выходным, и стоило мне только бросить наркотики, как, ну, выходные, устраивался какой-то небольшой праздник дома.
1: И ты компенсировал выпивкой.
0: И я, помимо того, что я умудрялся напиваться, я еще пьяный бегал за наркотиками. То есть, опять же, я возвращался к тому же, ко всему.
1: Это был порочный круг.
0: Да.
1: Дорогие радиослушатели, мы вскоре продолжим нашу беседу. Ненадолго прервемся, прозвучит песня.

0: В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». В гостях сегодня у нас Александр Иванов из церкви «Эммануил». Ты рано женился, ты взял на себя огромный груз, огромную ответственность и пытался это совмещать. Семья и твои старые привычки. Как дальше твоя жизнь шла?
1: Ну, в общем, я решил после школы, когда мы поженились, я поступил в техникум на юридическое. И мне отец сказал, что ты учись, но я буду содержать твою семью. В общем, год еще я пытался учиться, постигать какие-то науки, но в то же время я употреблял наркотики. И все деньги, которые мне давались там на проездные, куда угодно, я все это отвозил в другую сторону. Естественно, учеба не получилась, и я понял, что единственный способ остановиться – это, ну, как-то дисциплинировать себя. У меня были мысли о том, что, ну, надо заканчивать с этой жизнью, с наркотиками. У меня есть жена, ребенок, и...
0: То есть, периодически тебе посещали эти мысли, да, что надо заканчивать. То есть, да, ты говоришь, что временами ты не хотел.
1: Не хотел, бывало,
0: а
1: что...
0: А временами приходили, да, мысли.
1: И однажды я... решил остановиться, и родителям я поставил условие, что мне надо бросить учиться и устроиться на работу куда-то. Устроился на самую тяжелую работу. Я был бетонщиком, мы делали бетонные блоки, и все это вручную. Очень выматывался. На протяжении 3 месяцев я был примерным отцом.
0: Это был твой план, так стариножить себя?
1: Да. Угу. Единственное, как мне надо было себя остановить, это только вот... как-то чем-то себя увлечь, чтобы у меня не было времени на наркотики. И это я понимал своим умом. То есть я знал, что если у меня не будет времени думать об этом, то я не буду этого делать. И у меня получалось, я работал по 12 часов каждый день и приезжал домой, я смертельно уставал и падал спать без задних мыслей вообще. Но опять же, работа физически тяжелая, и... бригада у нас состояла из 4 человек, 2 из которых отсидели в местах лишения свободы, и, естественно, там был алкоголь, и причем в очень огромных количествах. И опять же, погружаясь полностью в это, я решил наркотики заменить алкоголем. И опять же начал употреблять алкоголь не для того, чтобы просто выпить, а для того, чтобы... ничего не помнить. То есть напиваться до смерти. Я начал пить запоями. Естественно, организм мой долго не выдержал. Тяжелый физический труд и вот эти попойки. Просто пили все, что горит, можно сказать. От спирта до там стеклоочистителей каких-то. В общем... организм перестал воспринимать алкоголь, началось отвращение, то есть, и, ну, а надо что-то с собой делать, я уже разучился трезво мыслить, мне надо было сделать с собой что-то, чтобы изменить свой разум, и опять я начал употреблять наркотики. И так вся моя жизнь, я развелся с женой в 20 лет из-за того, что я решил выбрать наркотики, а не семейную жизнь. Я переступил через этот барьер, то, что у меня есть ребенок, что его надо как-то воспитывать, поддерживать. Я наплевал на все.
0: Далеко все это было.
1: Да. Родители, друзья, мне не нужен был никто. Единственная моя радость заключалась это в кусочке золотинки, в которой была насыпана вся моя жизнь, точнее, моя смерть. И опять же, все превратилось в кошмар просто. После встречи с одной женщиной. И однажды я ездил за наркотиками в соседний поселок на электричке. В одно и то же время я постоянно уезжал. И в это же время ездила одна женщина, которая читала Библию. И она меня знала. И знала то, что я тоже когда-то начинал читать Библию. И она меня все хотела вернуть, ну, к изучению Библии. Ну, я даже не задумывался об этом. И... так получалось, что мы ездили на одной электричке в одном вагоне, и мне от нее было не скрыться никогда. И она постоянно подходила, садилась, нам надо было, вот мне надо было с ней ехать час. И она постоянно мне с этой Библией. Но так как я был лицемером, я хотел быть хорошим для всех. И однажды я ей сказал, Я буду изучать Библию. Хорошо, вместе с вами, вот пока мы будем ехать, я буду изучать. И она мне сказала: подготовь один вопрос по Библии. Что тебя интересует? Что тебе непонятно в Библии? Естественно, я не думал на эту тему. И через пару дней я опять случайно встретил ее в электричке. И она мне задает вопрос: ну что ты подготовил? Что тебя интересует? И мне было стыдно, но все-таки я вспомнил, и почему-то пришло на ум про число дьявола, я 666. Что она думает по этому поводу? Она рассказала мне кучу информации о дьяволе, она поливала его грязью со всех сторон. Я такого больше никогда даже не слышал ни от кого. И мне надо было уже выходить, и она мне сказала такие слова, что «смотри, что я сейчас при тебе». Ну, говорила плохо на дьявола, и я защищена, а вот ты нет. И он может посмеяться над тобой, над твоей жизнью. На что я махнул рукой и сказал: хорошо. И, значит, в это время мне было 24 года. У меня было все более-менее в жизни. Я жил с девушкой, я не работал. Работала она полностью содержала меня, давала деньги даже на наркотики, когда мне не было, ну, где их взять самому.
0: Ты хочешь сказать, что со временем у тебя ответственность угасла? Вот ты говоришь, раньше ты добывал сам деньги, со временем она угасает?
1: Да, после, вот в 22 года я бросил вообще всякую работу. И начал заниматься таким вот. Я искал, с кем можно протянуть еще какое-то время. И вот нашел одну, значит, девушку, которая, можно сказать, любила меня, но я не любил никого. И она меня содержала, и как бы я жил у нее, все было замечательно, я не жил со своими родителями, все было хорошо в том плане, что она меня терпела, мне было где спать, было что есть и было во что одеваться. Но после этого разговора, я не знаю, что произошло вот с этой женщиной, меня выгоняет, тут же эта девушка выгоняет из дома. Я приехал, она с треском говорит: все, я не могу больше жить с тобой. Дома, естественно, меня не принимают. Мои родители проходили мимо меня, даже не здоровались, как будто я был чужой для них человек.
0: Родители были принципиальны?
1: Да. Они сказали, что если ты не хочешь меняться, значит, и мы не пойдем. Нет у нас больше сына. От меня фактически отвернулись. Мой старший брат был тоже в проблеме, и родители от нас двоих отвернулись, и это было ужасно. Но я начал пить с еще большей силой, употреблять наркотики с еще большей неутомимостью.
0: Неутолимостью.
1: Мне было еще больше не насытиться, и я прекратил есть. Вообще, вот я помню, я жил у двух братьев, они мои ровесники, ну, один из них мой ровесник, а второй на год младше. И они сироты, у них была двухкомнатная квартира, вот мы у них дома жили, ну, там как притон такой был, там все кололись, пили, и вот кусочек хлеба, я помню, как вот он у меня лежал передо мной 2 недели назад, так он и остался. Я пил спирт, запивал водой, и первую неделю, когда я похмелялся, мне было легче.
0: Здоровья хватило на все это?
1: Вторую неделю все, я с каждым разом мне было хуже, хуже, хуже. И с третьего этажа мне было тяжело спуститься, я с 3 остановками. То есть у меня уже все. И были проблемы с законом, меня искала милиция, были проблемы с бандитами, в то же время искали и бандиты. Я находился между молотом и наковальней, потому что своей жизнью я, ну, наломал столько дров, что у меня было только вот, как говорится, несколько выходов: тюрьма или смерть. Ни туда и ни в другую сторону мне не очень хотелось. На самом деле, ну, умереть я хотел. И вот я прилагал максимум усилий. Я думаю, вот сейчас вот когда-нибудь я последнюю рюмку выпью, засну и больше не проснусь. Потому что я не видел вообще смысла в жизни. Я не понимал, для чего я живу. И опять же, друзья моего брата, возвращаясь к ним, один из них был конченным наркоманом из богатой семьи, употреблял тоже, так как и я, в неимоверных количествах наркотики, и точно так же все вместе. И однажды, вот уже я умираю практически, я встретил его, и он блестел, просто сиял. Какой-то вот внутренний свет горел в его глазах. И он мне говорил, ну, о том, что есть спасение, что есть выход из этой ситуации. Но один из моих сверстников тоже прошел реп-центр и, приехав оттуда, тоже говорил мне о Боге, о том, что есть спасение. Но я видел в этом человеке только цель для того, чтобы сбить его с пути с этого. И я это сделал. Я уговорил этого человека опять уколоться. Я сломал его вот это убеждение и...
0: Ты намеренно это делал?
1: Да, и я видел в этом какое-то удовлетворение. Я видел то, что все обман.
0: Чтобы он не превозносился, ты чувствовал это.
1: Я это сделал, и поэтому это было для меня еще одним свидетельством того, что нет выхода вообще из этой ситуации. И... это меня еще более подтолкнуло. Но когда я увидел своего родного брата, который приехал тоже с реп-центра, он был в Тюмени, и я также увидел в этом жестком человеке, у меня брат был, ну, настолько жесткий и волевой, то, ну, и он всегда полагался только на свои силы, он никогда, даже с детства его как-то не тянуло к Богу. Но тут он приехал, он держал в руках Библию и говорил, что... они в Тюмени очень, ну, был тяжелый физический труд у них, они носили на себе бревна вот здоровые. И он говорит, мы молились перед работой, и говорит, действительно откуда-то брались силы. И, ну, что-то меня зацепило в нем, что вот он как-то изменился. И вот, проведя 2 недели после разговора с этой женщиной, я умирал уже практически. Я находился... через дом от своих родителей. И я набрался сил, чтобы дойти, вот пройти один дом и дойти до своих родителей и попросить их о помощи.
0: Саша, с твоего позволения, небольшой перерыв. Дорогие радиослушатели, все мы сейчас прослушаем песню.
2: Люди не знают, зачем живут и куда идут. Жизнь

0: Я напоминаю всем, кто слушает нас, в эфире программа «Выбор», и в гостях в нашей студии Александр Иванов из Московской церкви «Эммануил». Саша, ты сломался уже от всех своих невзгод. Ты испугался тогда? Ты пошел за помощью к родителям. Что ты почувствовал? Почему ты к ним пошел?
1: Ну, я увидел перед собой просто угол, тупик самый натуральный. То есть слева от меня была тюрьма, справа от меня была смерть, и впереди я не видел ничего. И однажды я, будучи молодым еще, даже не пробовавший наркотики, однажды по радио я услышал такую речь. Значит, один мужчина говорил, что в Москве, в метрополитене, на выходе, на дверях на некоторых написано «нет выхода». И однажды он сказал, что хотят заменить эту надпись на такую, что «выход рядом». И, вы знаете, я вспомнил то, что вот есть вот это вот «выход рядом», что, ну, мне казалось, что не может быть так сделано, что я появился на этот свет для того, чтобы умереть от наркотиков. И опять же, одноклассник моего старшего брата, который мне рассказывал о том, что есть выход, о том, что есть реп-центры, в которых люди получают освобождение от всяких зависимостей. Алкогольной, наркотической, игровой и так далее. И смерть, тюрьма. И появился в моей жизни еще один путь, это реп-центр. И придя к своим родителям, вот уже в я был просто еле шел, я не знаю, как я, Господь меня просто на своих руках, мне кажется, довел до родителей. И мама, когда меня увидела, она долго плакала, ну и сказала, что мы тебе поможем при одном условии, если ты поедешь в реп-центр. Она уже тоже разговаривала с одноклассником моего брата, который ей сказал, что Саше может помочь только реп-центр. И я сказал родителям, я поеду в реп-центр только при одном условии, если это будет очень быстро. 6 мая 2006 года я пришел к родителям. 9 мая, в День Победы, я был в городе Иваново, и меня встречал уже человек, который прошел реабилитацию.
0: Но ты фактически это условие поставил Богу, ты просто не знал тогда. И он сделал все очень быстро.
1: И поставил я условия своему другу, который одноклассник моего брата, я ему сказал, что у вас другая вера. Я хоть и не был убежденным свидетелем Иеговы, но все-таки, но что есть какая-то другая вера, я не знал о протестантах вообще ничего.
0: Для меня свидетелях Иеговы ты что-то знал? Ты
1: да, я два года, вот у меня жена и теща, они были свидетели Иеговы, и я, ну, изучал вместе с ними Библию немножко. Когда-то вникал, когда-то нет. Но все-таки было какое-то знакомство и было понятие об одном Боге, а не о едином. И, в общем, вот эта вот проблема, ну, о триединстве, скажем так, теологическая такая проблема у меня стояла, и я сказал однокласснику своему брату, что я съезжу в реп-центр, но веру вашу я принимать не буду.
0: Несмотря на свое очень тяжелое физическое состояние, ты еще доктринально пытался что-то строить.
1: Да, у меня еще в мозгах был какой-то план там. И вот то, что я сбил с пути вот одного человека, который пришел из реп-центра, для меня было еще раз одним, скажем так, такой разведкой съездить, посмотреть, что там, и подорвать веру других. Я целился на это, то есть я думал, что я пройду реабилитацию, что это просто время, что реабилитация это не познание и не встреча с Богом, а просто времяпровождение. Но приехав в реп-центр, что-то начало происходить в моей жизни. И человек, который меня встретил, он мне задал один вопрос. Его зовут тоже Александр, он прошел реабилитацию, и он меня спрашивает, для чего ты сюда приехал? Вот мы едем с ним в реп-центр, он меня встретил с поезда, и надо было еще до реп-центра ехать там часа полтора. И он говорит, зачем ты сюда приехал? Я говорю, ну, для того, чтобы бросить наркотики, алкоголь.
0: Ты знал, чего тебя ожидают.
1: Да, и он мне сказал, что нет, ты приехал сюда не для этого. Ты приехал сюда для того, чтобы полностью разбиться и построиться заново. Разбиться – это больно, а строиться заново – это тяжело очень. И вот эти слова, опять же, звучали на протяжении всей моей реабилитации, 9 месяцев, которые я провел в реп-центре. Каждый раз в тяжелой ситуации, когда мне что-то не устраивало, какое-то смирение, там, если что-то заставляли делать служителя, с чем я был не согласен, и мне хотелось уехать, но я вспоминал эти слова, что разбиваться это больно, строиться это тяжело. И...
0: Ты доверял тому, что они хотят тебе лучшего? Ну вот даже когда тебе это казалось трудным, несправедливым.
1: Да, я видел что-то в этих людях, что действительно меняет их. И опять же, Бог настолько касался меня, вот особенно вот в первые там недели, что это было что-то невообразимое, потому что каждая проповедь, которая говорилась, мне казалось, что это именно мне сейчас вот стоит проповедник и говорит о том, как я себя вел, как мне себя надо вести. И я, ну, меня действительно это очень сильно касалось, я не понимал, что происходит. Читая Библию, что-то опять же проговаривало ко мне. И у меня, приехав в реп-центр, была сильная бессонница, я не спал на ломках. И вообще, я когда бросал наркотики, вот пробовал сам, вот я по месяцу даже не спал. И здесь вот, приехав в реп-центр, тоже началась бессонница. И однажды один брат мне сказал, спустя вот 3 дня после того, как я приехал в реп-центр, он мне сказал, хочешь заснуть? Я говорю, конечно, хочу. Потому что каждый раз они все просыпались, а я всю ночь лежал с открытыми глазами, и нам надо было идти работать, там, на полях что-то делать. Но это было очень тяжело, морально и физически. Хотя я был и так очень слаб. То есть я был ходячий скелет вообще. И однажды он мне сказал, хочешь, я за тебя помолюсь, и ты заснешь. И я сказал, давай. И действительно, он помолился, я заснул. Но я, опять же, подумал, что это не сила молитвы, это что у меня закончились все-таки ломки, и что, ну, организм начинает восстанавливаться. Но на следующий день я опять не спал. Не спал еще одну ночь. До тех пор, пока я сам не подошел к нему и не попросил помолиться. И опять он помолился, и опять здоровый сон. И тут я понял, что действительно... что-то здесь не то, и что все мое, все мои убеждения, то, что надо подорвать веру других, я понял, что я ошибаюсь и делаю что-то не то. И началась моя встреча с Богом. Он начал касаться моей жизни, начал менять мою жизнь. И приехав в реп-центр, у меня был условный срок. Я был условно осужден на 2 года, и судья мне сказал, ты должен на протяжении года каждый месяц в определенное число приходить, отмечаться. Если ты этого будешь, не будешь делать, мы тебя посадим. И я на протяжении полугода, пока я был дома, я ни разу вовремя не приехал на отметку. И мне уже сказали, что еще раз опоздаешь, все, передаем дело в суд. И тут я уезжаю в реп-центр и на 3 месяца забываю вообще о том, что я осужден. Вспомнив, я посидел, наверное, чуть-чуть, потому что, ну, я мог оказаться в розыске. И к нам в реп-центр приходили милиционеры, они брали данные паспорта всех находящихся там и проверяли, находится ли кто в розыске. То есть я мог уехать из реп-центра благополучно в тюрьму. И я подошел к директору, он собрал кое-какие документы, там характеристику выписал, чтобы отослать родителям, а родители должны были отвезти в милицию. И для меня было явным свидетельством, когда спустя 8 месяцев после моего осуждения родители пришли в милицию, принесли эти документы и им сказали, что дело закрыто. Хотя минимум его должны были закрыть через год. При условии моего посещения милиции регулярно. И я просто увидел, как, ну, действительно ничто не могло изменить эту ситуацию, кроме Бога.
0: Слава Богу. И как твоя дальнейшая жизнь проходила? Я знаю, что немного времени прошло.
1: Да, прошло 2 года. Закончил реабилитацию. Заканчивал ее в Москве, помогая строить дом молитвы в Солнцево. Пережили там пожар, нас подожгли, 2 раза поджигали здание, и 1 раз очень серьезно мы еле спаслись, еле выскочили. Подожгли как раз ту часть здания, в которой мы находились. Опять же, по милости Божией, проснулся человек ночью, и он увидел просто дым. Если бы этого не произошло, то мы бы задохнулись, мы бы даже не почувствовали. Пройдя вот кое-какие трудности, испытания, скажем так, вот для церкви Эммануил, проходя вместе с ними, живя жизнью церкви, общаясь с людьми, у меня появилось много знакомых здесь, в Москве. Потом я в сентябре 2007 года поступил в библейскую школу Эммануил в городе Владимире. 9 месяцев отучился. Там был старостой группы, и сейчас у меня еще больше знакомых, больше братьев и сестер. У меня новая семья. Опять же, с моими родителями у меня очень хорошие отношения. Наладились отношения с моим сыном, которому 9 лет сейчас. И, ну, Господь потихоньку ведет меня по тому пути, который я верю,
0: избрал. Саша, это не потихоньку. Два года после реп-центра тебя Бог может использовать в служении. Пастор нашел тебя достойным того, чтобы ты охранял такой важный объект, как молитвенный дом. И ты закончил библейскую школу, и ты нашел много друзей, и ты восстановил отношения в семье. Как ты к этому сам относишься?
1: Радости моей нет предела, на самом деле. У меня даже нет слов выразить ту благодарность, которую Бог просто подарил мне.
0: А я рада чисто по-человечески, что ты оказался верным, что ты оценил ту милость, которую Бог дал тебе, и не обернулся назад. Я знаю многих ребят, которые проходят реп-центр, оборачиваются назад и снова уходят. И еще хотела попросить тебя, что бы ты хотел пожелать молодым людям, девушкам, в общем, людям, которые сегодня находятся в зависимости и которые, как ты говоришь, считают, что выхода нет.
1: Я бы хотел обратиться ко всем, кто находится сейчас в какой-либо проблеме, неважно. Не обязательно это могут быть наркотики, алкоголь. Я хочу сказать, что не верьте, что таблички «выхода нет». Выход рядом. Ищите его.
0: И найдете.
1: И найдете. В Деянии мне нравятся слова, когда апостол Павел пишет, что Господь создал пределы обитания, и Он находится недалеко от каждого из нас. И не ощутят ли, не найдут ли, Он находится рядом с нами. Просто надо искать, и Он ответит.
0: Я благодарю тебя, Саша, за очень содержательную беседу и напоминаю нашим радиослушателям. Вы слушали Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». В студии у нас сегодня был Александр Иванов из церкви «Эммануил». Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас всех Господь.
1: До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Эсфир. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царства. Белые бумажные яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 000 талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астин сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисве, Карбоне, Бихве и Авагве, Зефару и Каркасу, семи евнукам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астин пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астин не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнуха. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими закон и права. Приближенными же к нему тогда были Харшена, Шифар, Адмафа, Фарсис, Марес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицею Астин, за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов. И сказал Мемухан пред лицом царя и князей: «Не пред царем одним виновна царица Астир, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышит о сем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его».

царя, пусть будет царицею вместо Асти. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфир, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Исфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Исфири и о том, что делается с ней. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими, тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаагаза, царского евнуха, стража наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. И приобрела Исфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Исфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10-м месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Исфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Асти. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских. Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей, а
слово Мордовия.

Захея Исфир выполняла, и теперь так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. В то время как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Глава третья. После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждую областью и князьям у каждого народа в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письмена через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца
то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением, объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Исфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Исфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и отчего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Исфири слова Мардохея. И сказала Исфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мардохею слова Исфири. И сказал Мардохей в ответ Исфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Исфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Исфирь.
Глава пятая. На третий день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома пред домом царя. Царь же тогда сидел на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Исфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Исфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Исфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Исфирь. И сказал царь Исфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Исфирь и сказала: «Вот желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и зарежь жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зерешь, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава шестая. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их перед царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фару двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». И сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю:
Вот Аман стоит на дворе. И сказал царь: пусть войдет. И вошел Аман, и сказал ему царь: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману: тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереши жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Глава 7. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири: так же и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала царица Эсфирь и сказала: если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири: кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так? И сказала Эсфирь: враг и неприятель этот злобный Аман. И Аман затрепетал пред царем и царицею. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь, и сказал царь: даже и насиловать царицу хочет,
доме у меня. Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфире дом Амана, врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Исфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Исфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана, вугиянина, и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Исфире золотой скипетр, и поднялась Исфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Исфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Аманна отдал Исфири, и его самого повесил на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем. Ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам, к их областеначальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, список сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя
в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев, и веселье, пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучать пророческие книги Библии. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы разберем с вами 11 главу книги пророка Исаии, в которой он описывает пришествие Мессии, и сравним ее с 4 и 5 главой книги Откровения. В обеих книгах мы находим упоминание семи духов Божьих. Что же это за семь духов? Многие считают, что 4 и 5 глава книги Откровения является символическим истолкованием пророчества Исаии, описанного в 11 главе, в 1 и 2 стихе. Пророчествуя о пришествии Христа, Исаия говорит: «Пришествие Мессии будет сопровождаться силой Духа Божьего. Он покажет людям Дух Святой и раскроет духовную сущность Бога семью способами. В его жизни проявится Дух Знания, Дух Премудрости, Дух Совета и Крепости, Дух Благочестия и Дух Господа». Теперь подумайте на минуту, каким вы воспринимаете Иисуса Христа. Я не знаю, как тщательно вы читали четыре Евангелия, своеобразные биографии Иисуса, но каким вы представляете себе Иисуса? Согласно Исаии, он будет совершенным выражением духовной сущности Бога, то есть на нем будет дух премудрости и разумения. Он в совершенстве будет знать и понимать Слово Божье. Мудрость – это применение знаний, поэтому Исаия говорит, что на нем будет дух премудрости и разумения. Согласно Исаии, Мессия будет знать, как использовать Слово Божье в практических жизненных ситуациях. Он проявит дух совета, когда покажет людям, как использовать Слово Божье в их жизнях. Он, как Мессия, будет учить их в духе совета. Это будет изменять их жизнь. То есть он будет демонстрировать дух крепости и силы. Кроме того, Исаия говорит, что на Мессии будет дух благочестия. Исаия говорит, что жизнь Мессии будет выражать семигранный дух Божий. При моей жизни за последние годы мы наблюдали сильное духовное пробуждение и повышенный интерес к Духу Святому. В оригинальном языке Нового Завета слово «харизмата» обозначает «дары Духа». Это значит, Дух Святой выражает себя и наделяет людей Божьих духовными дарами. Когда мы говорим о Духе Святом, объясняя свои духовные переживания, то часто мы все путаем и неправильно понимаем служение Духа. Слышали ли вы, например, такое выражение «исполненный Духом христианин»? Часто меня спрашивали: «А вы исполнены Духом Святым?» Я как-то подумал об этом, и знаете, как я ответил? Не всегда, а вы? Все потому, что люди под этим подразумевают, что есть два вида верующих – исполненные Духом и неисполненные. Об этом ли говорит Библия? В Библии всем верующим повелевается – исполняйтесь Духом. Я думаю, что мы все хотим быть исполненными Духом. Но что же это обозначает – быть исполненным Духом Святым? В книге Деяний говорится, что Петр, исполненный Духом, произнес великую проповедь в день Пятидесятницы. Позже мы опять читаем, что Петр, исполненный Духом Святым, проповедовал, и тысячи людей спаслись. Дальше мы видим, что он снова был исполнен Духом и делал разные вещи. Интересно, а в промежутках между этим был ли он исполнен Духом Святым? Апостол Павел повелевает в 5 главе послания к Ефесянам: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Он буквально говорит: «Не живите под действием алкоголя, от которого бывает распутство, но живите под действием Духа Святого». Видите ли, Дух Святой – это личность, и вы либо знаете эту личность, либо нет. В наши дни существует так называемая теория жидкости. Когда мы говорим об исполнении Духом, мы представляем это в виде стакана. Он может быть наполнен на треть, или наполовину, или он может быть полным. Но в Писании говорится не об этом. Дух – это не вода и не жидкость, это личность. Он у вас либо есть, либо его нет. Вопрос не в том, сколько Духа вы имеете, а в том, насколько вы отдаете себя в его распоряжение. Когда Дух приходит в вашу жизнь, главный вопрос в том, насколько вы отдали себя в его распоряжение. Когда вы в его полном распоряжении, вы исполнены Духом. Исполненный Духом человек – это человек, полностью контролируемый Духом Святым. Как пьяный человек полностью находится под действием алкоголя, так и верующий находится под действием Духа Святого. Вот что значит быть исполненным Духом. Другой вопрос в том, что значит исполненная Духом Церковь и что значит исполненный Духом человек, какая это Церковь и какой это человек. Опять же, я думаю, мы делаем много ошибок, говоря о дарах Духа. Мы говорим, что исполненный духом человек говорит на языках, пророчествует, поклоняется Богу определенным способом. Но опять же, это не то, о чем говорит Писание. И знаете почему? Если бы мы были исполнены Духом Святым и полностью находились под Его контролем, выражая сущность Бога в Духе Святом, то мы были бы как Иисус Христос. Иисус Христос был всегда на все 100% контролируем Духом Святым. Каким Он был? Он был совершенным выражением мудрости и силы Духа Божьего. Каким человеком был Иисус? Был ли Он исполненным Духом Святым, потому что говорил на языках или потому что Он славил Бога определенным образом? Нет. Иисус был исполнен Духом, контролируем Духом, потому что у Него был Дух разумения и понимания, Дух премудрости и совета, Дух крепости и благочестия. Все эти проявления Духа Божьего явлены Иисусом Христом. В 11 главе Исаии мы видим, каким будет Мессия в Духе Святом, когда придет, и видим, какими всегда должны быть мы с вами. Слово «христианин» обозначает «похожий на Иисуса». Если мы хотим быть похожими на Иисуса, мы должны быть исполнены Духом, как Он. В 40 главе пророка Исаии мы находим еще одно прекрасное пророчество о Мессии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие». Ибо уста Господни изрекли это. Эту проповедь Исаии проповедовал Иоанн Креститель, величайший из пророков на земле. В 3 главе Евангелия от Луки Иоанн говорит, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. А вот одна из величайших проповедей Исаии, в которой он говорит, что Бог идет в мир в личности своего Сына, Мессии. Исаия дает сравнение, что это как царь, который отправляется в путешествие. В древние времена, если царь собирался посетить какое-нибудь дальнее селение, то ему готовили дорогу, своеобразное шоссе, которое называли царской дорогой. Когда готовится дорога, обычно все холмы равняют, долины заполняют землей, кривые пути выравнивают, а неровные сглаживают. Получается такое себе шоссе. Исаия использует эту иллюстрацию, чтобы сказать, Бог хочет прийти в этот мир, но ему нужен путь, по которому он сможет добраться до людей. Жизнь его сына является таким путем. Это будет жизнь, о которой скажут. Горы гордости выровняются, долины или пустые места наполнятся, кривые пути греха исправятся, а неровные места сгладятся. Вот тогда для Бога будет готов путь, по которому он сможет достичь мир. И на этом пути все увидят славу Божью, в совершенной жизни Иисуса они увидят ее. Когда Иоанн Креститель использовал эту проповедь Исаии, он говорил, «И всякая плоть увидит спасение Божье, когда такой путь будет приготовлен». Я еще раз повторю, мы должны быть похожими на Христа. Именно это и обозначает слово «христианин». Когда Иисус покидал эту землю, Он обратился к апостолам. «Как Отец послал Меня в мир, так и Я посылаю вас. Как Я пришел в этот мир, так и вас теперь посылаю». Жизнь Иисуса была дорогой Бога к людям. Моя жизнь и ваша жизнь также предназначены быть Божьим путем. Я осмелюсь предложить вам помолиться следующей молитвой. «О Господь, сделай мою жизнь путем, по которому Ты сможешь приходить в этот мир». Если вы помолились такой молитвой, то не удивляйтесь, если скоро к вам приедут Божьи духовные бульдозеры и начнут равнять холмы в вашей жизни, наполнять долины, выравнивать кривизны и сглаживать неровные места. Не удивляйтесь, это то, что вы просили. Так Бог превращает вашу жизнь в шоссе, по которому Он сможет добраться в этот мир. Это непросто, так как этот процесс включает в себя 4 шага – выравнивание, наполнение, выпрямление и сглаживание. Эта проповедь Исаии просто чудесна. Во время чтения величайших из проповедей Исаии я всегда думаю про себя. Да, вот это проповедь. Проповедь о пути для Бога – это действительно великая проповедь. Еще одна чудесная проповедь Исаии записана в 61 главе его книги. Она говорит о служении Иисуса людям. Когда Иисус начал свое трехлетнее служение людям, Он начал с пророчества Исаии о явлении Мессии. Ученые называют этот случай явлением в Назарете. Об этом написано в 4 главе Евангелия от Луки. Иисус вошел в синагогу и в своем родном городе взял свиток с пророчествами Исаии, развернул его и начал читать. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Если вы сравните пророчество Исаии в 61 главе с тем, как ее прочитал Господь в 4 главе Евангелия от Луки, то заметите, что Он сделал паузу в чтении посреди предложения. Иисус сделал это, потому что последний стих описывает второе пришествие Мессии. Мессия придет, чтобы расправиться со всеми врагами Бога, и это произойдет во время Его второго пришествия. Иисус вернул свиток, отдал его раввину и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Иисус объявил: «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Нищие, о которых говорил Иисус, были слепыми. Они не могли отличить свою правую руку от левой, они не знали, как это делается. Они также были бедными в том смысле, что они не были свободными, они были разбиты и измучены. Иисус называет их сокрушенные сердцем. В тот день в синагоге Иисус объявил: «Мое служение направлено к слепым, несвободным, разбитым и измученным людям. Когда я буду проповедовать им благую весть, слепые будут прозревать, пленные будут освобождаться, а сокрушенные сердцем исцеляться». Заявив это, Иисус начал свое служение людям. Это заявление – прекрасная призма, через которую мы можем рассматривать служение Иисуса во всех четырех Евангелиях, а особенно в Евангелии от Луки. Когда Иисусу понадобилось объявить о сути и цели своего служения, Он, как и Иоанн Креститель, использовал для этого цитаты из пророчеств Исаии. Читая Евангелие, обратите внимание на то, что делал Иисус после своего заявления. Он давал зрение слепым. Иисус буквально исцелял слепых физически людей. Но также с помощью учения Он приносил прозрение духовно слепым. Он сжалился над множеством людей, потому что они были как овцы, которые не могли отличить правой руки от левой. Он отпускал пленных на свободу, уча их. Он не мог пройти мимо измученных, несвободных людей. Иисус обещал показать истину, которая сделает их свободными, в том случае, если они последуют за Ним. Жить тяжело. Жить очень тяжело. Жизнь делает многих сокрушенными и измученными. Но у Христа было огромное сострадание к таким людям. Иисус сказал, что у Него есть послание и служение тем, кто разбит сердцем и сокрушен. Читая Евангелие, обратите внимание, как Иисус исполнял пророчество Исаии. 61 глава пророка Исаии является чудесным примером служения Иисуса. Начиная служение, Иисус процитировал свое заявление и на протяжении трех лет исполнял его. Как вы можете применить это великое заявление, предреченное пророком Исаией, в своей жизни? Прежде всего, если вы слепы, вы не знаете, что делать и как поступать дальше, если вы не свободны, сокрушены сердцем, если вы измучились под давлением обстоятельств, возрадуйтесь, потому что служение Иисуса предназначено именно вам. Иисус сам сказал, что Он пришел служить таким, как вы. Исаия в своих пророчествах также говорил об этом. Когда вы обращаетесь с другими людьми, вспоминайте пророчество Исаии и служение Иисуса. Спрашивайте себя, слепы ли эти люди? Находятся ли они в рабстве? Измучены ли они? Христос, который в вас, хочет послужить этим людям. Он служил таким людям, когда был на земле, но и сейчас Он хочет служить им через вас.
0: Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляды на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. Итак, послушайте первую притчу на сегодня.

0: Жил-был царь. Добрый царь, который очень любил своих подданных и был с ними ласков. Кроме того, ему очень хотелось, чтобы их жизнь стала лучше. Он часто размышлял о том, какое бы благодеяние подданным сделать, но никак не мог придумать такое, чтобы разом осчастливить всех. Поэтому он ничего доброго и не делал. Боялся, что кого-то осчастливит, а остальные на него обидятся и назовут злым. Так и умер царь, не придумав, как осчастливить всех. После смерти о нем почти не вспоминали. Но жил и жил добрый царь, но ведь никого он своей жизнью не осчастливил. И жил в том же царстве христианин. Не нищий, да и не богатый, не злой, да и не ангельского характера. Но своим соседям он всегда помогал в меру сил. Чем мог, тем и помогал. Умер этот крестьянин в один день старем. Соседи его и по сей день добрым словом вспоминают. Оказалось, что за свою жизнь он очень многим помог. Не осчастливил, но помог. Надо делать добро по силам. Можешь помочь ближнему – помоги. Не надо откладывать добрые дела, думая, что когда-нибудь ты сделаешь что-то грандиозное. Делай добро уже сейчас. Чтобы до конца разобраться в этой притче, давайте прочитаем строчки из Нового Завета, послания к римлянам, 7 главы, стихи 14-15.
1: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».
0: И ведь действительно, такое часто с нами происходит. У нас есть порыв к тем или иным делам. Мы себе что-то планируем, но до запланированного результата почему-то не доходит. Иссякает интерес, и наша задумка лопается, как мыльный пузырь. Или бывает совсем наоборот. То, что вы делать не любите и не желаете, каким-то образом приходится делать вопреки своему желанию. И даже время для этого находится, и отговорки не имеют места быть. Если быть честными с вами, то я не могу конкретно ответить на этот вопрос. Почему же все-таки так происходит? А как думаете,

старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем? Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» – спросил старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», – ответили ученики. Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры. Ученики возблагодарили Аву за поучение и удалились в размышления.

0: Гордость и тщеславие губят нас и наши добрые дела. И действительно, так и есть. Мы всегда все наилучшие свои качества показываем наружу. А нашу настоящую сущность, наши помыслы, страхи, возможно, ненависть кому-либо и ярость, прячем внутри. Тем самым вредим прежде всего самим себе и своему здоровью. Но мы должны научиться проявлять свое хорошее отношение к другим, не демонстрируя это перед всеми. И, конечно же, это должно происходить от большой любви к ближнему. А для этого мы должны запасаться ею от Господа нашего Иисуса Христа. И тогда то, что ты доброе носишь в себе, когда-то проявится в каких-то делах и даст свои плоды. Давайте прочитаем, что написано в Евангелии от Матфея, 6 главе, 3 и 4 стих.
1: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Пришел человек к мудрецу и жалуется ему: «Я живу однообразно, только дом и работа. Работа до жути скучная, а приду домой и того хуже. Тоска берет. Сходить бы куда-нибудь, да не с кем. Кого из друзей не позову погулять, развеяться, все отказываются. Я так одинок, помоги мне». Мудрец лишь сказал следовать за ним и молча пошел вперед. Человек недоуменно поплелся, а про себя ругал старика, так как не понимал, что тот задумал. С этими размышлениями он не заметил, как они подошли к саду. Человек заглянул в него и увидел художника в коляске. Тот рисовал прекрасный пейзаж, который расстилался перед ним. Мудрец сказал: «Ты слишком зациклен на себе. Видишь, сидит парень в коляске. Тебе стоит учиться у него». «Потому что он красиво рисует?» «Потому что он творец своей жизни. Отыщи дело по душе, и ты забудешь про одиночество. Не заметишь, как найдешь единомышленников, а душа обретет гармонию и счастье». Вот так многие тратят жизнь на нелюбимых людей, работу и так далее, и при этом не пытаются что-то изменить. Начните двигаться, найдите любимое дело. Это в ваших силах. Откройте душу Вселенной, и она подскажет путь.

0: Одним словом, дорогие мои друзья, радиослушатели, можно сказать: начни с себя. Начни себя любить, ищи для себя правильные пути саморазвития, найди для себя любимое дело, познавай окружающий мир, цени находящихся рядом возле тебя людей, познавай Библию, размышляй о том, что в ней написано, молись, слушай христианские песни, и ты поймешь, как богат мир и все, что в нем есть. И это все не даст тебе никогда скучать, а наоборот, тем самым поможет приобрести очень много единомышленников и друзей. В книге Евангелия от Матфея, 7 глава, стих 12, мы читаем:
1: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

«Боже, Ты их прости». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам сообщить, что подборку наших притч мы производим из разных источников – книг, журналов и, конечно же, интернета. Если у вас есть новые интересные притчи, вы можете нам написать по электронному адресу в интернете, и мы сможем эти притчи транслировать по нашему радио. Если вы желаете снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении группы «Семьи Бальжик», «Семьи Бинефельд» и группы «Белый ангел». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Друзья приходили навестить его. Однажды вечером пришла пожилая женщина по имени Эмма Таиво. Она услыхала, что епископ скоро собирается в Бонне и хотела пожелать ему всего хорошего. «Если он утомлен, я не буду долго беседовать с ним», пообещала Эмма, поздоровавшись с Абигаль. Взглянув на епископа, Эмма увидела, что он скатился на одну сторону дивана. Она сразу же позвала Абигаль, и та, войдя, удобно устроила своего отца. Когда епископ начал дрожать, она принесла ему коньяка с водой, и это, казалось, взбодрило его. Послали за врачом. Пришел доктор Бодл и сказал, что епископ должен оставаться в постели. С помощью Абигаль доктора, поддерживавших его с двух сторон, епископ Краудер мог встать и медленно дойти до своей спальни. «Ему следует принять это лекарство», – сказал доктор. «Завтра я снова зайду, проверю его состояние». Абигаль сделала так, как просил доктор, и внимательно следила за состоянием отца в тот вечер. На ее вопрос, как он себя чувствует, епископ улыбнулся и постарался заверить ее, что ему не больно. Абигаль и доктор больше ничего не могли сделать. Жизнь и деятельность епископа Краудера завершилась. Он умер в канун Нового года после полуночи и был похоронен 1 января рядом со своей женой в христианском соборе в Лагосе. Христианский труд епископа Краудера стал его вечным памятником, но его британские и африканские друзья тоже позаботились о том, чтобы это имя не было забыто. На одном из больших витражей в соборе Христа, выходящем на восток, изображен фрагмент из жизни Краудера. Церкви в Нигерии и Сьерра-Леоне названы в его честь. Примерно через 8 лет после его смерти в память о нем в Лагосе был установлен мраморный монумент. Это была дань уважения служителю, который в детстве познал рабство, распространившему христианство во многих частях Западной Африки. Вот и закончилась замечательная история о жизни Самуила Аджея Краудера. А сегодня будет новый золотой стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 по 30 стихи.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Павел Смоленый. Рассказ бывшего каторжника». Прозвище «Смоленый» Павел получил в 8-летнем возрасте при особых обстоятельствах, о которых речь впереди. Его настоящая фамилия – Тихомиров. Он – сын крестьянина одной из беднейших деревушек Могилевской губернии. Семья Тихомировых состояла из отца, матери и двух малолетних детей – 10-летней Шуры и 8-летнего Паши. Семья была дружная и религиозная по-православному. Пользовалась уважением не только односельчан, но и церковного причта. У них по праздникам бывал и игрывал в карты с хозяином даже местный священник. Играли не на деньги, а для препровождения времени то в дурачки, то в носы, причем проигравшему доставалось картами по носу. Когда у кого-нибудь из игравших бывали деньги, детей командировали за водочкой. Все приходили в веселое настроение, а батюшка говаривал: «Умеренно пить не грешно. Сам Господь любил веселье и притворил воду в вино на браке в Кане Галилейской». Дети с интересом наблюдали при этом, как нос священника краснел не то от водочки, не то от ударов картами, которые особенно ловко наносил обычно выигрывавший отец. Добряк-священник только покрякивал, говоря: «Претерпевший до конца спасется, и на нашей улице будет праздник. Тогда держись, брат, и ты. Написано: не оставайтесь должными никому. И какую мерою меряете, такою и вам отмерится». Но вот веселой жизни пришел конец. Следовавший один за другим неурожай заставили крестьян деревни Сосновка думать о переселении в Сибирь. Целыми днями толковали они об этом и, наконец, решили послать ходоков подыскать подходящий участок земли в одной из сибирских губерний. В число ходоков попал и Тихомиров, как человек толковый и расторопный. Через 3 месяца ходоки вернулись. Участок был найден в Томской губернии. Распродав все имущество, переселенцы тронулись в путь-дорогу. Несколько вагонов длинного поезда, одного из нескольких переселенческих поездов, заняли сосновцы. Дело было в 1877 году. На пути медленно двигавшиеся поезда делали продолжительные остановки для пересадок на узловых станциях – Самара, Челябинск, Омск. По целым неделям переселенцам приходилось ожидать нужных поездов, и они кое-как, валяясь на полу, проводили дни и ночи в тесных станционных помещениях. Кипяченой воды в баках не хватало, горячая пища в буфетах была не по карману пятникам. Голодный люд набрасывался на низкопробную селедку, довяленную в воблу, пил сырую воду, и вот появились сперва желудочные заболевания, потом холера. Заболевали преимущественно взрослые. Не доехав до Томска, заболел и Тихомиров. Все признаки говорили о холере. К ужасу его жены и детей на одной из станций больного вывели из вагона и отправили в барак для заразных больных. Конечно, жена и дети также оставили поезд и приютились недалеко от барака за составленными вместе железнодорожными снеговыми щитами, чтобы по несколько раз в день справляться о здоровье мужа и отца. С каждым разом вести были все печальнее. Прошло 3 дня, и убитая горем Тихомирова объявила детям, что и она заболела, как их отец. Душераздирающей была сцена, когда носильщики забирали у плачущих детей дорогую мать. С нею они лишились последней опоры, а она долго не решалась выпустить их из своих объятий, чувствуя, что расстается с ними навсегда. Но ужаснее смерти была для нее мысль о том, что ее дорогие дети останутся круглыми сиротами на чужой стороне. Вот унесли в барак и мать. Дети с воплем отчаяния бежали за людьми, уносившими ее от них, но тяжелая дверь барака перед ними захлопнулась. Какими несчастными и одинокими почувствовали себя теперь Шура и Паша! Они, как безумные, бегали вокруг барака и звали то отца, то мать. Ответом им были только грубые окрики сторожей и угрозы побить их, если они не уйдут. Но дети не переставали кричать и проситься в барак, чтобы умереть с родителями, без которых, говорили они, жить не хотят и не могут. Так они бегали до самой ночи. И только ночной холод заставил их подумать об одежде, которую они с другими вещами оставили у щитов. Придя на место, где они с матерью сидели до ее болезни, они не нашли и следа своего багажа. Кто-то, видно, польстился на нищенские пожитки переселенцев. Забившись между щитами, дети плотно прижались друг к другу, чтобы сколько-нибудь согреться. Шура, как старшая, особенно заботилась о своем братишке. Она до рассвета не сомкнула глаз, и эта ночь показалась ей вечностью. Лишь только Паша проснулся, они опять побежали к бараку. Первый служитель, который им там встретился, сказал:
1: «Не приходите больше! Утром мы вынесли труп вашего отца, и мать ваша, наверное, умрет сегодня».
0: Трудно было убедить детей не подходить к бараку. Они то и дело заглядывали в окна и звали свою маму. Неужто навсегда замолкнет для них ее сладкий голос? Неужто к вечеру и она будет холодным трупом? Да, вечером они узнали, что мать умерла. Обнявшись, они сидели у щитов и горько плакали. Паша в эту ночь не спал ни минуты, все плакал и тосковал. Сев спиной к щитам, он смотрел на уходившую вдаль линию железной дороги и мучительно переживал в своем детском воображении все ужасные события последних дней. Наконец он сказал, заметив идущий поезд: «Шура, я не хочу жить без мамы и папы. Пойдем ляжем на рельсы. Пусть паровоз задавит нас, и мы помрем. Зачем нам жить? Куда мы теперь пойдем? Кому мы нужны?» С этими словами Паша схватил сестру за руку и стал тащить ее к железнодорожному полотну. Шуру охватил ужас. Она обняла братишку и, рыдая, говорила: «Нет, ни за что не пойду под поезд и тебя не пущу. Боюсь, страшно». «Пусти, я один побегу!» – кричал мальчик. Пока они уговаривали один другого, поезд промчался мимо. Паша упал вниз лицом на землю и завопил: «Зачем ты меня удержала? Я не хочу больше жить!» Старшая сестренка, умная и ласковая, стала убеждать брата бросить черные мысли. Долго пришлось ей уговаривать, пока он успокоился и обещал не думать о смерти, не покидать Шуру совсем одну на свете. Опять дети сели у щитов, прижавшись друг к другу, и стали ждать рассвета. Они решили пойти утром на могилку родителей. Холодная ночь тянулась бесконечно долго для прозябших голодных детей. Но вот и утро. Дети побежали к кладбищу, где на особо отведенном месте хоронили больных, умерших от заразных болезней. У ворот кладбища дети попросили сторожа впустить и указать, где погребены их родители. Но сторож грубо ответил:
1: «Разве мало их сюда перетаскали за эту ночь? Разве мне нужно знать, кого тут закапывают? Да притом их сваливают в одну яму по 20 человек!»
0: Не добившись ничего, дети уставились заплаканными глазенками сквозь щели забора на бесконечные группы холмиков из сырой глины. Долго они так стояли, смотрели и плакали, пока сторож их не отогнал. Убитые горем, рука об руку, они молча пошли назад к щитам, свидетелям их тяжелых переживаний за 5 последних дней и разлуки с матерью. Это место сделалось для них, осиротевших, чем-то близким, вроде родного дома. Под защитою щитов они стали думать и советоваться, как им быть и что делать. Не хотелось им попасть в барак для осиротевших детей, но они сознавали, что это было бы для них спасением от голода, который все больше давал себя чувствовать. Их небольшие запасы съестного пропали вместе с багажом, а там были и деньги. Жутко было теперь одиноким детям, голодно и холодно. Весенние жаворонки весело заливались над ними, распевая свои незатейливые песенки. Яркое солнышко золотило все кругом, а в сердцах сироток была черная ночь. Горе злосчастья особенно сблизило теперь сестру и брата. Шура стала для Паши как бы второю матерью. Ласкала его, утешала, как могла, и приговаривала: «Не будем унывать, мой милый, Бог нас не оставит». Дети уже решили идти в ближайшую от станции деревню и просить хлеба, как вдруг услышали над собой грубый окрик:
1: «Вы что тут делаете? Вы чьи?»
0: Перед ними появился незнакомец в форменной одежде, стал к ним приглядываться. Смутились дети и не сразу ответили, что они переселенцы, и что их отец и мать только что умерли. Незнакомец приказал им идти за ним. Он отвел их на распределительный пункт, где их определили в барак для осиротевших, куда им так не хотелось, особенно потому, что грозила разлука. Барак для девочек был за несколько станций от этого места. Но, несмотря на мольбы и слезы детей, Пашу повели версты за 3 от станции в барак для мальчиков, а Шуру отправили с первым отходившим поездом на ту станцию, где был барак для девочек. Нетрудно себе представить страдания разлучавшихся детей. Каждый терял в другом все, что ему было дорого в жизни. Пашу ввели в барак, где было уже 2-3 ребятишек. Многие жили там уже довольно давно, освоились с новыми условиями и были шаловливы. Новичка Пашу они встретили шутками и увесистыми толчками в бока и спину для первого знакомства. Через неделю Паша задумал бежать из барака. Вся обстановка, невнимание к нуждам детей, грубость многих ребятишек, драка, крик и противные постные щи ежедневно в обед стали ему невыносимы. И вот он стал выжидать удобного момента для бегства. Детям не позволяли одним отлучаться из барака, но медлить было нельзя. А потому в одну темную ночь Паша, выйдя во двор, перелез через дощатый забор в низком месте и пустился опрометью бежать в сторону, противоположную железной дороге. В верстах в 5 от нее начинался большой лес. Очутившись в чаще, Паша почувствовал себя спокойнее. Теперь он не бежал, а шел, стараясь не терять из виду опушку леса, чтобы не заблудиться, и все же уйти подальше от того места, где был барак. Долго он так шел, наконец утомился, прилег под одним деревом и скоро заснул. Во сне ему казалось, что его догнали и притащили в барак, а там били и, раскрывая ему рот, без конца наливали противных постных щей. Яркое весеннее солнышко уже сильно пригревало, когда маленький беглец проснулся. Разноголосые пташки просто оглушали его своим пением. Они точно старались похвалиться своим искусством перед пришельцем в их зеленое царство. Паша сел и стал думать, что ему делать дальше. Решил он идти на родину, в свою Сосновку. Название своей губернии он хорошо помнил. Как хорошо ему когда-то жилось в Сосновке. Там была такая славная речка, в которой он купался с другими ребятишками и ловил удочкой рыбу. Страшно хотелось ему, конечно, повидаться с милой сестрой Шурой, но где и как ее найти, он не знал. Да притом и страшно, как бы его не забрали опять в барак. И вот он решил храбро идти вперед, подальше от противного барака, и у встречных людей подробно расспрашивать о дороге в родные места. Целый день он шел, стараясь избегать селений, и только в одной деревушке выпросил себе хлеба. Настала ночь, и он пошел вглубь леса, чтобы там заночевать. Опять он лег под большим деревом и крепко уснул. Перед самым рассветом он почувствовал толчок, и кто-то зычным голосом его окликнул.
1: «Эй, вставай, мальчуган! Что ты тут лежишь? С кем ты тут?»
0: Поднявшись, Паша увидел трех здоровенных молодцов, вооруженных с головы до ног, и порядком испугался.
1: «Не бойся, мы тебя не тронем. Расскажи, зачем ты здесь?»
0: Видя, что это люди не из барака, Паша откровенно рассказал им все, что ему пришлось пережить и куда держит путь. Они слушали его со вниманием. Мальчик им, видимо, понравился своей бойкостью и находчивостью. Посоветовавшись между собою, они решили взять его к себе.
1: «Не то он погибнет», — говорили они. «Из него может выйти толк, раз уже он не побоялся бежать из приюта и пробирается пешком на родину. Нужно только воспитать его по-нашему».
0: О своем решении они объявили мальчугану. Причем хвалили свою жизнь и обещали, что ему у них будет отлично. Паша не прикословил. Он боялся этих вооруженных людей и последовал за ними вглубь леса. На одной поляне их ждали оседланные кони, а при них еще один дюжий молодец. Он подхватил Пашу под руки, посадил впереди себя на одного из коней, и они поехали. Долго они ехали по лесным извилистым дорогам и, наконец, остановились. Коней куда-то увели, а сами, согнувшись и увлекая за собою Пашу, вступили в какое-то отверстие между поваленными бурей деревьями и через несколько минут ходьбы в густой чаще очутились на полянке, где находилось около 20 человек, большинство вооруженных мужчин и несколько женщин. Все взоры обратились на приведенного мальчугана, грязного и обтрепанного. Посыпались вопросы: кто он, откуда? Один из мужчин, по-видимому, начальник банды, спросил:
1: «Как тебя зовут?»
2: «Паша,
1: Павел»,
0: – твердо сказал мальчик.
1: «А фамилия твоя какая?»
2: «Моя фамилия Тихомиров».
1: «Ну, это нам не подходит. Твоя фамилия будет смоленый, так как ты вот какой грязный и замазанный», — шутливо сказал начальник. С тех пор все его звали не иначе, как Смоленый. Всем новая фамилия понравилась. Паше стало ясно, что он попал в шайку разбойников. Мало-помалу он освоился с новой жизнью, и она ему даже понравилась. Бесшабашная вольность, хорошая пища и веселое настроение под хмельком – все располагало его к этим людям, и он перестал уже думать о Сосновке. Не забыл он только свою сестрицу Шуру и часто грустил, думая, что и ее уже нет в живых. Маленький Смоленый вскоре стал любимцем всех разбойников, их забавой. А он живо интересовался их похождениями и нетерпеливо ожидал новой добычи. С каждым днем он все более и более осваивался с новой жизнью и забывал то, что ему говорили когда-то родители о грехе воровства. Теперь ему даже приятно было видеть награбленные вещи и слушать рассказы разбойников по возвращении их с работы, как они называли свое злое дело.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, в 8, 9 и 10 стихах пишет следующее. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог».

Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Так мы слышали прочитано сегодня слово. В книге Бытия, 15 главе, сказано: «Авраам повиновался Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему Господь: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“». Легко повиноваться, когда человеку предлагается взамен имеющегося нечто лучшее. Но вот Бог предлагает Аврааму выйти из лучшего города тогдашнего времени. Сегодня миллионы людей вместе с учеными удивляются великолепию древнего Вавилона, который достиг наивысшей славы в дни Навуходоносора. Но как стало известно, что Ур Халдейский на целых 15 веков ранее и намного более имел великолепие, чем Вавилон. Город, в котором жил Авраам, имел здания, которые были построены из обожженного кирпича, и особенно нижние этажи. Стены в домах оштукатурены и аккуратно покрашенные. Эти дома были в полном смысле современного понятия «дома со всеми удобствами». Большинство домов по 13-14 помещений. Имелся водопровод и канализация, и даже ванные. А Авраам вовсе не простой пастух и кочевник, как раньше того понимали. Авраам – сын мировой столицы второго тысячелетия до Христа или до нашей эры. Родители Авраама были богатыми людьми, ибо имели своих рабов из Египта и Сирии. Проведенная юность Авраама в Уре закончилась браком с девушкой, прекрасным видом, и которую считали за счастье и честь иметь женою впоследствии немало царей. Но все они остались безуспешными. А вот Авраама она безмерно почитала и обращалась к нему не иначе, как «Господин мой». Казалось, у Авраама было все, что он мог только пожелать. Кроме одного, он был бездетным. Господь велел ему: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». И Авраам подчинился. Он оставил родину, родство, родной дом, столичную жизнь поменял на степной шатер. Лот, сын брата Авраамова, также пошел с ним. И был случай, когда ихние пастухи поссорились. Но миролюбивый Авраам предложил Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. После сего Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». В этот день, говорит Писание, заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». И Бог исполнил это обещание. И через сыновей Авраамовых, Измаила, и через сына обетования Исаака, 12 колен, происшедших от внука Авраамова и Якова, поселились в обетованной Ханаанской земле, а 12 князей, произошедших от Измаила, поселились пред лицем всех братьев своих. Бытие 25:18. Так они и поныне живут. Дети обетования живут в Израиле, а арабские народы вокруг Израиля. Обещание Бога Аврааму исполнено. Еще больше обещаний Бог дал Аврааму, говоря: «И благословлятся в тебе все племена земные». Новый Завет дает и ответ, и о нашем положении по отношению к Аврааму. Читаем Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».

Но оказывается, что Авраам, отец народов, постоянно во всех своих скитаниях искал нечто, что для него было беспредельно дорого. Даже на земле обетованной он обитал, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. В ожидании этого города он провел в скитаниях до дня смерти. Он вышел из столицы мира сего, чтобы достигнуть столицу неба. Город, который построил сам Бог, которому он сам же и архитектор. Брат, который провел годы в лагерях крайнего севера за свидетельство Иисуса Христа, рассказывал, что чудом они хранили книгу Священного Писания в заключении. И с ними отбывал срок один архитектор, и который много рассказывал о различных знаменитых строениях. Архитектор слег смертельную болезнью в больницу. Верующие узники отдали ему Священное Писание, чтобы он мог приготовиться к смерти. В течение месяца он читал. К концу месяца его болезни к нему по обыкновению вошел один верующий санитар. Тут же архитектор обратился к нему. «Андрюша, ты видишь это чудное строение?» Но брат ничего не видел. А архитектор смотрел вверх. «Ты не видишь?» – продолжал он. «Какое прекрасное, величественное строение! Прежде я объехал многие страны, знакомясь с трудом самых различных архитекторов, но я никогда ничего подобного не видел. Андрюша, ты видишь трое мужей в белых одеждах и золотые венцы на челах их? Они такие же, как и ты, радостные, и на лицах их мир. Как хотел бы я пойти и посмотреть это строение внутри! Но, о, мужи повернулись и пошли одни без меня! О, бедный я человек!» — успел вскрикнуть умирающий архитектор и скончался. Этому человеку Бог в последний месяц жизни дал свое письмо Священное Писание, чтобы он мог приготовиться, чтобы войти в город, который Бог приготовил для всех исповедующих Христа Господом. Господь Бог показал ему свою божественную архитектурную работу, которую он совершил для искупленных из рабства, греха и тленной жизни. Господь Бог даже послал к нему трех святых мужей за душою его, но не успел, не принял учение Священного Писания, не принял и Христа, не омылся, не успел оправдаться именем и кровью Иисуса Христа. Авраам же всю свою жизнь скитался в ожидании чудного города, обещанного Богом. И сегодня тысячи людей скитаются по тюрьмам мира сего, но гораздо больше еще будут скитаться в скором времени. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 50 миллионов человек уже положили свои жизни за то, что имели или стремились иметь союз с Богом посредством взрослого крещения. И еще будут жертвы, которые дополнят число убитых. Но знаем, что хотя тело наше и ветшает, но дух со дня на день все более обновляется. И мы уже приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судью всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, мы приступили.

и когда Господь возьмет своих, тогда и вступим в город Божий, небесную столицу. Апостолу Иоанну Бог показал этот город, и он о нем пишет в двух последних главах Священного Писания следующее. «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сие истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светил ее подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца, среди улиц его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будет царствовать во веки веков. После чтения последних слов Священного Писания становится ясно, почему Авраам ожидал небесную отчизну с ее столицей, ибо там будет восседать царем тот, кто был отвержен и распят на земле, но принят верой в сердцах, надеющихся на Него. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Чарльз Стэнли говорит, да и многие из нас могут подтвердить это. «Я никогда бы не мог устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это его гениальная пьеса и его виртуозное исполнение. Проявление его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрасти еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Откровение Божьей любви в Его воле». Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Мысль о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше я пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Он сам приблизился ко мне в должное время, с тем, чтобы исполнить свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергается гонениям. Как сохранить равновесие в трудной или безвыходной ситуации, когда вас оскорбляют и унижают, но вы помните, что Бог велел нам терпеть? Такую ситуацию правильнее всего назвать притеснениями или гонениями. Особенно, когда вас преследуют за то, что вы свидетельствуете о Боге и придерживаетесь евангельских заповедей. Что советует Бог тому, кто подвергается гонениям? Однажды во время моих притеснений я стал молиться. Мне казалось, что Бог запечатлел в моем сердце слова «Считай, что все это послано мной». Этот призыв Божий изменил мой взгляд на происходящие события. Когда меня начинали оскорблять, я тотчас же мысленно обращался к Богу. «Господи, что ты хочешь сказать мне? Какую весть сообщить? Как я должен молиться?» Я видел, что люди — орудия Божии. Я видел, что сами они бессильны и не властны ничего изменить. Я обращался к истинному владыке церкви и к тому, кто попускал им ненадолго поднять шум, но кто никогда не потеряет власти над своей церковью. Я вывел 4 важнейших правила, помогающих пережить гонения и притеснения. Правило 1. Смотрите на Господа. Когда я переводил взгляд с Господа на моих гонителей, я испытывал гнев, горечь и возмущение. Я негодовал на них и вообще на жизнь. Но когда я менял угол зрения и видел, что через них Бог учит меня и совершает часть своей огромной работы ради моего же вечного блага, я ощущал мир, даже любовь к преследователям. Господь говорит нам, если ты отнесешься к происходящему правильно и поймешь, что я попускаю зло для того, чтобы ты стал еще сильнее и одержал победу, то результат будет не хуже, а лучше. Некоторые люди считают, что все гонения и притеснения исходят от дьявола. В одном отношении они правы. Бог никогда не является инициатором гонений, не одобряет их и не помогает гонителям. С другой стороны, Бог их попускает. Это ясно видно из книги Иова. Бог не уполномочил дьявола преследовать Иова, но попустил ему испытать праведника и поставить в положение, которое можно смело назвать унизительным. Каков Божий замысел об Иове? В промыслительной победе над дьяволом. Верность Иова, воспротивившегося греху, ознаменовала победу Божию над искусителем. Бог воспользовался дьявольскими кознями для того, чтобы подготовить Иова к еще более глубокому богопознанию. Чуть ли не в каждом эпизоде гонений я видел, как осуществляется замысел Божий. Когда жертва остается верной Богу и отказывается грешить, Бог одерживает победу над дьяволом. Дьявольской силе подставлена преграда, он не властен влиять на людей, и у них появляется новая сила не только у пострадавшего праведника, но и у свидетелей происходящего. В то же время, когда человек, пострадавший от гонений, обращается к Богу за помощью, поддержкой, мудростью, Бог может открыться ему по-новому, а человек глубже проникнуть в природу Божества, в его замысел и понять, чего ожидает от него Господь. Бог часто показывает пострадавшему, насколько он ему дорог, и всегда открывает свое присутствие и силу. Правило 2. Попросите Господа поддержать и укрепить вас. Библия много говорит о терпении и выносливости. Венец победителя получает на ристалище тот, кто добежит до самого конца. Награду от Бога получит тот, кто выстоит в дни гонений. Благословение Господне даруется тем, кто побеждает и твердо стоит в вере. Если вас гонят и преследуют, попросите у Господа поддержать вас, помочь вам не грешить, избавить от малодушия и страха, наставить на правильный путь для славы Божьей,
Попросите Господа открыться вам, чтобы вы смогли увидеть в нем победителя, спасителя и избавителя. Правило третье. Поймите, что вы ведете духовную брань. Чтобы устоять во время гонений, нужно быть уверенным, что вы участвуете в духовной брани, что вас преследуют за дело Христово, а не за ваше безрассудство, ошибки или упрямство. Спросите себя, правда ли, что Бог определил мне путь, на котором я подвергся гонениям? Что на самом деле придают поруганию, его святое имя или мою собственную репутацию? Что поставлено на карту? Будет ли способствовать победа созиданию Царства Божия или моей карьере и репутации? Не пострадает ли Царство Божие в случае поражения? Вероятно, важнейший вопрос, который можно задать в подобной ситуации – кто удостоится славы победителя? Если венец славы достанется не Христу, а кому-то другому, это сомнительная победа. Лавры победителя принадлежат одному Богу и больше никому. В сущности, те, кто преследует других людей, посягают на славу Божию. Подлинные гонения всегда направлены против Бога, против дел Божьих и Его заповедей. У них духовные корни, поэтому и относиться к ним нужно с позиции духовности. Ведя духовную брань, стоит напомнить себе слова апостола Павла из послания к Ефесянам 10 главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергся гонениям. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Итак, что же повелевает апостол верующим Ефеса? Первое. Припояжьтесь истиною. Вы должны знать, что истина в глазах Божьих. Второе. Облекитесь в броню праведности. Убедитесь в том, что вы правы в глазах Божьих и невиновны перед своими гонителями. Их преследования не дают вам права грешить. Третье. Будьте готовы благовествовать мир. Пусть это будет вашей целью. Мир, который означает истинное примирение ваших врагов с Богом, а не просто примирение с вами. Проповедуйте Евангелие своим гонителям так, чтобы наставить их, а не возбудить гнев или ярость ваших врагов и обидчиков. Четвертое. Возьмите щит веры. Сосредоточьте свое внимание на Господе Иисусе. Пятое. Возьмите шлем спасения. Вооружитесь уверенностью в избавлении. Уповайте на будущую победу. Будьте крепки в своем уповании. Шестое. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Не упустите возможности проповедовать Слово Божие во время гонений. Пусть Слово Божие говорит за вас. Седьмое.
Облегшись во всеоружие Божие, будьте постоянно в молитве. Молитесь за гонящих вас. Молитесь, чтобы Бог обратил их сердце и спас их. Молитесь за ваших братьев во Христе, чтобы Бог укрепил их, когда они будут поддерживать вас во время гонений. Восьмое. И, наконец, облегшись во всеоружие, всегда молясь, будьте постоянны. Не сдавайтесь, не отступайте, не уступайте ни на пяди. Стойте за Господа горой. В далекие времена, когда парусники бороздили мировые океаны, когда не было космических спутников, предсказывавших штормы и бури, корабли нередко попадали в свирепые штормы. Матросы и капитаны привязывали себя к мачтам, чтобы их не смыло гигантскими волнами, грозившими поглотить судно. Так они и пережидали разбушевавшуюся стихию, веря, что Бог усмирит ветер и волны. Мы должны поступать точно так же, когда против нас поднимается шквал ярости и оскорблений, а мы в это время барахтаемся в воде, куда нас окунул Господь. Мы должны привязать себя к мачте Христовой и держаться за нее изо всех сил, веря, что Бог усмирит разъярившуюся стихию, сохранит нам жизнь, укрепит в добре и вере. Правило четвертое. Надейтесь на победу. Никогда не упускайте из виду цель и не забывайте, ради чего вы терпите боль и почему вас не приняли. Игра стоит свеч. Недаром Иисус учил: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Евангелие от Матфея, 5 глава. Путь в Царство Божие лежит через гонения и поношения. А вас ждут не только они, но и великая награда в Царстве Небесном. Друзья мои, что значит временные, мирские, приходящие гонения, поношения и ярость врагов в сравнении с вечной славой? Какими бы обидными ни были обвинения преследующих вас, они подобны словам, брошенным на ветер. Что значит гонение рядом с вечной наградой и верой в вечную жизнь? Кроме вечной награды, Бог дарует нам и земные блага. Опыт гонений укрепляет нашу веру, укрепляет нашу решимость приводить людей ко Христу, совершенствует душу, позволяет еще и еще раз воздать хвалу Богу. Во время гонений закаляется вера. Мы всегда должны быть чуткими к тому, что делает Бог в нашей жизни. Чему Он учит нас, каким опытом обогащает для того, чтобы мы все более уподоблялись Его Сыну. Какие победы помогает одерживать, чтобы мы стали сильными бойцами в Его воинстве верных. Во время гонений мы духовно растем. Поэтому, когда вас преследуют за дело Божие, займите твердую позицию – крепко держитесь за Христа и терпите, пока Бог не поможет вам одержать победу.

Давайте обобщим все услышанное. Итак, если вы подверглись гонениям, первое, что нужно сделать, оцените свое положение. Прежде всего, убедитесь, что Господь допустил вам быть гонимыми ради Него, а не из-за ваших промахов. Если вы действительно терпите гонения за Господа, следующие пункты относятся к вам. Второе. Считайте это частью для себя. Бог доверил вам вести духовную брань. Третье. Боритесь со своими гонителями в Господе. Вооружитесь для духовной битвы и ходатайствуйте о благе народа Божия. Четвертое. Соберите свою волю и решитесь терпеть до тех пор, пока Господь не дарует победу. Кто Господен, тот победит. Учит Бог персты мои брани. Кто Господен, тот храбр и смел. Не хочу с врагом быть на равных. Побеждать — это мой удел. Привилегия всех спасенных — петь победы славную песнь. Не хочу ходить в побежденных. Есть победа, я знаю, есть. Скажут мне хвастливые речи, не всегда победишь. Клевета. Устоять пред вражьей картечью власть имеет дитя Христа. Не поставит враг на колени, кто Господен, отбросит страх. Не в окопах, но в наступлении с Божьим именем на устах. Иисус в побежденных не был. Он со мной, Он идет впереди. За меня сражается небо. Кто Господен, тот победит.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. В передаче было использовано стихотворение Любови Весениной. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, я всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите две песни «Скоро день тот придет» и «После заката». Вашему вниманию сегодня предлагается послушать проповедь на тему о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И Господь да благословит всех вас!

Уважаемые братья и сестры, дорогие наши радиослушатели! У микрофона Русского христианского радио в Ванкувере ваш брат в Господе Виктор Серпевский. Приветствую вас! Сегодня я хотел бы поговорить на тему о признаках второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Только недавно мы разбирали частично эту тему, и я вновь возвращаюсь к этой же самой теме, потому что она беспокоит не только мое сердце, но и многих-многих моих братьев и сестер, членов Церкви Христовой. Буду читать из Евангелия Матфея 24 главы, начиная с 3 стиха и по 14. Евангелие Матфея, 24 глава, с 3 стиха. «Когда же сидел Он, то есть Иисус Христос, на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Когда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я умышленно прочел 14 стих дважды, чтобы сделать акцент на то, что обещает Господь, а главное, что Его Слово, Его Евангелие перед Его пришествием будет проповедовано по всей вселенной, имеется в виду по всей земле. Для того, чтобы люди покаялись, для того, чтобы приняли Его как личным спасителем, ничуть нет. Конечно же, многие люди покаются, многие люди обратятся к Богу лицом своим, раскаются в своих грехах, получат жребий с освященными, но нет. Господь говорит: проповедано будет сие Евангелие не для того, чтобы все обязательно покаялись, но во свидетельство всем народам. Вот тогда, когда это свидетельство будет для всех совершенно ясным, что Иисус Христос пришел как Спаситель мира спасти каждого, но если кто-то даже и услышит это свидетельство, не примет, то не будет вины ни на церкви, ни на проповедниках, не на самом Иисусе Христе в том, что люди не приняли Его. Однако это слово будет звучать до последнего дня. Слово о спасении, зов о спасении, зов Царства Божие всякому слушающему Слово Господне. И это свидетельство будет до самого последнего дня, когда Господь придет за Церковью Своей. В нашем евангельском братстве установлен порядок, что мы каждое воскресенье, первое воскресенье, принимаем участие в воспоминании страданий Господа нашего Иисуса Христа. Мы называем этот день хлебопреломлением. Мы вспоминаем, как Иисус Христос пострадал за нас. Мы вспоминаем, каким образом мы достались Ему, какой труд Он совершил здесь на земле. И Он оставил прекрасную заповедь через апостола Павла, передаваемую нам сегодня: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Смерть Господню возвещаете до какого времени? Доколе Он придет. Доколе Он придет?
Он придет для чего? Для того, чтобы воссесть на престоле славы в Израиле. Там, в храме Иерусалима, который должен быть построен, он там воссядет, до этих пор мы будем совершать хлебопреломление.

Сестра моя, Дух Святой и Слово Божие говорит каждому христианину, не только мне, настанет час, когда Господь позовет своих. Но написано, о дне же том и о часе том никто не знает, никто из людей не знает. Один Отец Небесный знает время им определенное, когда Он силою и славою великою восхитит всех верных своих, всех тех, которые принадлежали Иисусу Христу, то есть всех членов тела Его. Он глава, не может быть без тела. Он глава вместе с телом, потом возвратится уже на землю в великой славе Своей, в прославленной Церкви Своей. Но прежде чем Господь придет в пришествии уже на землю, в великой славе Своей, в Церкви Своей и с Церковью Своею, для того, чтобы царствовать 1000 лет, пройдет определенное время. Слово Божие говорит, что это будет великая скорбь. Я знаю, что есть и другие мнения. Я знаю, что многие христиане ожидают Иисуса Христа в пришествии Его за Церковью в середине, не в начале, но в середине великой скорби. Некоторые люди, я знаю, верят, искренне верят, что в Церкви Иисуса Христа придется пройти годину искушения здесь на земле все эти 7 лет, и лишь только по окончанию 7-летнего периода великой скорби будет восхищена Церковь. Я так не думаю. И к этому я не готовлюсь. Многие люди готовятся к пришествию Господа нашего Иисуса Христа на землю. Я не стараюсь их переубеждать, пусть они думают так, если им так кажется правильно. Я готовлюсь к встрече с Господом. Готовлюсь, когда Он придет взять Церковь Свою. Другими словами, я готовлюсь к восхищению Церкви. И как член Церкви Иисуса Христа, член тела Его, для меня абсолютно будет безразлично, умру ли я до этого дня, и Господь воскресит меня и возьмет в Свою великую славу, или оставлюсь я еще в живых в день явления Его. И тогда в этот великий славный день я вместе со всеми буду восхищен на облако, как мы читаем в послании Фессалоникийцам и послании Коринфянам. Дорогие друзья, между этими 2 днями, между днем пришествия нашего Господа Иисуса Христа на землю и днем восхищения Церкви, лежит определенный период времени. Известно, что о дне восхищения Церкви Библия говорит очень и очень мало. Но о пришествии Иисуса Христа на землю, для того, чтобы потом Он вместе с Церковью, вместе с Израилем царствовал 1000 лет, Библия говорит очень и очень много. Фактически все пророки касались этой славной темы. Вот почему эта тема и доминирует в нашем братстве. И мы говорим о пришествии Иисуса Христа как о чем-то таком великом и славном, а о дне восхищения Церкви часто люди или умалчивают, или забывают, или просто не понимают. Многие люди, с которыми я беседовал, абсолютно не различают времени явления Господа за Церковью и Его пришествием на землю. Но обратим свое внимание на наш первоначальный текст, к которому мы обращались в начале нашей с вами беседы. 24 глава Евангелия Матфея. Ученики задают вопрос Иисусу Христу, когда это будет? Какие признаки твоего второго пришествия? Может быть, ты расскажешь нам? Мы желаем знать о том времени, когда будет конец века. Что это такое? И Иисус Христос объясняет им, а через Евангелие мы получаем эту информацию и для себя. Христос говорит, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ниже мы читаем, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Недавно я слышал, что один человек пожелал изменить свое имя и фамилию, потому что она несколько неудобна была для него. Дело в том, что здесь в Америке родители дали этому человеку имя Jesus, то есть Иисус. А фамилия этого человека была Christ, то есть Христос. Так что ходил у нас недавно в Ванкувере Jesus Christ. И он изменил свою фамилию, потому что это было неудобно для него. Не о нем речь. Сегодня речь идет о тех людях, которые действительно называют себя Иисусом, называют себя Мессией, называют себя Христом, и таких очень и очень много в каждой стране,
каждой цивилизованной

В этой стране есть десятки, сотни и тысячи даже таких людей, которые претендуют на звание Христа, на звание Спасителя мира. И вот сегодня исполняются эти слова. «Многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». То, что сказал Господь ниже о войнах, о военных слухах, то, что сказал Господь, что народ восстанет на народ и царство на царство, и будет голод и мир и землетрясение, в этих словах нет никакого сомнения. Очень много фактов каждый день говорят нам о всех тех событиях, которые происходят. Где-то воюют, где-то льется кровь, где-то землетрясение, где-то наводнение, где-то мор, где-то голод, где-то все то, о чем сказал Господь, уже сбылось или сбывается каждый Божий день. Где-то предают, где-то мучают, где-то убивают, где-то ненавидят особой ненавистью христиан. Все это есть на земле, и это факты сегодняшнего дня. Но особенно ярко выделяется на фоне всех этих бедствий вот что. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Никогда еще... До последних буквально лет не вставало такое огромное количество различных лжепророков, которые прельщают верующих людей. И не только верующих людей. И по причине умножения беззакония во многих ухладеет любовь, так мы читаем, и об этом мы прекрасно знаем, даже и внутри наших церквей. Но претерпевший же, говорит Господь, до конца, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Хочется сказать, что все это уже сбылось в полной мере. Может быть, мы только не знаем частично чего-то, очень немногого, что еще не сбылось. Но мы знаем, что в глобальном смысле, в общем смысле, все уже сбылось. Итак, пришествие Иисуса Христа при дверях. Время Ефесской церкви, время Смирнской церкви, Пергамской, Фиатирской, Сардисской, Филадельфийской и Лаодикийской истекает. Третья глава Откровения повествует нам последними стихами. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Последний стих третьей главы Откровения говорит нам, «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, последним стихом заканчивается период Церкви Иисуса Христа на земле. Четвертая глава Откровения первым стихом открывает нам завесу, как дверь, открытую на небе, и прежний голос, который слышал Иоанн, говорил ему, как звук трубы, и приглашал его взойти туда, чтобы ему показать, чему надлежит быть после сего. После чего? После периода церкви, после ее деятельности здесь на земле, после того, как время для церкви уже закончится, после того, как Господь позовет своих на облако, после этого Иоанну открывается видение, и он тотчас был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И этот сидящий был видом подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И далее, то, что здесь видел Иоанн, и он записал в своей книге Откровение, говорит нам о будущих событиях, которые уже не будут касаться Церкви Господа нашего Иисуса Христа, потому что время Церкви уже пройдет. В определенный день Господь позовет Своих и восхитит всех славою и силою великою на облаке. И там написано, там с Господом мы будем всегда. Утешайте друг друга такими словами, Господь говорит нам через апостола Павла. Сегодня люди не интересуются, может быть, этой темой. Сегодня люди интересуются такими событиями, которые ничто в сравнении с этой темой. Сегодня появившемуся какому-то событию, неважному, незначительному событию, хотя бы в жизни великого человека люди отдают все свое время, все свои деньги, все свое внимание. И мне становится печально видеть такой факт,
когда люди не избирают главное, а избирают второстепенное. И этому второстепенному они посвящают всю свою жизнь. Вместо того, чтобы прийти и дать поклонение Богу, люди поклоняются какому-то человеку, даже порою очень сомнительного поведения. Недавно произошел в мире такой случай. В автокатастрофе погибла принцесса Диана. Она была матерью двоих детей принцев. Она оставила своего мужа, взяла развод. Вместе с своим арабом, любовником, мультимиллионером ехали на страшной скорости в автомашине, и мгновенная смерть того и другого. И любовник, и любовница, оставившие землю, должны предстать перед Богом. Что скажут они ему? А что сказали люди по отношению Дианы? Принцесса Диана стала каким-то культом, каким-то символом славы, чести и величия для многих-многих людей, не только англичан, но и всего мира. 34 миллиона экземпляров дисков песни «Свеча на ветру», которую исполняет один певец, уже распроданы. Это говорит о том, что 34 миллиона человек, а может быть даже и семей, преклонялись перед этой женщиной, как перед богиней. Но Библия говорит, что горе человеку, если он приобретет даже весь мир, а душе своей повредит. Конечно, это хорошо для певца, что он заработал 100 тысяч фунтов стерлингов за одну только эту песню. Это его право. Но, дорогие друзья, главная тема, тема поклонения Господу нашему Иисусу Христу, ожидание Его пришествия, уже не интересует людей как таковых. Для них тема пришествия Иисуса Христа второстепенная тема. Главная тема – это жизнь на земле и почитание великих людей. Вот что интересно сегодня людям. А между тем, время пришествия Иисуса Христа не за горами. А время восхищения Церкви будет еще раньше. Итак, дорогие друзья, будем бодрствовать, как говорит Господь, чтобы кто-то не прельстил нас, даже и верующих. Мы должны хорошо помнить, что время на земле истекает. Один священник, ирландский священник Ашер, занимался математикой, изучал серьезно Библию и подсчитал, что 23 октября в 9 часов утра по Гринвичу исполнилось 6 тысяч лет, когда Господь создал человека. Он так утверждает. Не знаю, прав ли он или нет, но Библия говорит нам о том, что эти 6 дней уже проходят. Да, и особенно те 2 дня, которые были отведены от дня рождения Господа нашего Иисуса Христа, тоже на исходе. Мы читаем в Слове Божьем, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Мы знаем, что Израиль будет отвергнут на 2 дня, то есть на 2000 лет, но в 3-й день он восставит его, то есть в 1000-летнее царство, в 3-й день, в 3000 лет. И по общему исчислению это значит будет 7000 лет. А сейчас со дня творения заканчивается 6000 лет. Время пришествия Христа приближается, а время восхищения Церкви тем более. И всякому человеку, который не принял еще Иисуса Христа как личного Спасителя, но заинтересовался этой темой, хочется сказать, милый друг, я указываю тебе на распятого Спасителя и Господа твоего, как на единственную надежду спасения души твоей. Поэтому, как и говорил апостол Павел, увещевая братьев своих, чтобы они примирились с Богом, теперь я говорю тебе, дорогой друг, примирись и ты. Позволь мне убедить тебя раскаяться и обратиться, чтобы грехи твои могли быть прощены, чтобы ты начал служить Богу живому и истинному, чтобы стал ты непорочным через прощение и чтобы стал готовым через любовь Божию, которая будет действовать в тебе, чтобы ты мог встретить своего Господа не со стыдом, но с великой радостью. Обратись к Нему, помолись Ему, попроси у Него прощения, и Господь даст тебе то, о чем ты даже и не мечтал. Ну а всем христианам, всем тем, которые приняли Иисуса как личного Спасителя, скажу, Христос грядет, а потому умерщвляйте ваши земные члены, чтобы явиться с Ним во славе.
Берегитесь и молитесь от чистого сердца, чтобы вы могли быть подобны Ему, и увидели бы Его, как Он есть. Будьте готовы к восхищению Церкви. Богу нашему, возлюбившему нас, принесем хвалу и благодарность жизнью нашей, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, заканчивается время радиопередачи «Луч надежды». Если вы пожелаете написать, пожалуйста, напишите мне по следующему адресу. Виктор Серпевский, 3014 North East, 141 Avenue, город Ванкувер, штат Вашингтон, 98682, Соединенные Штаты Америки. Я прощаюсь с вами и желаю вам обильных Божьих благословений. До новых встреч в эфире. Всего.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлой программе мы узнали, что у Сережи Каратаева украли велосипед. Потеря велосипеда очень огорчила Сережу. Что же сегодня происходит в этой семье? Чем сегодня заняты Каратаевы?
1: А где же Верочка? Кто знает? Могла бы пойти уже мыть руки. Еда уже готова.
2: Вера сказала, что пойдет на улицу.
1: На улицу?
2: И притом так загадочно улыбнулась. Опять, наверное, что-то придумала.
1: Что же это она опять выдумала?
3: Да, я тоже заметил. Она с девчонками все чем-то секретничает. Все время шептали что-то и вертелись. Вывали, как пчелы в улье.
1: Ой, и что это они придумали? Хотя бы ничего опасного. Вера так любит фантазировать, вечно что-нибудь выдумает.
3: У девчонок всегда какие-то глупые игры.
2: Ну, твои игры тоже не всегда уж такие разумные. Взять бы хотя бы на прошлой неделе.
1: А что на прошлой неделе случилось?
2: А ты что, мама, ничего не слышала?
1: Нет.
2: Ты не слышала, что эти герои вытворили на прошлой неделе?
1: Не слышала. А что такое?
3: Доносчик несчастный.
1: Что такое?
2: Да у меня и мыслей не было, чтобы доносить на тебя. Но я думал, что мама уже знает, ведь весь двор об этом говорит.
1: Что ты опять сделал, Сережа?
3: Да мы только небольшой опыт провели.
2: Они испытывали, как работает их самодельный парашют. К счастью, ничьей маленькой сестренки не взяли под опытным кроликом.
1: А кого они привязали к нему?
2: Ну, того соседского кота, такого большого полосатого, которым ты еще так восхищаешься.
1: Вы мучили его?
3: Да нет, мы только его привязали веревкой к парашюту.
2: И бросили потом с балкона с 5-го этажа вниз.
1: Ужас какой! Кот разбился? Что с ним случилось?
3: Да нет, ничего с ним не случилось. Только немного испугался.
1: Ну еще бы.
3: А парашют прекрасно сработал.
2: Ага, немного испугался, говорит. Бедный кот весь день просидел на дереве, взъерошенный как воробей. Никак не соглашался спуститься вниз, хотя как звали. Только когда соседка пришла с рыбой и положила ее под дерево, только тогда спустился на землю.
1: Ой, Сережа, Сережа, ну что мне с тобой делать? Что теперь соседка-то думает о нас?
3: Ничего страшного.
1: Ну, конечно, для тебя ничего страшного.
3: Их Савка тоже был с нами. Он все и придумал.
1: Ну, слава богу, что хоть не ты это выдумал. Но ты бы, Сережа, хоть немного подумал, когда ты что делаешь. Ты ведь знаешь, что к животным нужно хорошо относиться, а не издеваться над ними.
3: А мы и не издевались.
1: Ну, здесь мы с тобой разного мнения. Ну, иди, посмотри, чем твоя младшая сестренка занята, и приведи ее домой. Иди.
3: Пусть девчонки сами следят за собой. Это мой принцип.
1: Ух-ух, вот какие у тебя принципы. И как мы только сумеем жить с таким принципиальным человеком, Вадим?
2: Такие принципы довольно-таки глупые. Ты, наверное, вообще не понимаешь, что такое принцип.
3: Не понимаю. Принцип – это такое твердое решение. И мое решение такое, что я не отвечаю за разные глупости девчонок.
2: Ну, это свидетельствует не об очень-то большой мудрости и ответственности.
1: Да.
2: И слушай, друг, ответственность – это один из тех принципов, которые учит нас Библия. И в ответственность входит также забота о других. А теперь вставай и отправляйся искать Веру, а то он как развалился.
3: А ты не командуй.
1: Иди, иди. Ой. Эта медлительность Сережи начинает мне уже на нервы действовать.
2: Ну, она пройдет, мама. Хотя это, конечно, раздражает. А помнишь, каким медленным я был?
1: Помню. Очень хорошо помню. Ты был как вареная макаронина. Когда сидел на стуле, то казалось, что вот-вот сползешь на пол. Только ты рос не таким упрямым, и повсюду успевающим, как Сережа.
2: Ну да, я всегда любил читать и заниматься разным. Мозаикой, конструкторами. Mm-hmm. А Сережка все куда-то бежит.
1: Да, мы все такие разные.
2: А где же Люда с папой? Они же обещали прийти к ужину.
1: Скоро придут. Они, наверное, зашли к тете Марии.
2: Может быть. А, вот они, легкие на помине.
4: Ну вот и мы.
1: Ну давайте, давайте. Обед уже готов.
4: Ой, как пахнет то вкусно.
1: Будем кушать.
4: Да, надо бы.
1: Идите, помойте руки.
3: Вы только посмотрите на эту девчонку. Черная, как негритянка.
1: Где это ты так измазалась, Вера?
5: А я, Сережка, на велосипед нашла.
1: Да ну?
5: Везде Бог услышал мою молитву.
1: Правда? Но где же ты его нашла?
5: В одном пустом сарае.
1: Как это?
5: Галя заметила у одного мальчишки точно такой же велосипед, как у Сережки. И мы потом начали следить за ним.
2: А, вот оно что.
1: Да.
2: Недаром вы были такие таинственные. Я уже думал, что это у вас за секреты, а у вас только один секрет.
5: Да мы же не знали точно, Серёжин это велосипед или нет.
1: Ну а как же вы узнали?
5: А мы следовали за ним, когда он отнесет его в сарай. Нам только сегодня удалось попасть в сарай и посмотреть, Серёжин это велосипед или нет.
3: Ну и ну.
2: Да, хитрый парень.
4: Так, может,
2: замок
4: это
2: заметил.
4: И не Серёжин велосипед?
1: Вы его взяли, Верочка? Может, действительно не Серёжин? Ведь таких велосипедов много, как у Серёжи.
5: Мы взяли. Я сказала этому парню, что этот велосипед Серёжин.
4: Ну откуда же ты знала, что это Серёжин?
5: А на нём, помните, зелёные крылья? Серёжа их сам покрасил.
3: Да.
4: Ну, помним, помним.
5: А снутри еще большими буквами написано «Сережа Кей». Мы сказали ему, что если он не отдаст велосипеда, то мы скажем все милиционеру. И милиционер посадит ее в тюрьму.
1: Ну и он перепугался.
5: Волей-неволей ему пришлось отдать велосипед.
1: Кто это такой? Что это за мальчик?
5: Девочки сказали, что он живет в том доме на пятом этаже. И что папа у него сильно пьет. И у них не всегда дома есть что кушать.
1: Ой-ой-ой.
3: А, я знаю его. У них дома действительно очень плохо.
2: Ну как, свернешь ему нос, как обещал?
1: Да, ты же помнишь, как грозился?
3: С одной стороны, хотелось бы. Но что-то мне валь стал. Мой принцип такой. Битого не бьют.
4: Ну, это правильно.
1: Да.
4: Мне кажется, что тебе лучше надо узнать, как ты можешь ему помочь.
1: Все-таки нужно быть осторожным. Никогда не знаешь, что может случиться, когда...
4: Да, осторожно всегда уместно. Человек, во-первых, должен быть мудрым, и тогда, когда помощь оказывает.
1: Да, мудрость нужна.
4: Вот. Но я верю, что Небесный Отец поможет Сереже. Ну и надеюсь на то, что ты, Сережа, способен разобраться, что плохо и что хорошо. И не последуешь плохому, да?
1: Ну, я не знаю, ведь только что опять...
2: Мама, ну... то, что было, то прошло. Ведь все будет хорошо, правда, Сережка?
3: Да.
1: Ну, хорошо. Ладно. Вот и прекрасно. Хорошо, что дело разрешилось так легко, что не надо нам нового велосипеда-то покупать. Теперь нам нужно только благодарить Господа, что велосипед нашелся.
5: И меня, и девочек тоже.
1: Ну, конечно.
5: Без нас бы никогда не нашли велосипеда.
4: Ай да, девушки, ай да, молодцы. Вы у нас как настоящие разведчики.
3: Ладно, спасибо и вам.
1: Ну, соизволил поблагодарить.
3: И у девчонок есть проблески. Даже не верят.
4: Ну, теперь придется поверить себе, Сереж.
1: Да, доказательства налицо. Ну, а как теперь насчет твоего принципа-то? Все еще уверен, что не будешь принимать участие в делах девочек?
3: Не знаю. Я не совсем уверен. Просто иногда скажу, что попало.
1: Да, вот именно. Так оно со всеми нами и бывает. Говорим больше, чем нужно.

0: Каждый человек живет согласно каким-то принципам. Одни живут согласно хорошим принципам, другие – менее хорошим. Эти принципы определяют наши поступки и поведение в различных ситуациях жизни. Рассказывают о солдате, который случайно услышал, как генерал с уважением отозвался об одном офицере. Солдат с удивлением сказал: «Товарищ генерал, вы, наверное, не знаете, что человек, которого вы так хвалите, ваш наихудший враг. Он при каждом удобном случае поносит вас». «Да, я это знаю», — ответил генерал. «Но у меня спросили мое мнение о нем, а не его мнение обо мне». Генерал имел принципы, согласно которым он жил и которым он был верен. Сегодня в нашей программе Сережа и Вадим также говорили о принципах.
1: Пусть девчонки сами следят за собой. Это мой принцип.
2: Ух-ух, вот какие у тебя принципы. И как мы только сумеем жить с таким принципиальным человеком, Вадим?
3: Такие принципы довольно-таки глупые. Ты, наверное, вообще не понимаешь, что такое принцип.
1: Не понимаю. Принцип – это такое твердое решение. И мое решение такое, что я не отвечаю за разные глупости девчонок.
0: Как мы заметили, принцип Сережи, касающийся девочек, по-детски незрелый. Но со временем и под правильным учением принципы Сережи изменятся. Библия, Слово Божие, предлагает всем нам правильные и зрелые принципы, при исполнении которых жизнь наша будет счастливой и полноценной. Принципы отличаются от правил тем, что принципы — это просто указатели, а правила — ясные инструкции. Библейские принципы практичны в том отношении, что они помогают нам понимать, когда наши поступки и решения правильные и хорошие, и когда они причиняют вред нам самим и другим. Они указывают помощь при решении самых житейских вопросов, даже при таких, как купить ли машину самой новой модели или более дешевую, старую. Согласно каким принципам мы живем? Каждый человек живет согласно каким-то принципам. Самый распространенный и употребляемый людьми принцип – это принцип самолюбивого наслаждения. Если мне это нравится, я это сделаю. Согласно этому принципу, вы купите новую машину, не думая о возможных последствиях. Вы готовы оставить семью совсем без денег или готовы по уши залезть в долги. Чего бы это ни стоило, вы удовлетворите свое собственное желание. Может, исполнение этого желания и не причинит никаких трудностей и вредных последствий. Возможно, покупка машины поможет вам в вашей работе или служении, но в момент принятия решения вы не думали об этом. Не это было вашим главным мотивом приобретения машины. Вашим принципом было удовлетворение своего собственного желания. Принцип этот противоречит тем принципам, согласно которым наш образец Иисус Христос жил и умирал. Согласно каким принципам мы живем? Другой принцип, применяемый многими, это принцип достижения популярности. Быть популярным значит быть любимым большинством. Популярность всегда включает в себя желание человеческой славы. Вернемся к нашему примеру о машине. Может быть, почти все сотрудники на вашей работе имеют машину, и вам не хочется отделяться, отставать от них. Или, может быть, у ваших соседей просто мотоцикл или только велосипед, а вам хочется быть обеспеченнее, чем соседи, более преуспевающим. Приобретение новых «Жигулей» поднимет авторитет среди знакомых и соседей, а вам как раз этого и хочется. Но что говорит Библия? Она советует нам искать более славы пред Богом, чем пред людьми. Желание быть авторитетным и популярным среди людей – нехристианский принцип. Перечень нехристианских принципов длинный. Человек имеет много нехристианских свойств, которые определяют его поступки – лень, гордость, жажда власти и так далее. По каким же принципам живут, или вернее, должны бы жить христиане? Вот некоторые из них. Во-первых, вы помните, что в повествовании о добром самарянине самарянин проявил любовь к своему ближнему. Приведя его в пример, Иисус сказал: «Иди ты и поступай так же». Проявление любви – главный принцип, по которому живет истинный последователь Христа. Во-вторых, Слово Божие говорит, что Он, то есть Бог, расточил, раздал нищим. Принцип щедрости указывает нам, как нам нужно в каких ситуациях поступать, чтобы жить правильно, по-христиански. В-третьих, взирая на Христа через Его Слово, мы видим, каким Он был, и, следовательно, знаем, какими мы должны стать. Апостол Павел пишет: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Пользуясь этими библейскими принципами и указателями, мы можем найти помощь на все вопросы в нашей жизни. Библейские принципы – это Божьи принципы. Они дают божественную мудрость человеку, живущему согласно им. Приобретение этой мудрости требует послушания Богу, терпения и смирения. Очень важен также принцип верности в служении. Вспомним повествование Иисуса о трех слугах. Господин этих слуг отправился в чужую дальнюю страну и дал им крупные суммы денег, каждому согласно его способностям. Господин ожидал от них прилежного и разумного употребления этих средств. Двое из слуг так и сделали. Они усердно потрудились и достигли прибыли для господина своего. А третий ничего не стал делать. Его нельзя обвинить в нечестности. Он просто побоялся привести в употребление полученные средства. Или, может, боялся потерять то, что получил от господина своего. Он выкопал яму и спрятал свою часть. Когда господин вернулся, он похвалил двух слуг, которые много потрудились. Он вознаградил их. В отношении же третьего слуги, который ничего не сделал с полученной суммой, он разгневался. Он назвал его лукавым и ленивым, отобрал у него деньги, которые он спрятал, и выгнал его вон. Этот рассказ содержит ясный урок для нас. Он иллюстрирует принцип верности в служении, то есть правильное употребление наших даров, талантов, которые Бог дал нам для употребления, пусть они будут даже самыми малыми. Исполнять этот принцип верности в своем христианском служении – это значит сознавать, что Бог дал, и что Он дает все для мудрого употребления. Будем употреблять все Божьи дары с чувством ответственности пред Богом. Будем верными и плодотворными. Бог желает, чтобы мы сделали все, что в наших возможностях ради блага других и для Его славы. Если бы Иисус Христос искал себе тружеников посредством объявлений, Его объявление могло бы звучать так: «Нужны мужи и жены для исполнения трудной задачи построения Моей Церкви. Вас часто не будут понимать». Иногда даже ваши наиблизкие сотрудники не будут вас понимать. Вы будете подвержены постоянной атаке невидимого врага. Возможно, вы не увидите плода своего труда, и награду свою вы получите только после окончания вашей работы. Этот труд может лишить вас собственного дома, разрушить ваши собственные мечты, даже отнять у вас вашу жизнь. Да, друзья, труд наш благородный, но трудный. Слуги, служители. Обязанность служителей — это осуществлять те дела, которые их Господин поручил им. Они должны понимать, что они обязаны слушаться указаний своего господина. Они должны знать дающего эти указания, знать господина. Слово Божие говорит, что люди имеют различных господ над собой. Они порабощены разными грехами, своими плотскими похотями, любовью к деньгам, ко всему материальному и так далее. Жизнь же христианина посвящена только одному господину, живому Богу. Это посвящение, выбор, принятие решения, которое мы должны сделать не только один раз, но которое мы должны делать постоянно, каждый день. Вы помните историю об Иисусе Навине? Он повел израильский народ в обетованную страну. С Божьей помощью он освободил эту страну от всех врагов. В свои старческие годы Иисус Навин приказал всему народу собраться перед ним. Когда народ собрался, он поставил перед ним выбор. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе сегодня, ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин провозгласил народу свое решение. Он будет служить Богу до дня своей смерти. Решение отдаться Богу и Ему служить — важнейшее решение, которое человек может принять в жизни. Принятие этого решения Бог требует от каждого из нас. Служить Богу или своим собственным желанием. Каким будет твое решение? Иисус Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Может быть, кто-то на это скажет: «Хорошо, я готов верить, но я не хочу отдавать своей жизни в Божье распоряжение. Слишком дорогая цена». Но Иисус дальше говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользой человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Ты возразишь: «Проповедник, тебе хорошо говорить там в окружении верующих, а мне стыдно говорить о Боге в моем кругу». Слова Иисуса послужат ответом тебе: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Участь твоей вечной души, приобретение непоколебимого мира и истинного счастья — все зависит от твоего добровольного решения. Да поможет тебе Господь принять это решение, следовать за Христом, служить Ему как высшему авторитету в своей жизни. Аминь».

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам. Свои письма вы можете направить по адресу передающей станции. Не забудьте написать на конверте название нашей программы «Семья Каратаевых». Желаем вам обильного Божьего благословения. У микрофона Иван Степанович Хаука.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из книги Спирджина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Но прежде давайте немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Спирджин говорит, что сердце – это самая важная часть человека, из него исходят источники жизни. Естественно, что сатана, пытаясь причинить зло человеку, главной своей силы направляет на атаку сердца. Теорию подтверждает опыт. Хотя сатана сокрушает нас всеми возможными способами, атакует каждые ворота города под названием «душа человека», хотя под каждую стену он подкатывает свое орудие, все же главные силы своей смертельной злобы он направляет на сердце. В сердце, уже и без этого злое по природе, он бросает семена зла и делает все возможное, чтобы превратить его в гнездо вредноносных птиц, в сад пагубных деревьев, в речку с ядовитой водой. Посему заповедь «больше всего хранимого, храни сердце свое» вдвойне важна. А так как опасность не уберечь сердце в два раза больше, то и обещание, что мир Божий соблюдает наши сердца во Христе Иисусе, вдвойне сладостно. Средство охраны, которое Бог дарует святым, это мир Божий, который превыше всякого ума. Мир, который защитит нас в Иисусе Христе. Слово «мир» нужно понимать в двух смыслах. Это мир Божий, который существует между Детем Божьим и Богом-судьей. Мир, который на самом деле превыше всякого ума. Иисус Христос полностью удовлетворил все требования божественной справедливости, и поэтому сейчас Бог не имеет никаких претензий к своим детям. Бог не гневается на своих детей за их грехи. Искупление Христа установило между нами нерушимый мир. Почему же этот мир называется миром Божьим? Мне кажется, потому что он исходит от Бога, потому что Бог его придумал, потому что Бог дал своего Сына, чтобы тот принес мир, потому что Бог дал своего Духа, чтобы наша совесть пребывала в мире, потому что Бог, пребывающий в душе этого человека, и есть его мир. Далее мы читаем, что мир Божий превыше всякого ума. Что это значит? Апостол Павел имеет в виду, что этот мир своим умом мы никогда не поймем, а, следовательно, и не достигнем. Человек своим плотским умом никогда не постигнет его. Почему же христиане обладают этим покоем и миром? Невозможно понять этот мир. Христианин при помощи веры делает то, что другому человеку сделать не под силу. В то время как слабый ум пытается взобраться на гору, вера стоит на ее вершине. В то время как слабый ум пытается убежать от непогоды, вера парит высоко вверху, над грозой, и оттуда, смеясь, смотрит вниз на долины, где бушует буря. Вера идет дальше ума. И мир, который есть у христианина, мирские люди не могут не постичь и не достичь. Мир Божий превыше всякого ума. Сказано, что этот мир соблюдает помышления во Христе Иисусе. Без Христа Иисуса этот мир не существовал бы. Без Христа Иисуса этот мир, даже если бы и существовал, не мог бы долго просуществовать. Ежедневно встречайтесь со Спасителем. Постоянно взбирайтесь на крест, где Он истекает кровью. Прибегайте к Его никогда не истекающему источнику, и ваш мир будет крепким, долгим, постоянным. Но уберите Иисуса Христа, источник мира, и мир исчезнет, умрет, перестанет существовать. Христианин может иметь мир с Богом только благодаря искуплению его Господа Иисуса Христа. Вот Мартин Лютер стоит посреди зала, где собрался Бормский сейм. Вокруг сидят короли, принцы и приспешники Рима, жаждущие крови. Этим утром Мартин встал в полном спокойствии. Он пошел на заседание сейма, чтобы отстоять истину, и поэтому смело провозгласил там, что он проповедует то, во что верит, что Бог помогает ему и что он будет стоять до последнего. Жизнь реформатора в Божьих руках. И хотя еще полностью не развеялся запах сожженного тела Яна Гуса, и он помнит, что князья, находящиеся здесь, уже не раз коварно обманывали тех, кого обещали защитить. Все же он стоит здесь, перед ними, в полном спокойствии. Он не боится людей. Их нечего бояться. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает его сердце и помышления во Христе Иисусе. А вот еще один пример. Джона Брадфорда из Ньюгейнта должны были жечь завтра утром в Смитфельде. Он с великой радостью лег в постель, потому что знал, что завтра у него свадьба. Он сказал своему сокамернику: «Завтра разведут великолепный костер». Он смеялся и радовался всю ночь от того, что очень скоро наденет на голову венец мученика. Может, этот Брадфорд был сумасшедшим? Ни в коем случае. У него был мир Божий, который превыше всякого ума. Но, наверное, ярче всего этот мир проявляется в умирающем верующем. «Братья, вы не раз видели это спокойствие и безмятежность и говорили при этом: „Господь, можно я умру вместе с ним?“ Так приятно находиться в комнате, где все тихо, спокойно, где мира уже нет, а есть только небеса, где сердце человека уже с Богом, вдали от прошлых печалей и скорбей. Умирающий совсем близко от ворот вечного блаженства. А вы спрашиваете: как так получается? Почему смерть не страшит его, не заставляет трепетать? Она страшит человека, но в то же время у него есть мир Божий, который превыше всякого ума. Понять, что это такое, может только тот, кто обладает им, дитя Божие. И когда однажды, почувствовав это, вы сможете сохранить спокойствие во время паники и быть уверенным в победе, петь среди бури, улыбаться в окружении врагов, доверять Богу, каким бы тяжелым ни был ваш путь, когда вы полностью уверитесь в мудрости и благости Иеговы. Это значит, что у вас будет мир Божий, который превыше всякого ума. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Итак, мы с вами поговорили о том, что такое мир. Теперь перейдем ко второму пункту и попробуем разобраться, как же достичь его. Я уже говорил, что Бог обещает даровать мир в ответ на исполнение своей заповеди. Бог исполнит свое обещание, если вы выполните его волю. Обратимся же сейчас к четвертому стиху и посмотрим на первое правило обретения мира. Христиане, хотите ли вы иметь мир Божий, который превыше всякого ума? Во-первых, вы должны всегда радоваться. Человек, который никогда не радуется, а только печалится, горюет, плачет, забывает о Боге и, следовательно, забывает о всеведущем Яхве. Тот, кто всегда жалуется на испытания в пути и немощи своей плоти, никогда не будет иметь такого мира. Друзья, развивайте в себе умение веселиться. Старайтесь всегда улыбаться. Помните, что это такая же заповедь Бога, как и повеление «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим». Всегда радоваться — это заповедь Бога, ваша обязанность и честь. Поэтому исполняйте ее. Помните, не радоваться — это грех. Радоваться — это обязанность, исполнение которой приносит лучшие плоды и лучшую награду. Всегда радуйтесь, и тогда мир Божий соблюдет ваши сердца и ум. Впуская в свою жизнь пагубные сомнения, отрицательные мысли, мы разрушаем свой мир. Следующая заповедь звучит так. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Если вы хотите иметь мир, будьте кроткими. Торговец, ты не можешь жульничать и при этом иметь мир. Юноша,

Никогда не желай слишком многого. Тот, кто хочет попасть на Луну, разочаруется, если достигнет только половину пути. Если же он умерит свои желания, то порадуется, что забрался выше, чем вначале предполагал. Будьте кроткими в желаниях. Чего бы вы ни хотели, пусть ваши желания согласуются с Божьими, и тогда вы сможете выполнить заповедь, что приведет к исполнению обещания Бога: «Мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Последнее повеление, которое нужно исполнить, таково: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». У вас не будет мира, если вы не расскажете Богу о своих проблемах. Только Ему можно изливать свою душу. Если вы поделитесь своими проблемами с друзьями, вы можете избавиться от них лишь на миг, а после они снова вернутся. Если же вы расскажете о них Богу, считайте, что вы их похоронили. Если вы отдали их Ему, они никогда вас больше не побеспокоят. Если вы катите камень своего бремени не к Богу, вы трудитесь напрасно. Но если вы катите камень бремени к Богу, значит, вы катите его по направлению к глубокому ущелью. Если он упадет туда, его больше не достанешь. Забросьте свои проблемы туда же, куда вы забросили свои грехи, в глубины морские. Никогда не держите свою проблему при себе. Отдавайте ее Богу. Как только она появится, немедленно расскажите об этом Отцу в молитве. Помните, что чем дольше вы скрываете ее от Бога, тем слабее становится ваш мир. Чем дольше длится мороз, тем глубже промерзает пруд. А вы будете мерзнуть до тех пор, пока не выйдете к солнцу. Когда же вы выйдете на солнце, к Богу, тогда лед начнет таять, а ваши проблемы исчезать. Не медлите, ибо чем дольше вы ждете, тем дольше лед будет таять. Если вы долго пробудете на морозе, ваши проблемы превратятся в толстые и прочные куски льда, и понадобится много дней усиленной молитвы, чтобы растопить их. Бегите к престолу Божьему. Старайтесь походить на ребенка, который бежит к маме сразу же, как только что-то случится. Бегите к Отцу в ту же минуту, как вас постигла беда. И так во всем, даже в самом малом. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Приносите к Богу головную боль своего мужа, болезни своих детей. Приносите все, и мелкие семейные проблемки, и тяжелые коммерческие неудачи. Изливайте ему свое сердце. Открывая желание Богу, вы исполните заповедь: «И мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот эти повеления. Пусть же Бог, Святой Дух, поможет нам исполнить их, и тогда мы будем пребывать в вечном мире Божьем.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
1: И теперь нам осталось только показать, как мир, который мы только что описали, сохраняет сердце. Вы увидите, как мир сохраняет сердце полным. У человека, у которого есть мир с Богом, вы не найдете пустого сердца. Он понимает, что Бог сделал для него очень много, и что он должен любить своего Бога. Вечное основание его мира, лежащее в божественном избрании, твердая опора его мира.

0: воплощение Христа, его праведность и смерть, апогей его мира. Небеса — место, где его радость и мир станут совершенными. Об этом всем стоит размышлять с благодарностью, и размышления эти обязательно приведут к росту любви. А где есть любовь, там есть и большое, и полное сердце. Поэтому храните мир с Богом, и вы сохраните сердце, полное до краев. И помните, что полнота жизни прямо пропорциональна полноте сердца. Если ваше сердце пустое, значит, ваша жизнь пуста. Если ваше сердце полное, значит, вы живете полной, насыщенной, настоящей жизнью, которой можете свидетельствовать миру. Поэтому бережно храните мир с Богом. Всегда помните, что он существует только благодаря Христу Иисусу, нашему Спасителю. И пусть ваша совесть будет спокойна, тогда ваше сердце будет полным, а душа — сильной. Тогда вы сможете делать дело своего Господа. Храните мир с Богом, и тогда сердце ваше будет чистым. Если придет искушение, вы спокойно скажете ему: «Что ты предлагаешь мне? Наслаждение? Смотри, оно уже у меня есть. Ты предлагаешь мне золото? И золото у меня есть. Все у меня есть. Это дар Бога. У меня есть город нерукотворный. Я имею жилище на небесах, дом нерукотворный вечный. Зачем мне твое фальшивое золото? Но я дам тебе славу и почет», — не успокаивается сатана. «Мне достаточно славы. Она у меня есть», — ответит сердце, в котором обитает мир. «Бог прославит меня в последний день». «Я дам тебе все, что пожелаешь», — говорит искуситель. «У меня есть все, чего я желаю», — отвечает христианин. «Прочь от меня, сатана! Пока я в мире с Богом, я выстою все твои искушения. Ты предлагаешь мне серебро? У меня есть золото. Ты раскрываешь предо мною сокровища земли? У меня есть сокровища небес. Иди прочь, искуситель душ человеческих. Прочь, дьявол! Твои искушения и льстивые речи не действуют на того, кто в мире с Богом». Этот мир сохраняет сердце целым, нераздельным. Тот, кто пребывает в мире с Богом, может отдать все свое сердце Господу. «Зачем мне искать еще чего-то на земле, если я уже нашел покой в Боге?» — спросит он. «Тогда я бы стал похож на птицу, сбившуюся с пути. Я нашел источник. Зачем мне пить из разбитого сосуда, который не удерживает воду? Я почиваю в руках моего возлюбленного. Зачем же мне искать покой у кого-то другого? Я уверен, что эта вера правильна. Зачем мне оставлять чистый ливанский снег? Я чувствую и знаю, что эта вера плодородна, ибо она производит во мне стократный плод мира. Зачем же мне сеять в другом месте? Я, как руфь, приду на поля Вооза и останусь там навсегда». Кроме того, мир Божий делает сердце богатым. Вы, наверное, уже заметили, что я возвращаюсь к пунктам сегодняшней утренней проповеди и показываю, как этот мир помогает выполнять необходимые требования, о которых речь шла сегодня утром. Мир с Богом делает сердце богатым. У человека, который постоянно сомневается и расстраивается, бедное сердце. В нем ничего нет. Но у человека, который в мире с Богом, сердце богатое. Если я в мире с Богом, я могу смело подойти к Его престолу, где обрету богатство. Созерцание — вот еще одна сфера для обогащения. Если мое сердце в мире с Богом, я могу созерцать Бога. Если же нет, то созерцание невозможно, ибо налетят птицы на жертву, а я не смогу отогнать их, если моя душа не будет в мире с Богом. Слушание слова — это еще один способ стать богатым. Если мой разум в беспорядке, я не смогу слушать слово с пользой. Если с собой в церковь, я приношу свою семью, свою работу, своих овец и лошадей. Я не могу слушать. Если рядом со мной на скамье в церкви сидят коровы, собаки, лошади, я не услышу проповедь Евангелия. Если меня не оставляет в покое работа, и я не могу не думать о делах, я не смогу ничего услышать. Но если у меня есть мир, если я спокойно отношусь ко всему и полагаюсь на волю своего Отца, тогда я буду слушать Евангелие с удовольствием, и каждое слово проповеди будет полезным для меня, ибо уста мои будут пусты, и я смогу заполнить их небесными сокровищами слова. Итак, вы видите, что мир с Богом обогащает душу. Он делает сердце богатым, соблюдая сердце и помышления во Христе Иисусе, Господе нашим. Вряд ли стоит говорить, что мир Божий исполняет еще одно требование Бога, о котором я не упомянул, потому что это само собой разумеется. Мир Божий делает сердце миролюбивым. Мир наполняет его миром, миром, подобным реке, праведностью, подобной морским волнам. А теперь, братья и сестры, я скажу о самом важном, без чего невозможно сохранить сердце. Вы можете сохранить его только одним способом. Только если обретете мир Божий, будете развивать его и радоваться ему. Умоляю вас, все исповедующие веру, не уходите сегодня отсюда, пока не уверитесь, что у вас есть мир с Богом. Скажу еще вот что. Если вы завтра утром, в понедельник, выйдете из дома без мира Божьего в сердце, вы не сможете сохранить сердце в мире на протяжении недели. Если же сегодня вечером вы убедитесь, что находитесь в мире с Богом и с остальным миром, тогда вы можете заниматься своими делами. Я не переживаю за вас. Вы выстоите в любом искушении. Ни лжеучение, ни дурной пример, ни плохое слово не соблазнят вас. Ибо тот, у кого есть мир Божий, вооружен. Он облачен в доспехи с ног до головы. Стрелы могут лететь в него, но они не повредят, ибо мир Божий — это такая прочная броня, что о нее разломится надвое даже меч сатаны, которым он будет пытаться поразить вас. Внимательно следите за тем, пребываете ли вы в мире с Богом. Если же нет, завтра на сражение вы поедете безоружным, без доспехов. И да поможет Бог человеку, который безоружным вступает в бой с землей и адом. Не будьте же глупцом, облекитесь во всеоружие Божие и ничего не бойтесь. Что касается остальных, то у вас нет мира с Богом, потому что нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Я не могу призвать вас хранить свое сердце. Мой совет вам — избавьтесь от своего старого сердца как можно скорее и обретите новое. Вы должны молиться так: «Господи, забери мое каменное сердце и дай мне сердце плотяное». Мне нечего сказать вам из этого отрывка, но я скажу вам из другого вот что. Хотя ваше сердце и порочно, вы можете получить другое, праведное. Если у вас будет праведное сердце, тогда мне будет к чему призвать вас. Помните, Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». А потом продолжил: «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ваше сердце гордое, высокомерное, полное похоти и грязи. Но посмотрите на сердце Христа, он кроток и смирен. Поэтому ободритесь. Ощущаете ли вы сейчас свой грех? Христос кроток. Если вы придете к Нему, Он не отвергнет вас с презрением. Чувствуете ли вы, что слишком любите мир и ничего из себя не представляете? Христос смирен. Он не будет презирать вас. Если бы сердце Христа было таким же, как ваше, вы бы непременно подверглись осуждению. Но сердце Христа не такое, как ваше. Он не поступает так, как поступаете вы. Когда я смотрю на ваше сердце, мне кажется, что у вас нет надежды. Но когда я смотрю на сердце Христа, я вижу, что оснований для надежды у вас множество. Подумайте же о его благословенном сердце, и если вы вернетесь сегодня домой с сокрушенным и печальным духом, обремененным тяжестью греха, тогда зайдите в свою комнату, закройте дверь и, ничего не боясь, поговорите с этим кротким и смиренным сердцем. И хотя ваши слова, может быть, будут некрасивыми, а чувства непоследовательными, Он услышит вас и ответит с небес, на которых живет. А услышав вас, Он простит и примет ради имени Своего.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Найдется немного людей, готовых поменять чистое золото на позолоченную безделушку, настоящую вещь на дешевую подделку. Однако герой нашего рассказа сделал именно так. Он рос в набожной и честной семье. Родители любили его и помогали во всем. Но повзрослев и столкнувшись с трудностями, юноша разочаровался в истинных ценностях и отошел от Бога. Но Бог оставался рядом. Он это понял, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите одну из передач цикла «Освобожденные». Это драматичные истории из жизни реальных людей, поставленные миссионерской организацией Pacific Garden. Эти передачи помогут вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Гарри, хочешь еще закурить?
1: Не хочу больше.
0: А мне что-то хочется спать.
1: Послушай, ты никогда не думал, что будет с тобой через 10 лет?
0: Нет. 10 лет — это слишком много. Через 10 лет нас может и не быть. Как Дона, например.
1: Мне так жаль его.
0: А, не повезло, бедняга.
1: Я думаю, это не был несчастный случай. Он стал много себе позволять, вот его и убрали.
0: Так ведь не докажешь.
1: Но это так. Помнишь, как хорошо у парня пошли дела с героином? Он начал им мешать. Наверняка его убили.
0: Да, эти ребята играют по-крупному.
1: Нет, лучше с ними не связываться.
0: Ох, ладно. Я ложусь спать. Завтра опять весь день будем загорать и ловить рыбу. Эх, вот это жизнь.
1: Ну ты поспи, а я еще посижу на свежем воздухе.
0: Правда здорово. Так приятно заснуть под шум прибоя.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Будь осторожен, когда идешь по тому мосту, Гарри. Я бы не хотел, чтобы тебе не повезло, как Донну.
1: Я родился в штате Мичиган. В нашей семье было 4 детей. Я был старшим. Я часто гостил на ферме у бабушки и у дедушки. Я помню каждый камешек по дороге к их дому. Дед многому научил меня.
2: Гарри, подними руку вверх и держи ее согнутой. Тогда ты сможешь принять мяч, как бы он ни летел.
3: Так?
2: Точно так, отлично.
3: Ху-ху.
2: А сейчас бросай мне.
4: Гарри, пора ужинать.
3: Ну вот, мама все испортила.
2: Не нужно обвинять других, если сам виноват, Гарри.
3: Да, но...
2: Никаких но. Учись на своих ошибках. Договорились?
3: Угу.
2: Ну, у тебя все хорошо получается.
1: Мне было 9 лет, когда у моего любимого дедушки случился инфаркт. Когда мы его хоронили, я отчаянно рыдал, потрясенный событием. Никогда я больше не увижу дедушку, и никто мне его не вернет. С родителями мы много путешествовали, часто отдыхали на природе.
2: Эх, хорошо. И детям здесь нравится.
4: Гарри!
3: Мы играем в прятки. Они меня здесь никогда не найдут.
4: Похоже, ты не в лучшей форме, Гарри. Ты так тяжело дышишь.
3: Я очень быстро бежал, чтобы спрятаться от них. Подождите, вот начнется баскетбольный сезон. Вы меня не узнаете.
2: Да-да, Гарри, в этом году тебя возьмут в команду.
3: Ты думаешь?
2: Конечно, у тебя хорошие данные.
3: А вот стать бы повыше.
2: Не переживай об этом. Старайся делать как можно лучше то, что в твоих силах.
4: И не забудь еще получить стихи из Библии, сынок.
3: Хорошо, мам.
1: Когда я был в 8 классе, тетя подарила мне Библию. Но больше всего меня увлекал спорт. Я играл за школьную команду. Я однажды на тренировке сломал запястье. Из-за этого мне пришлось пропустить весь сезон. Тренер разрешил мне играть с гипсовой повязкой, но судья был другого мнения.
5: Что случилось, Гарри?
3: Судья запретил мне играть.
5: Почему?
3: Он говорит, что я могу кого-то ударить гипсом.
5: Ну что, успокойся, Гарри, что поделаешь, судье виднее.
3: Но это несправедливо, пап. Я же играл на тренировке, все было нормально.
5: Сынок, лучше не рисковать.
3: Да, конечно.
5: Понимаешь, в жизни не все бывает гладко. Поправишься и снова будешь играть.
3: Ну, я столько тренировался, и все впустую. Это несправедливо.
1: Когда я поступил в колледж, я был очень застенчивым юношей. Еще в школе при одной мысли о выступлении перед аудиторией меня прошибал пот. Здесь же все было новым и непривычным. Хорошо еще, что меня поселили в комнату с парнем из нашего города.
6: Гарри! Ну ты и вымахал. Ну и какой же у тебя сейчас рост?
1: 191.
6: Да, недаром тебе предлагали играть за сборный города по баскетболу.
1: Я играл и в бейсбольной команде.
6: Ну ты у нас вообще молодец. Ну, на, затянись.
1: Нет, спасибо. Наркотики не для меня. Потеряю спортивную форму.
6: Да от гашиша ничего не будет. Ты хоть пробовал его?
1: Не пробовал и не желаю.
6: А зря. Да не будь ты таким скучным, Гарри. Надо же иногда и расслабиться, и повеселиться.
1: Младшие часто попадают под влияние старших товарищей. И я не был исключением. Я во всем стал подражать приятелям и совершенно не думал о последствиях. Нередко, включив музыку на полную катушку, я гнал домой со скоростью 110 миль в час. Иногда мы до такой степени дурели от наркотиков, что уже почти ничего не соображали. И как-то раз мы возвращались с пирушки. Один из друзей ехал впереди меня. Я оказался на месте аварии буквально через несколько секунд.
7: Черт! Что случилось?
8: Он ехал слишком быстро, не справился с управлением и машину перевернуло.
7: Где он?
6: Да вот! Вон там! Его выбросило из кабины!
8: Черт, ну ты же знаешь Арти! Он никогда не пристегивался!
7: Он жив?
8: Жив, но вряд ли долго протянет.
6: Жуткое зрелище, господи! Лучше не смотреть, Гарри!
7: Это мой лучший друг! Арти! Арти, ты слышишь меня? Арти, посмотри на меня! Арти! Арти! Арти!
8: Гарри! Арти не слышит тебя! Он без сознания!
6: Он не должен умереть!
7: О, боже, нужно вызвать скорую!
6: Бесполезно! Они не успеют!
8: Поздно. Слишком поздно. Сердце уже не бьется.
7: Зачем это случилось? Арти!
1: Одному Богу известно, сколько раз я сам едва не погиб так же, как Арти. Это был конец 70-х. Еще не стерся в памяти Уотергейтский скандал. Мы больше не верили властям и правительству в особенности. Мы совершенно разочаровались в жизни. Даже наркотики не помогали. Еще один друг разбился на мотоцикле. И мы сомневались, что это был просто несчастный случай. Я совершенно запутался и не мог разобраться в том, что происходило вокруг и во мне самом. В это время я познакомился с девушкой по имени Дори. Но наши отношения тоже как-то не складывались.
9: Гарри, мне осточертело это серое небо. Давай поедем во Флориду.
1: У меня не хватит денег.
9: А много не нужно. Будем жить в палатке.
1: Ты думаешь, сможем найти там работу?
9: Разнорабочим. Везде устроишься.
1: Да, это так. Главное, на еду нам хватит.
9: Все. Договорились. Я буду готов к субботе.
1: Я тоже не дождусь, когда уже уеду отсюда.
10: Гарри, а родители не против твоей поездки во Флориду?
1: Да нет, вроде.
10: Я сначала подумала, что вы шутите.
1: Мы уезжаем в конце недели.
10: А я тоже собираюсь попутешествовать.
1: Правда? А ты куда?
10: А я на Ближний Восток. Познакомилась с одним арабом. Он написал мне и приглашает в гости.
1: Стоит ли рисковать? Ведь это так далеко, Дори. Ну, мало ли что может случиться.
10: Мне интересно там побывать. Он предложил оплатить дорогу.
1: Но люди на Востоке совсем другие. Они не христиане.
10: Я тоже не христианка, да и ты, кстати, Гарри...
1: Послушай, Дори, мне далеко не все равно, что будет с тобой. Не лети туда.
10: Не понимаю, почему ты меня удерживаешь? Тебе можно ехать, а мне нет.
1: Но я не останусь во Флориде надолго. Ну, мы просто хотим немного порыбачить, покупаться. Ну, отдохнуть от суеты.
10: Суета здесь ни при чем, Гарри. Дело в тебе самом. А тебя ты не уйдешь, даже если уедешь хоть на край света.
1: В дорогу я взял совсем немного вещей. Но среди них была Библия. Та самая, которую мне подарила тетя в 8 классе. Я относился к ней прежде всего как к своеобразному сувениру и подарку на память. Мы поехали вчетвером. Днем мы плескались в теплой океанской воде и рыбачили, а ночью балдели от наркотиков. Но даже в эти, казалось бы, счастливые дни у меня на сердце почему-то было неспокойно.
6: А давайте завтра еще раз пойдем на этот пляж. Может, снова встретим тех же девчонок, а?
8: Одной наш Гарри явно понравился. Да. А он, бедняга, даже и не заметил. Правда, Гарри?
6: Гарри, ну что ты такой хмурый?
8: Ну о чем ты задумался, ну чудак?
1: Ни о чем.
6: Наверное, той красавице.
1: Сегодня звонила Дори. Тот парень-араб шлет ей всякие подарки, косметику, украшения. Из кожи вон лезет, чтобы заполучить ее.
8: Да она слишком умна, чтобы поддаться на это.
1: Не знаю. А вдруг не выдержит искушение?
6: Ну, тогда я Дори не позавидую.
1: Нет, лучше бы все было хорошо. Я так боюсь за нее. Часто после попоек и шумного веселья я лежал в постели и не мог заснуть. Чтобы не будить приятеля, я брал фонарики и уходил на какой-нибудь безлюдный риф. Там я сидел часами, смотря на звездное небо и читая при свете фонарика Библию до самого восхода солнца. Тогда опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
11: Алло? Алло, Гарри?
1: Дори! Дори, как ты поживаешь?
11: Спасибо, все хорошо. А как Флорида?
1: Замечательно. Я всю ночь читал Библию.
11: Зачем?
1: Она очень красива. Я бы хотел, чтобы и ты ее читала. Особенно Евангелие от Иоанна.
11: С тобой все в порядке, Гарри. Да ты ли это говоришь?
1: Я просто хочу знать правду. И то, что говорит Иисус, это правда, Дори.
11: Ну ты даешь. Этого я тебя никак не ожидала.
1: Прочитай сама, и ты все поймешь.
11: И что же там такое?
1: Открой в Иоанна глава 14, стих 6. Там все сказано.
11: И что сказано там?
1: Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ночь за ночью я читал Божье Слово, и Бог показал мне грехи, которые я совершил в своей жизни. Иногда я засыпал, а когда просыпался, уже было утро, и солнце светило мне в лицо. Но важнее всего было то, что свет Божьего Слова освещал мою душу. Стихи 11, 12 и 13 из послания к Титу 2 главы помогли мне понять, какой дар мы получили от Бога. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правдивые и благочестивые жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господи, я искренне раскаиваюсь в том, что жил неправедно и вдали от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Знаю, что Ты умер за меня. Прошу, прости и помоги измениться к лучшему. Отныне хочу жить для Тебя, Иисус. Я вернулся.
10: Я так рада снова видеть тебя. Мне тебя не хватало.
1: А я безумно рад, что ты не поехала на Ближний Восток.
10: А он все пишет и зовет к себе. А чем ты занимаешься? По-прежнему помешан на Иисусе?
1: Да, я... Это правда. Он действительно существует, Дори. Он совершенно преобразил мою жизнь. И ты даже не поверишь, что я пережил за это время.
10: Давай закурим что-нибудь. Отметим твое возвращение.
1: Нет. Я хочу завязать с наркотиками.
10: Ну, парень, ну ты даешь. Зачем тебе это надо?
1: Бог хочет, чтобы мы жили праведно, Дори.
10: Гарри...
1: Остается совсем мало времени, и наступили последние дни.
10: Ты что, в самом деле, что ли?
1: Вот возьми, почитай эту книгу. Пожалуйста. Мне дала ее тетя. В ней такие потрясающие вещи... О библейских пророчествах, которые уже сбылись и сбываются сейчас.
10: Хорошо, хорошо, я прочту ее, но ничего тебе не обещаю.
1: Дори прочитала книгу. На последней странице в ней была молитва о спасении. Дори обратилась с этой молитвой к Христу, прося Господа войти в ее сердце и жизнь. Дальше мы изучали Библию вместе. И святая истина все более и более открывалась нам через Божье Слово.
10: О чем ты думаешь, Гарри?
1: Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили в нашей жизни.
10: Да, так и есть. Прочитай еще раз, пожалуйста, эти стихи.
1: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога. Но что же может быть убедительнее?
10: Конечно. Гарри, мы не должны жечь свечу с обоих концов.
1: Да, я курю уже меньше, но чувствую, что этим все равно оскорбляю Бога. И мне стало ясно. Нужно отказаться от наркотика вообще.
10: Правильно. И знаешь, что еще?
1: Что?
10: Мы должны пожениться. Нехорошо жить вместе, не расписавшись.
1: Согласен, Дори. И давай будем ходить... церковь.
10: Как хорошо становится на душе, когда чувствуешь, что исполняешь Божьи заповеди.
1: Мы с Дори нашли хорошую церковь, где учат Библии и славят Христа. Поженившись, мы уехали в Гранд-Рапид и поступили в библейский колледж. Иногда я встречался со старыми друзьями.

0: Ты так изменился, Гарри.
1: Все началось во Флориде. Ты там, на берегу океана, помнишь? По ночам я сидел и читал Библию, и я воспринял Божью истину. Это действительно живое слово.
0: И ты совсем отказался от наркотиков?
1: Да. Ты знаешь, мне больше не нужны эти сомнительные радости. Святой Дух живет в моей душе и делает меня счастливым. Кстати, большинство людей принимают наркотики только потому, что они разлучены с Богом.
0: Нет, я никогда не смогу прийти к Богу, Гарри.
1: Ну что ты, все нам дается Божьей милостью. Он предлагает и тебе дар вечной жизни.
0: Но я натворил столько плохого.
1: Бог говорит, что все мы грешны.
0: Правда?
1: Ну, конечно. Ты знаешь, в Библии сказано, что даже если человек во всем праведен, но согрешил хотя бы в одном, он уже грешник. И никто не пал так низко, чтобы Иисус не смог его спасти. Ведь Он умер на кресте за наши грехи, и смерть Христа дает нам возможность прощения. Вот смотри. Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: А как может спасти меня кто-то, если умрет на кресте?
1: Ну, Библия говорит, что только кровью можно искупить грехи.
0: В самом деле?
1: Да.
0: А ну покажи мне это место в Писании.
1: Сейчас. Левит, глава 17, стих 11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает».
0: О, это серьезно, дружище.
1: И помимо этого Иисус был не только человеком. Он был Бог. Безгрешный и совершенный. А Бог говорит, что наказание за грех есть смерть, поэтому или ты примешь его смерть как плату за твои грехи, или заплатишь за свои грехи сам, своей собственной смертью.
0: Но нам всем суждено умереть.
1: Ну, физически да, но есть еще и другая смерть. Это смерть вечно мучиться в аду, покинутым Богом грешником. Вот ты будешь жить вечно, в раю или в аду, в свете или во тьме, в любви или в страдании. И тебе выбирать, где жить.
0: Да, тут не до шуток. Мороз по коже пробирает.
1: Вот почему Бог послал своего единственного Сына, чтобы поддержать нас. Все, что нужно сделать, это принять Его дар спасения. Его смерть за нас. Воскрешение Иисуса из мертвых – это наше воскрешение из греха с помощью веры.
0: Теперь мне все ясно, Гарри.
1: А ты хочешь молиться и принять его сейчас?
0: Да.
1: Трое из моих старых приятелей-наркоманов пришли к Христу и свидетельствуют о нем людям. Мы не перестаем рассказывать всем, кого знаем, о Божьем спасении. Мы с Дори осознали, что хотя некоторые люди не один год молились за нас, но никто из них не делился своей верой в Иисуса с другими. Наше собственное служение началось однажды летом, когда мы путешествовали на велосипедах вокруг Великих озер.
2: Как здесь красиво, Гарри! Посмотри на пылевые цветы вон там.
1: Да, чудесное место.
2: Бог сотворил всю эту красоту.
1: Ты знаешь, сначала, когда мы собирались в поездку, я думал просто немного поразвлечься и укрепить здоровье. Но, по-моему, у Бога для нас свои планы.
2: Это как в том стихе в притчах, помнишь? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Да, и где бы мы ни оказались, всегда найдется кто-то, кому нужна благая весть. Как, например, вон тому мужчине впереди, который работает у себя в саду. Давай-ка притормози.
2: Давай.
3: День добрый.
1: Бог дал прекрасный день, не правда ли?
3: Да. Вы откуда, ребята? Живете где-то здесь поблизости?
1: Нет. Мы из Мичигана, хотим объехать вокруг озер.
3: О, значит, долго вы уже крутите педали.
2: Но дорога очень интересная. Такая природа, и нам везло на хороших людей в пути.
1: Простите, нет ли здесь где-нибудь поблизости воды, чтобы наполнить бутыли?
3: Пожалуйста, вот насос. Я и сам выпью глоток-другой.
1: А вы знаете о живой воде, которую предлагает Бог через Иисуса Христа?
3: Я слышал о нем, но у меня нет времени на религию.
1: А если вы умрете сегодня вечером, вы попадете на небо?
3: Не знаю. Мне кажется, никто этого не знает наверняка.
1: Нет, Библия дает точный ответ. Если вы верите, что Христос умер за вас и принимаете его дар спасения, то перейдете от смерти к жизни, вечной жизни.
3: Никогда не слышал этого раньше.
1: Да, это так. Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Позвольте дать вам брошюру, в которой об этом подробно рассказывается.
3: Конечно.
1: Спасибо вам большое за гостеприимство.
3: Можете здесь присесть и отдохнуть. Я бы с удовольствием послушал об этом еще. Если вы не возражаете, я буду копать дальше.
1: Прекрасно. Мы были бы очень рады рассказать вам еще об Иисусе.
4: Мы путешествовали 3 года. И за это время проехали на велосипедах более 25 тысяч миль, встречаясь с людьми и сообщая им благую весть. И везде со мной в пути была старая Библия, та, которую мне подарила тетя. В одном городке, в школе, мы говорили о Христе детям, и они молились, чтобы принять его в сердце. А позже мы рассказывали ребятам о Боге в письмах. Вся наша жизнь озарена верой в Иисуса, и мы продолжаем нести свет его любви людям».

Дорогие друзья, мы надеемся, что история Гарри помогла вам осознать, как горячо Бог любит вас. Он никогда вас не покинет. Все, что нужно сделать, это попросить Его войти в сердце и жизнь прямо сейчас. Если вам потребуется помощь в этом важнейшем решении, звоните или пишите нам. Мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мы живем в испорченном мире, где человек сделал себя мерой всех вещей. Светский гуманист смотрит вниз и представляет, что он занимает высшую ступеньку на эволюционной лестнице. Он смотрит вверх и не находит ничего. Таким образом, он по умолчанию является царем, законодателем, тем, кто сам определяет свою судьбу и поддерживает порядок на планете. Поскольку у него нет никого более великого, с кем можно было бы сравнить себя, он живет сложными представлениями, не зная, что в лучшем случае он тот, кто имеет дыхание в ноздрях своих, и что он подобен траве, которая исчезает с дуновением ветра, и подобен пару, который является лишь на мгновение. Религиозный гуманист не намного лучше своего коллеги, хотя он и одевается в евангельские одежды. Его обостренное чувство собственной значимости под влиянием современной психологии с ее идеями о самоудовлетворении и самореализации ведет к разрушительным последствиям. Но что еще хуже, сами проповедники, призванные указывать на такие ошибки в церкви, занимаются сегодня их распространением. Хотя преподается много правильных истин о Боге, его слава теперь подчинена человеческим нуждам. Так что Бог существует для человека, а не наоборот. Более того, Божий замысел и его вечное благоволение теперь рассматриваются как полностью зависящие и связанные с добром в человеке, который он не мог бы осуществить или завершить без нас, хотя эти утверждения могут казаться преувеличением, честный взгляд на то, с чем на самом деле евангельское сообщество обращается к миру, покажет, что это не является преувеличением. Гуманистическая направленность в современном христианстве разрушительно воздействует на Евангелие, которое мы проповедуем миру. Наш искаженный и неглубокий взгляд на Бога, который находит отражение в нашей проповеди, позволяет нашим слушателям оставаться со своим еретически высоким взглядом на себя, что лишает их страха Божьего, жажды Его и высочайшего права воздавать Ему славу. Мы так низко пали в своем мышлении и проповеди, что подавляющему большинству евангельских христиан неизвестен ответ на первый и величайший вопрос из наших проверенных временем фундаментальных истин. В чем состоит основное и наивысшее предназначение человека? Прославлять Бога и вечно радоваться в Нем.

Тема нашей прошлой передачи – Евангелие для всякого верующего. Всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, Римлянам 1:16. Евангельский призыв звучит для всех. Искупление, которое совершил Христос, произошло не в отдаленном уголке планеты, а в самом центре религиозного мира. Новость о его смерти и воскресении быстро распространилась по всему цивилизованному миру. К тому же Христос пришел спасти не какую-то определенную народность, а Он пролил Свою кровь, чтобы искупить людей из всякого колена и языка и народа. Пророчества Ветхого Завета указывали на то, что Мессия получит в наследие народы, и великое поручение Искупителя является исполнением этого обещания. Христос заповедал Своей Церкви идти в мир и проповедовать Евангелие всему творению. Тот, кто уверует и засвидетельствует свою веру во Христа посредством крещения, будет спасен, а тот, кто не будет веровать, будет осужден. В Писании, Ветхом и в Новом Завете говорится, что люди могут получить благословение Евангелия только по вере. Убеждение Аввакума в том, что праведный своею верою жив будет, Аввакум 2:4, является основанием истинной религии. Эти слова – ключ к спасению и начало всякого истинного духовного возрождения. Без этих слов дверь к спасению наглухо закрыта. Есть только один пароль, чтобы войти в славу. Это «Я верю». Павел хочет, чтобы мы утвердились в этой истине, и повторяет снова и снова. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Галатам 2:16. Спасение не зависит от дел по двум причинам. Во-первых, у человека нет таких дел, о которых можно было бы говорить. В его жизни нет таких дел, которыми он мог бы заслужить спасение, но есть масса того, что заслуживает осуждения со стороны святого Бога. Писание утверждает: «Нет праведного ни одного, нет никого, кто бы делал добро». Римлянам 3:10-12. Все самые лучшие, самые великие дела человека, весь его альтруизм пред Богом не больше, чем грязная одежда. Эта мысль должна сокрушить гордость человека, лишить его всякой надежды на то, что есть хоть что-то, чем бы он мог похвалиться пред Богом, и дать понять, что своими делами невозможно заслужить благорасположение Бога. Человек приходит к Богу с верой, когда он осознает свое беспомощное состояние. Тогда он восклицает вместе с автором старого гимна: «С пустыми руками я прихожу, только за крест твой крепко держусь». Во-вторых, спасение не зависит от дел, потому что это не прославило бы Бога, но сделало бы его должником, обязанным вознаграждать творение за предполагаемые добродетели. Спасение по делам – это гуманизм, одетый в религиозные одежды. Это мифический человек, воскрешающий сам себя из праха собственной силой воли, чтобы преодолеть все трудности и заслужить награду. Альтернатива этому – вера как единственный путь к Богу, и человек,
как он есть, потерянный и опустошенный грехопадением, лишенный всякой уверенности в себе и уповающий на верные обетования спасающего Бога. В этой грандиозной драме спасения по вере Бог – главное действующее лицо. Ему одному принадлежит вся слава. Как написано, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» – Псалом 113:9. «Хвалящийся, хвались Господом» – 1 Коринфянам 1:31.

Тема нашей передачи сегодня – цитадель христианской веры. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет,

Эти темы также можно представить во временном и хронологическом порядке, как относящиеся к прошлому, настоящему и будущему. Тот, кто верит в Евангелие, уже спасен от осуждения за грех, спасается от власти греха и будет в свое время окончательно спасен от присутствия греха. В прошлом христианин уже спасен от осуждения за грех. Писание учит, что все люди осуждены за грех Адама, а также за собственные грехи. Их осуждение произошло пред престолом Божьего суда, где грешник был изобличен, взвешен и изгнан в ад. Для христиан предусмотрен другой сценарий. В тот момент, когда человек покаялся и поверил в Евангелие, его положение пред Богом изменилось полностью и навсегда. Он оправдывается по вере и примиряется с Богом. Римлянам 5.1. Слово «оправдан» — это судебный, юридический термин. Когда человек оправдан, это означает, что он провозглашен праведным пред Богом не за свои добродетели и заслуги, а за добродетели и заслуги Иисуса Христа и на основании Его смерти на Голгофе. Писание провозглашает: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8.1. В настоящем христианин спасается от власти греха. Бог, начавший в нем доброе дело, обещал совершить это дело до последнего дня и очищать верующего от всякой скверны и идолов. Бог Писания не только оправдывает, но и освящает. Бог трудится непрестанно над всяким христианином без исключения. Он трудится могущественно и эффективно в жизни всех истинных верующих, направляя их волю и наделяя их силой действовать в согласии с тем, что угодно Богу. Освящение является важнейшим элементом спасения, и каждый истинный христианин вовлечен в этот процесс, который задуман, направляется и поддерживается Богом. Истинная Евангелие заключается в том, что величайшим доказательством того, что человек был оправдан, является то, что в настоящее время он освящается. У нас есть уверенность, что Бог спас нас от осуждения за грех, потому что Он в настоящее время спасает нас от власти греха. По причине нашей человеческой слабости этот процесс избавления от власти греха весьма сложен. И путь нашего освящения часто может представлять собой 3 шага вперед и 1 шаг назад. Тем не менее, в жизни каждого христианина будет заметен прогресс. Только неполное и искаженное Евангелие предлагает спасение без освящения. Писание учит: «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». И если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12:14-8. Слово «наказание» относится к Божьему вмешательству в жизнь верующего, направляющему последнего к святости. В будущем христианин будет спасен от присутствия греха и его разлагающего влияния. В этом деле необходимы 2 вещи. Во-первых, христианин должен быть изменен. Должна быть устранена его порочная плоть, и его тело должно быть искуплено. Это произойдет в мгновение ока. При звуке последней трубы, когда тело воскреснет нетленным,

и смертное облечется в бессмертие. Во-вторых, новое небо и земля должны быть подготовлены. Творение должно освободиться от проклятия и тления, от которых оно стенает, в свободу славы детей Божиих. Хотя этот заключительный этап спасения все еще в будущем, он, несомненно, произойдет так, как и предшествующие два. Писание говорит об этом так. «А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8:30. Неизмеримая сила Бога являет себя в Евангелии. Только оно может принести человеку покаяние и веру. Только оно может преобразовать человека из грешников в святого. Только оно может привести многих сыновей домой во славу. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Цитадель христианской веры» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Хотя Евангелие для всех, но интересно отметить, что оно во-первых, для иудея, а потом для язычника. Это один из многих примеров Божьего всевластия, проявление которого присутствует на протяжении всей библейской истории. Здесь мы видим, что Бог обращается с людьми в соответствии со своим характером и выбором, а не по заслугам. Бог избрал Израиль и поставил его первым, выше всех народов земли, не по причине какой-либо заслуг, а по своему благоволению и всевластной любви. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле, не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. Второзаконие 7:6-8. Единственное объяснение особой Божьей любви к Израилю находится в самом Боге. Он полюбил их, потому что Он полюбил их. Второзаконие 7:8. Заслуги не вызывают любви у Бога. Он не нашел чего-то в евреи, чего недоставало в язычнике. Один не был лучше другого. Апостол Павел подтверждает это, когда спрашивает, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Римлянам 3:9. Бог решил явить свое спасение Израилю по той же причине, по которой Он открыл дверь спасения язычникам. Это было Ему угодно. Бог полюбил нас, потому что Он полюбил нас. Не из-за наших заслуг или ценностей, но, несмотря на полное отсутствие у нас того и другого, Бог мог оставить нас и предоставить нас самим себе. Он мог бы предать нас похотям наших сердец и деланию всякого рода нечистоты. Бог мог продлить запрет Израилю «На путь к язычникам не ходите». И тем не менее, по Божьему благоволению и для того, чтобы была явлена Его великая милость, евангельский призыв распространяется во все концы земли. Писание представляет изобилующие свидетельства этой великой и славной истины. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Матфея 4:16. «Вот отрок мой, которого я избрал, и возвестит народом суд, и на имя его будут уповать народы». Матфея 12:18-21.
«Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Деяния 13:47. «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Римлянам 15:10. Особая красота евангельского призыва заключается в его универсальности. Бог захотел привлечь к себе людей из евреев и из язычников, открыв широкую дверь веры для каждого желающего, и грека, и иудея, обрезанного и необрезанного, варвара, скифа, раба и свободного. Благодаря Евангелию у язычников появилась надежда, намного превосходящая надежду женщины сиро-финикиянки, которая умоляла о том, чтобы напитаться крохами, падающими с израильского стола. Посредством веры величайший грешник из самого отсталого и презренного народа теперь может получить место за Господним столом и обедать как сын. Бог предлагает Евангелие даром как еврею, так и язычнику. Это напоминает нам еще об одной истине. Евангелие, которое спасает еврея, это то же самое Евангелие, которое спасает язычника. Хотя нам следует учитывать различия культур, мы не должны позволять кому бы то ни было влиять на наше Евангелие и диктовать, как мы должны доносить его людям. Нашей точкой отсчета всегда должно быть Писание. Только одна Библия говорит нам, что такое Евангелие и как учить ему людей. Поэтому говорить о том, какой должна быть наша проповедь, должны экзегеты. Это те, кто посвятил себя толкованию Писания, и богословы, а не антропологи, социологи, миссиологи и эксперты по росту церквей. В последнее время много внимания уделяется тому, чтобы соответствовать обществу, быть ему понятным и тому, чтобы адаптировать евангельскую весть для нужд общества. Кажется, что большое количество евангельских верующих убеждено в том, что необработанное, первоначальное Евангелие не сработает, что человек стал слишком сложным или слишком простым, чтобы быть спасенным и измененным такой вестью. Сейчас больше внимания уделяется пониманию и обслуживанию общества, чем пониманию и провозглашению единственной вести, которая может его спасти. Мы должны обратиться к нашему основанию в Писании, чтобы в нас снова возродилось убеждение в том, что только Евангелие является силой Божией для спасения, в то время, что эта весть является возмутительной и неправдоподобной, верно и то, что она единственная весть, которой Бог обещал спасти падшего человека. Изменять и адаптировать Евангелие в надежде оказать большее влияние на общество означает искажать истину Евангелия, умалять его силу и оставлять мир без единственной вести, которая может его спасти. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Буря перемен пронеслась по всей стране. Миша заметил, что более всего эти перемены отразились в газетах и телевизионных передачах. Но вот, кто бы мог подумать, на уроке этики учительница, которая раньше говорила, что страна Советов славится своей высокой моралью во всем мире, вдруг заговорила о моральном упадке общества. Обратив внимание класса на этот печальный факт, она выразила надежду, что только поколение Миши и его сверстников может вернуть обществу моральные устои. Более того, она даже обратилась к Библии и рассказала о некоторых из 10 заповедей. Но объяснение учительницы о значении этих заповедей никак не совпадало с тем, что говорил Илья Васильевич Миша. Лежа на диване, Миша старался разобраться во всем, что слышал.
1: Ну что ж, по крайней мере, теперь многие понимают, что в Библии есть такие указания, которым нужно прислушиваться и исполнять. Но рассказывая о заповедях, учительница не упомянула о первых 4, а мы с Ильей Васильевичем говорили именно об этих заповедях больше, чем о других. Еще несколько месяцев тому назад объяснение учительницы не затронуло бы меня. Но последнее время первые 4 заповеди приобрели для меня новое значение. Все началось с того дня, когда Илья Васильевич обнаружил, что я не вернул журнал в библиотеку. Я пытался оправдаться, мол, большое дело, многие так делают. Но Илья Васильевич не хотел этого слушать. Однако он не читал мне морали и не говорил: «Ах, как ужасно ты поступил!» Он только сказал, что я ориентируюсь на неверную предпосылку в системе понятий, что хорошо и что плохо. И на следующий день он пригласил меня в музей, чтобы объяснить, что он имеет в виду. Там он показал мне карту нашей галактики из древней книги. Илья Васильевич рассказал, что астрономы в древности ставили Землю в центр Солнечной системы. Более того, они сумели оправдать свое предположение, подкрепив его сложными математическими вычислениями. Помню, разговор о древней карте мы продолжили в парке. Кажется, вы правы, Илья Васильевич. Пожалуй, впрямь моя система нуждается в некотором пересмотре. Если при помощи логики самому определять, что хорошо и что плохо, тогда стоит лишь подыскать оправдание, и можно делать, что хочешь. А если во всем равняться на других, то неизбежно придется повторять их ошибки. Но тогда как же быть? Как узнать, что именно должно определять систему понятий о том, что хорошо и что плохо?
2: Не что, а кто? Потому что это Бог. Он создал всех нас, и Он установил для нас, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Если человек хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь хоть одну из 10 заповедей, Миша?
1: Конечно. Я помню первую заповедь, самую важную. Не убивай.
2: Прости, дружище, но это не первая заповедь.
1: А в школе нам все время говорят именно об этой заповеди.
2: Видишь ли, тут и вправду легко запутаться. Специалисты по этике очень любят рассуждать об этой заповеди, но они вырывают ее из контекста. Если не принимать во внимание остальные заповеди, то очень легко можно прийти к ложному решению. Если ты никого не убиваешь, то все твои действия морально оправданы.
1: Илья Васильевич, а напомните мне, пожалуйста, первую заповедь?
2: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Первая заповедь устанавливает, кто есть истинный Бог. Она говорит, что есть только один истинный Бог, и нельзя поклоняться никаким другим богам. Об этой заповеди вспоминают гораздо реже, а между тем она является основой для всех остальных. Можно сказать, что в первой заповеди Бог объясняет, что Он единственный, к кому следует обращаться за мудростью, чтобы понимать, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо.
1: Думаю, что я понял, Илья Васильевич. Чтобы жить правильно и честно, мне нужно со всей серьезностью изучать Библию. И если в центр своей жизни человек ставит Бога, то система моральных ценностей, что хорошо и что плохо, будет правильной. Следовательно, если игнорировать первые четыре заповеди, как это сделала наша учительница, то центр в системе определения понятия «что хорошо» и «что плохо» будет пуст. Другими словами, сама система будет лишена смысла. Зачем же тогда нужны остальные заповеди? По словам моей учительницы, остальные шесть заповедей вполне применимы в нашем современном обществе. Но почему она считает, что первые четыре заповеди не могут быть применимы? Недавно рабочие, строившие в нашем городе новую ветку метро под землей, наткнулись на древний плуг. При дальнейших раскопках археологами было обнаружено место древнего поселения. Тут же было найдено хорошо сохранившееся помещение, в котором стояла статуя. Ученые НИЗАПа определили, что это был идол славянского бога по имени Перун. Узнав, что люди поклонялись ему, я был крайне удивлен. Я считаю поклонение и изделию своих рук просто дикостью. Илья Васильевич сказал, что почти все древние народы поклонялись идолам. Даже тот народ, которому в то время были даны 10 заповедей, часто впадал в грех идолопоклонства. Тогда у меня возник вопрос. Как можно применить заповедь, гласящую «не делай себе кумира», то есть идола, в современном обществе? Ну, хорошо. Значит, древние народы любили поклоняться идолам. Но эта заповедь не имеет отношения к современному человеку. Сейчас никто идолам не поклоняется.
2: Думаешь, не поклоняется?
1: Конечно, нет. Ну, может быть, какие-нибудь первобытные племена вдали от цивилизации поклоняются своим идолам. Но образованные люди в современном обществе этого не делают.
2: Давай поговорим об этом подробнее, Миша. Я согласен, что в буквальном смысле слова мы в современном обществе не молимся идолам. Через 1000 лет, когда археологи будут раскапывать развалины наших домов, они не найдут у нас идолов. Но это не значит, что мы не поклоняемся идолам. Наоборот. Я бы сказал, что наше общество в большинстве своем состоит из образованных и необразованных последователей принципа идолопоклонства.
1: Что это значит, принцип идолопоклонства?
2: Это значит, что люди нарушают заповедь, даже если они не создают себе идола из камня и не молятся ему.
1: Все равно не понимаю, Илья Васильевич.
2: Хорошо. Для начала давай подумаем, почему человеку важно понять принципы, лежащие в основе заповеди. Бог дал древним людям нравственные законы, опираясь при этом на конкретные признаки, присущие их культуре. Но это вовсе не означает, что нам следует просто забыть все то, что, по видимости, неприменимо к современному обществу и к современной культуре. Наоборот, мы должны понять именно принципы, которые лежат в основе каждой заповеди, и подумать о том, как можно применить эти принципы в современном мире.
1: А можете вы привести какой-нибудь пример?
2: Давай. Обратимся к другой заповеди, где есть такие слова. «Не желай дома ближнего твоего, ни вола, ни осла его». Ну, разумеется, ни у кого из наших ближних сейчас нет ни волов, ни ослов, но уверяю тебя, что это мало что меняет. Конечно, у нас не возникает желания завладеть соседским волом. Ну, а если речь идет о машине или видеокамере?
1: Да, теперь я понимаю, что вы хотите сказать. Конкретные примеры, может быть, сегодня и неприменимы, но принципы, безусловно, остаются в силе.
2: Поэтому я и говорю, что в нашем современном обществе многие люди являются, в принципе, идолопоклонниками. По сути дела, все, что занимает в жизни человека место, принадлежащее Богу, становится идолом. Где? У кого ты ищешь помощи и совета? Кого ты благодаришь и восхваляешь за все, что есть хорошего в твоей жизни? Кому или чему ты вверяешь свое будущее? Честные ответы на все эти вопросы порой показывают, что в нашей жизни есть немало идолов. Иногда люди, сами того не сознавая, преклоняются перед техникой, музыкой, спортом, образованием, карьерой, сексом, деньгами. Если во всех этих сферах мы действуем согласно данным нам Богом принципам, в этом нет ничего плохого, но если они сами становятся объектами поклонения, если они замещают собою Бога в нашей жизни, тогда мы ничем не отличаемся от наших предков, которые молились идолам, например, тому же Перуну. Помни, истинный Бог справедливо требует, чтобы поклонение и послушание были обращены к Нему, и с любовью зовет нас приблизиться к Нему, ибо мы были сотворены для общения с Богом.

0: Итак, как не изменилось общество за истекшие столетия? И сегодня твой сосед может быть обладателем не осла, конечно, но, к примеру, видеокамеры или автомобиля. Но принцип, смысл заповеди не изменился. Как ни удивительно, но и цивилизованный человек нашего времени может быть идолопоклонником. Разумеется, в принципе. Может быть, именно из-за прогресса цивилизации люди думают, что некоторые заповеди сегодня неприменимы. Скорее всего, многие просто не знают смысла заповеди, того принципа, на котором заповедь основана. Иногда принцип заповеди не соответствует нашему представлению, потому что он шире и глубже. Например, заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Я всегда думал, что это значит не употреблять Бога в выражениях удивления или восторга наподобие «О, Боже мой!». И когда я перестал употреблять имя Бога в этом смысле, я решил, что исполняю заповедь. Но Илья Васильевич объяснил мне более глубокий смысл этой заповеди. Он привел в пример случай, который произошел с его братом, известным оперным певцом. Брат Ильи Васильевича не был христианином, но тем не менее он собирался записать на пластинку несколько христианских гимнов, хотя сам не верил словам этих гимнов.
1: И в общем, наступил день записи. В студии установили новое оборудование, в том числе новый микрофон, который еще точнее улавливал все оттенки голоса. Если бы ты слышал, как он пел, ты бы подумал, что это искренне, глубоко верующий человек, всей душой молится Богу. Он умел передать ощущение спокойного созерцания. Он варьировал темп и силу звука, чтобы добиться нужного эффекта, а потом, чтобы окончательно покорить аудиторию, он проделал свой трюк с комком в горле. Он был очень доволен собой. Но вдруг его остановил звукооператор и сказал, что с оборудованием что-то не в порядке. Когда они проиграли записанный кусок, с ленты звучал вовсе не голос брата. Брат мне потом говорил, что на пленке было записано какое-то воронье карканье. И знаешь, что сделал брат? Он не позволил звукооператору исправить магнитофон. Он снова и снова прослушивал ужасные звуки, записанные на пленку, неподвижно уставившись на белую стену. А потом он выбежал из студии с комком в горле, на этот раз без всякого притворства.
2: А почему ему хотелось плакать?
1: А он говорил мне потом, что чувствовал себя как кукловод, у которого вдруг развалилась и ширма, и сцена, и занавес, и зрители увидели все его трюки. Брат и сейчас считает, что микрофон был в полном порядке. Просто вместо голоса, исходящего из горла, микрофон уловил голос его сердца. Брат говорит, что это был Божий микрофон. Он вдруг понял, что Бог слышал только уродливые звуки, оставшиеся на магнитной пленке, а не те красивые ноты, которые так виртуозно выводил певец. Он понял, что все это время он произносил имя Божие всуе, то есть напрасно.
2: Значит, когда человек по-настоящему не верует, а только притворяется, он тоже произносит имя Бога напрасно.
1: Конечно. Людей легко обмануть словами, но Бог слышит голос сердца. В Библии сказано: человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Может быть, и ты, Миша, сам того не зная, нарушаешь эту заповедь и произносишь имя Бога напрасно, как это сделал мой брат?
2: Я, Васильевич, даже когда мой голос звучит нормально, я все равно очень плохо пою.
1: Я не о пении говорю. Я знаю, что умом ты хочешь больше узнать о Боге, но, быть может, сердце твое от Него по-прежнему закрыто. Когда тебя зовет Бог, Он ждет от тебя полной отдачи. Всем сердцем, всей душой. Его не проведешь актерскими приемами. Он знает, что происходит у тебя в сердце. Бог ждет от тебя стопроцентной самоотдачи, которая, возможно, лишь после покаяния. Это значит, что ты должен начать новую жизнь. Отказаться от всего, что вызывает неудовольствие Бога, и повернуться к Богу всей душой, с верой и послушанием. Ты когда-нибудь вот так поручал свою жизнь Богу?
0: Наперекор всем своим колебаниям и сомнениям, я в тот же вечер вручил свою жизнь Господу. Конечно, я боялся, что мои друзья начнут смеяться надо мной, когда узнают, что я верю в Бога. И знаете что? Они так и делают. Но я знаю, они это делают только потому, что сами еще не понимают, что значит верить в Бога и вручить Ему свою жизнь. Однако, быть верующим не так легко, как я предполагал. Самое трудное в моих теперешних отношениях с Богом – это найти время для общения с Ним. Честно скажу, я испытывал это затруднение с первых дней. Вскоре после того, как я вручил свою жизнь Господу, Таня пригласила меня в оперный театр на балет. Я уже давно хотел поближе познакомиться с Таней, и как раз был хороший шанс, чтобы провести с ней некоторое время. Но билеты были только на утреннее представление в воскресенье, а я обещал Илье Васильевичу, что начну ходить с ним в церковь по воскресеньям. Итак, мне пришлось выбирать: Таня или церковь. Илья Васильевич не настаивал, чтобы я сдержал свое обещание и пошел с ним в церковь. Но от этого я чувствовал себя только хуже. Илья Васильевич не читал мне морали, но объяснил мне принципиальное значение одной из библейских заповедей.
1: Я ведь не говорю, то это будет легко. Но если ты всерьез решил следовать за Христом, ты должен помнить основополагающее правило, которое дал нам Иисус. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И если мы искренне ищем Царство Божие прежде всего, это обязательно отразится на нашей жизни. Мы должны регулярно уделять какое-то время размышлениям о Боге. И хотя это бывает непросто, мы должны доверять Богу, когда Он говорит, что Сам позаботится обо всех наших срочных делах. Об этом говорится и в одной из 10 заповедей. Мы регулярно должны посвящать какое-то время Богу и при этом верить, что Он позаботится о других наших делах.
0: Разве в 10 заповедях говорится, сколько именно времени человек должен посвящать Богу?
1: Речь идет не о том, сколько времени мы должны уделять Богу. Речь идет о том, как важно посвятить какое-то время Богу и не занимать это время никакими другими, даже самыми срочными делами. это не менее важное предписание, чем заповеди «не убивай» или «не кради». В Библии эта заповедь звучит так: «Помни день субботний, чтобы святить его».
0: Я не очень понимаю, что это значит.
1: Это значит, что дети Божьи должны были посвятить один день в неделю исключительно Богу. Этот день должен был стать особенным. Люди должны были в этот день заниматься очень трудным делом. Они должны были отдыхать от работы.
0: Отдыхать от работы? Что же в этом трудного? По-моему, это как раз очень даже легко.
1: Миша, не забывай, что эта заповедь была дана людям в древности, когда человек должен был постоянно работать, чтобы обеспечить себя пищей. Чтобы работать только 6 дней из 7, люди должны были полностью доверять Богу, который обещал обеспечить их семьи всем необходимым на целую неделю. Ведь им было обещано, что если они посвятят 1 из 7 дней Богу, Он даст им необходимое количество пищи на все 7 дней.
0: Ага. Значит, это был не просто выходной день. Если они посвящали 1 из 7 дней Богу, они должны были верить, что Бог пошлет им пищу и на этот день.
1: Да, в этом и заключается смысл этой заповеди. Мы должны прежде всего регулярно уделять время Богу, тогда Он позаботится о других наших нуждах и делах. Вспомни слова Иисуса: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».

Дорогой друг, если бы тебе пришлось присутствовать на уроке этики вместе с Мишей, и ты слышал заявление о том, что учение Библии о Боге могло удовлетворить людей в древние времена, но не сегодня, какой была бы твоя реакция? Как ты думаешь, если глубже разобраться в учении Библии, можно ли применить принципы этого учения к вам, молодому поколению, изучающему компьютеры, так же, как некогда в древности ими руководствовался молодой пастух, который заботился о стадах овец своего отца? Если мы действительно будем следовать библейским принципам, это приведет к большим изменениям. Изменятся наши взгляды, взаимоотношения, привычки. Вся жизнь изменится в лучшую сторону. Библейские принципы не потеряли своей силы и сегодня, через много веков после того, как они были написаны. Это удивительно, но факт.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Старый год, ты уходишь? Конечно, очень жаль, но мы встретимся вновь. Там, где время вливается в вечность, там, где вечная будет любовь. Ты подвластен Господним законам, расставаться пришел нам черед. Ну а там, впереди незнакомый, ждет нас новый, сверкающий год. В Академии жизни уроки преподносятся нам на земле, и морщины, как грустные строки, пишут годы на смертном челе. Не грущу, во Христе моя ценность, не страшны мне изгибы морщин. Я иду по земле не бесцельно, а к сиянью небесных вершин.

святилище души храни. На Соловках в монастыре в годину смут военных начальник повелел стереть картины все на стенах. Картины, тоже говорят, был сделан вывод веский, и могут умилять солдат евангельские фрески. Безбожие до наших дней стремится делать то же, стереть в сознании людей священный образ Божий. Святилище души храни, чтоб мир в него не вторгся, чтоб образ Божий в злые дни в душе ничем не стерся.

с позиции вечности. В словах воскрес он, вечности сиянье, как солнце отражение в росе. Он жив, как из бессмертия послан, с известием.

Глашатай истины. Иоанн говорил с дерзновением, Иоанн обличал без страха, а его в любое мгновение ожидала за верность плаха. Возвещая

Божью правду, Предтеча, со вниманием слушали люди. Он не знал, что в праздничный вечер голова его будет на блюде. Почему, — говорил он смело, — не боясь ни толпы, ни власти, потому что святое дело было целью его и счастьем. Не померкнет пример Иоанна относиться к греху построже, чтоб пред мытарем и тираном быть глашатаем истины Божьей.

день крещения. Жизнь отдать Христу, какая радость! Пусть презренье плоть не в похвале, но иметь Творца Вселенной рядом — высшее богатство на земле. И пускай смеются, пусть враждуют, пусть не будут легкими лета, но ведь стоит жизнь прожить святую, чтобы встретить вечности Христа. А на небе, в славном окруженье, вспоминая прошлые года, более оценишь день крещенья, отвративший душу от суда.

облик возрожденного. Опасна грешная дорога, дорога гордеца. Рожденный свыше знает Бога, как своего отца. Он выбросил из сердца ярость, с враждой порвал навек. Он победил недуги, старость, он новый человек. Когда душа не жаждет крови, взирая на Христа, в его поступках, в каждом слове смиренье, чистота. Он не сливается с толпою, с пороками ее, идет он узкою тропою в отечество свое.

струны, струны сомнения, гордости, ропота, пусть замолчат навсегда, пусть все богатство духовного опыта будут заметны в плодах. Струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат, пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши.

спеши на труд. Одни бегут быстрее челнока, отматывает жизни нить века, творцом прервется нить, настанет миг, перепропишут душу вечный мир. Над прахом отгремит оркестра медь, помыслит некто, как могуча смерть, ошибочна, подвластны ей тела, бессильно умертвить она дела. Пока твоя пред Богом дышит грудь, неси любовь Христа и не забудь, что тает время, как в апреле лед, прошедшее Спаситель возовет. Часы спешат, как горная река, пока твоя в движении рука, хоть с посохом, а ноги все ж идут, Господь зовет меня с тобой на труд.

Благовестнику. О, счастье, сладостное счастье, когда благая весть рекой, смывая грех и злые страсти, несет сердцам святой покой. О, радость, радость без границы, когда стопы борцов Христа, как вдаль стремящиеся птицы, идут, спешат во все места. Средь суеты, торжеств, веселья, во всем, что в этом мире есть, найдем ли, братья, что важнее, прекрасней, чем благая весть? И эту весть приносят люди, изъятые из тьмы сует. У них полны любовью груди, у них в устах Христов привет. Да, будут все к труду готовы, благая весть пусть не замрет. О, благовестники Христовы, идите с Господом вперед!

Художница. Отзвучало детство колокольчиком, а его серебристый перезвон. Я уверен, никогда не кончится, в памяти всплывая, будто сон. Прошлое не предано забвенью, хоть штрихи и стерты, как с письма. Нежной любви прикосновения выразил я первым слогом «ма». В слове «мама» неземное светится, в ней подобие радужной зари. С лучшим словом я еще не встретился, толстые читая словари. Все года она была художницей, на души огромном полотне, отражая мир лазурно-солнечный, оставляла добрый след во мне. И с любовью очень современно, когда юность вся была в цвету, открывала правды путь осмеянный, ведший через тернии к Христу. Я отдал себя всецело истине, не смущаясь предстоящих битв, помогала мне в буранах выстоять окрыленность маминых молитв. Время пробегает быстрым вестником и не лег на маминых висках. Как сложна задача и ответственна воспитать детей в любви Христа!

Во всякий миг передо мною блокнот и карандаш, и я молюсь: «О Боже, что мне дашь? Что дашь сегодня в этот самый час, чтоб дух мой угнетенный не угас? Где мне найти достойные слова, чтоб славить твои чудные дела? Прошу тебя, мне вдохновенье дай, чтоб душу посетил цветущий май. За облаками розовый закат, как символ огорчений и утрат. И вот я жду, дрожит моя рука, и вдруг слетело словно с языка: Господь и Бог, тебя благодарю за воздух, солнце, звезды и зарю. О, сколько раз ты утешал меня и выводил из адского огня! Да, как же мне об этом умолчать? А я не мог строки моей начать. Во всякий день, во всякий час и миг пускай звучит благодаренье стих».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Международный христианский журнал для женщин «Сестра» за сентябрь-октябрь 2009 год.
1: Журнал выходит каждый второй месяц на том же диске, что и газета «Забытый алтарь», и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», основанное на добровольных пожертвованиях. И его доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки.
0: Да восхвалят тебя народы, Боже, земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Псалом 66, 6, 7.

Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Возможно, последняя осень на нашей усталой земле, и листья последние сбросят деревья, готовясь к зиме. Но вдруг остановится время для тех, кто играли в игру под страшным названием «Неверье». Закончится жизненный круг. Под гнетом греховного груза вы кинетесь к Божьим вратам, но нежные руки Иисуса уже не протянутся к вам. Последняя осень растает, дождями туман растворив, и вечность без Бога настанет для тех, кто без Господа жил. А осень все длится и длится, по-летнему теплые дни. На юг не торопятся птицы, возможно, не будет зимы. Закончится время на этом, но Бог эту осень продлил, чтоб кто-то еще вышел к свету и душу пред Богом излил. Возможно, в последнюю осень, упав у Иисусовых ног, последний язычник попросит: «Я грешник, прости меня, Бог!» Светлана Тимохина, Украина.

Слово редактора. Значит, так надо. Только что говорила по телефону с Украиной. Узнала печальное. Снова уже по нашему повторному вызову в немецком посольстве в Киеве не дали въездную гостевую визу для нашей Светланы, для Светланы Тимохиной. Те, кто регулярно читает «Забытый алтарь» и «Сестру», наверняка запомнили это имя. Почти ни одного номера не обходится без рассказов и стихов сестры Светланы. Как же нам хотелось встретиться, наговориться, насмотреться друг на друга, позвать друзей из разных городов и мест, накрыть гостеприимный стол, провести ее по немецким городкам. А главное — помолиться вместе, порассуждать о слове, посидеть в собрании рядышком, увидеть, как она улыбается, как читает свои стихи. Господи, нам так мало было надо. Почему же ты не позволил нам этой встречи? Стоп! А ведь мы вместе с сестрой Светланой все время молились, говоря на все, да будет твоя воля. Так о чем же я печалюсь сейчас? После второй неудачной попытки пригласить Светлану в гости, почему сижу и чуть не плачу? Я же сама четко и однозначно просила Бога, если это хорошо, позволь нам встретиться и благослови, если это плохо, воспрепятствуй. Он сделал так, как лучше. Мы не знаем, почему не положена нам эта встреча со Светланой. Мы не знаем, отчего сохранил нас Господь. Это ведь Ему, с Его великой высоты и мудрости, все ведомо, все видно. Он видит все, что только еще может произойти с нами, где и в каком месте уготована для нас ловушка этого безумного мира. Почему же я так печалюсь? Радоваться нужно, благодарить Бога надо». Только в вечности нам откроется, что могло бы произойти, если бы эта желанная нам поездка состоялась. Как часто говорим мы в своих молитвах слово «помоги», а когда желаемое выздоровление, удача, достижение не происходит, мы, проговорив «не было на то Божьей воли», забываем поблагодарить Господа, поблагодарить за неудачу, поблагодарить за невыздоровление, поблагодарить за несостоявшую мечту, да, потому что только Бог знал и знает, что для нас хорошо, а что плохо и не нужно. И, вверяясь в Его руки, давайте не будем забывать о том, что эти всесильные, любящие руки ведут нас по жизни единственно верным путем, угодным Ему, Его мудрости и Его отцовской любви. Сейчас, когда я пишу эти строки, наша Светлана Тимохина едет из Киева в ночном поезде по украинской земле, едет домой, усталая и грустная. «Дорогая сестра, ты духовно сильнее меня. Ты умела всегда меня ободрить. Теперь моя очередь». Я дарю тебе и таким же, как ты, потерпевшим маленькую или большую неудачу, эти мои стихи. Как прекрасно быть в твоей руке, если боль, болезнь или досада, рядом ты, страдающей строке, нежно говоришь.

«Зачем? Ну как же я не поняла? Зачем ты допускал печали? Зачем я столько слез лила, бессонными молясь ночами? Зачем стучался грех ко мне? Зачем сомнения посещали? Зачем я в наступившем дне тряслась над тленными вещами? Зачем о вечности забыв, себя мгновеньем отдавала? На поле суетной судьбы я плевелы упрямо жала. Я поняла, зачем болит душа, познавшая прозренье. Ты дал мне боль, чтоб средь молитв на лист легло стихотворение». Галина Вольф. 10 сентября 2009 года.

стихи наших читателей. Снова дни стали короче, ну а ночи длинными. Осень землю укрывает пестрой пелериною. Птицы, все дела управив, вновь собрались стаями. Бог людей благословляет щедро урожаями. Все росло, дышало, спело лишь Господней благостью, насыщало тело, душу, наполняло радостью. Добрый мастер и хозяин, ко всему внимательный, мириады плодов разных возрастил старательно. Как же радостно на сердце от того, что знаю я, каждый плод здесь согревала добрая рука Твоя. Боже мудрый, Боже щедрый и во все вникающий, каждый листик и былинку так благословляющий. По всему земному шару, в Африке и в Азии, не представить, не осмыслить их многообразие, не сравнить ни с кем на свете всю благожелательность и Твою премудрость, Боже, и изобретательность. В сердцах наших, Боже вечный, трудишься, так мудро Ты, плоды Духа созидаешь, дорожа минутами. Любовь, благость, мир и радость, веру, милосердие, воздержание, кротость даришь и долготерпение. Укрепляй же плоды эти, в полноту их взращивай, чтоб к Тебе мы приближались, были в тьме светящими, не бесплодными, чтоб были жизни Тобой данные, чтобы слава Тебе, Боже, пелась непрестанная. Людмила Качалова, Казахстан.

Осенний мотив. Словно кистью художник прикоснулся к дубраве и покрыл осторожно желтизною кудрявой. Пруд прохладен травою, окаймлен приувядшей, пала осень листвою, скрученной и шуршащей. И осенним пейзажем грусть внутри задрожала, но наступит однажды жизнь, где грусти нет жала. Где тепло, как у моря, круглый год лишь цветенье, ни утрат где, ни горя, со Христом единенье. Татьяна Жембровская.

Жатвенная. Я без снопов пришла на жатвенный пир твой. Тебе я принесла дух сокрушенный свой. Прости, что столько лет в грехах я прожила, и твой чудесный свет так поздно приняла. Ты спас, Господь, меня от вечного огня. Прости, что и сейчас все делаю не так. Так запросто порой обманывает враг. Прости, о Дух Святой, что в сердце непокой, что мудрости Твоей с утра я не прошу. Пытаюсь жить своей и больше тем грешу. Прости, что хоть едва для мира все жива, что у меня в душе не царствует любовь. Вот почему к Тебе пришла я без плодов. Прости, Господь, прости, мне нечего нести. Людмила Качалова, Казахстан.

0: Стихотворение Николая Беккера. Читает сам автор.
1: Наступила осень золотая, закружилась желтая листва. В этот чудный праздник урожая я скажу сердечные слова. Иисус, к Тебе я обращаюсь, мой Господь, я так Тебя люблю. В этот час у ног Твоих склоняясь, я за все Тебя благодарю. За Твою заботу и терпение, за любовь, что Ты излил на нас, за природы дивное творение и плоды, что видим мы сейчас. Мы сегодня с радостью взираем на плоды, взращенные Тобой, и невольно в сердце размышляем о своих плодах. О Боже мой, Ты сказал, что нивы побелели уж давно, а делать или нет? Да, Твои плоды уже созрели, что же можем мы сказать в ответ? Может, скажем: Господи, помилуй, Ты же видишь, некогда сейчас. Прокормиться не хватает силы, жизнь теперь тяжелая у нас. Я еще не приобрел машину, а я дом построить не успел. В общем, выдвигаем мы причину, мол, у нас и так хватает дел. Вот когда управимся с делами, и на стройку дружно все придем. А покуда, управляйтесь сами, мы еще немного подождем. Смилуйся, Господь, прости нас, грешных, помоги исправить жизни путь, чтоб на нивах ныне побелевших мы могли работу развернуть. Братья, сестры, каждый из нас знает, что посеем мы, то и пожнем. Эта осень нам напоминает, что уж скоро к Господу придем, и тогда нам каждому придется перед Господом держать ответ. Времени так мало остается, а работников на ниве нет. Так давайте дружной семьею поспешим на Божьи дела, чтоб летел призыв над всей землею, чтобы весть до каждого дошла.

Божьи дары. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Справляя сегодня день праздничной жатвы, мы видим величие Божьих даров. Он дал нам насущный наш хлеб повседневный. Он дал так много прекрасных плодов. Он дал нам возможность весною посеять. Он дал нам росу, своевременно дождь. Он дал прорастание в семени зрелом, движение соком, растениям рост. Он дал нам здоровье, сберег от несчастья, дал детям успехи в учении познать. Он дал нам заветы в своем вечном слове, чтоб, пользуясь ими, в беде устоять. И многое, что мы сегодня не видим, дал нам всемогущий своей рукой. Особенно важно, чтобы мы это чтили и благодарили его всей душой. И если чего-то собрали мы скудно, и что-то в пути мы не можем понять, все ж быть благодарными надо сегодня, нам в этот приятный и радостный час. Трудиться усердно Бог сделал возможным, нам, сеющим доброе, мир обретать. Посеявши милость, добро, сострадание, мы в вечности будем любовь пожинать. Подумай, мой друг, что ты сеешь сегодня, какие по осени будут плоды? Йоган Лёвен.

Тихие беседы. Жатва. Жатва — это время собирания плодов, собирания произведения земли. Плоды, которые выросли и созрели, должны быть собраны. Слово «жатва» происходит от слова «жать». В прошлые времена созревший хлеб жали серпами. Жатва всегда требует особого внимания, ибо она стоит большого усердия и труда. Не зря написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Бытие 3.19. Библия уделяет большое внимание сеянию и жатве. Сеяние и жатва стоят под обетованием. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие 8.22. Но времена бывают разные. К примеру, время пребывания Иосифа в Египте, когда Иосиф изъяснял фараону сон. Первые 7 лет обильного урожая. Необходимо было собрать в те 7 лет то обилие, которое дано было Богом. Какое большое значение это имело для последующих 7 лет засухи? Библия называет произведение земли драгоценностью. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Иакова 5.7. И несмотря на то, что труд земледельца весьма тяжел, собирание плодов доставляло и доставляет ему радость. Пророк Исаия говорит: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. И в мое время, когда лопатой копали картофель, когда белый или красный клубень выкапывался из черной земли, это доставляло радость. Простые грибы доставляют радость собирающему. Око его наблюдает за произведениями земли». Так Иеремия сказал: «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Благословение на сеяние и жатву не делится для злых и добрых, не для бедных и богатых, а принадлежат всем. Ибо Он повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и на неправедных. В Деяниях апостолов читаем: «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею весельем сердца наши». Бог обо всем своем творении заботится, и в Старом Завете было дано указание не скашивать засеянное поле до конца и не подбирать упавшее. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до конца поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Левитам 19.9.10. В книге Второзакония написано: «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой прославил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды с виноградники твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет твоя душа, а в сосуд твой не клади.
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками своими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». В Новом Завете мы находим свидетельство, что око Господа наблюдает за всеми участниками жатвы. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Иакова 5:4. Все это свидетельство о том, как Господь Бог заботится о своем творении. В Псалме 144:15-16 читаем: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Благословенные нивы земледельца вызывают восклицание: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды, Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы перепоясываются радостью. Луга одевается стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». Дальше псалмопевец призывает: «Воскликните Богу, вся земля! Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему». Есть и другая сторона, когда суд Божий губит жатву. К примеру, когда Моисей ходатайствовал перед фараоном о выходе народа израильского из Египта, а фараон все отклонял просьбу, то пришло наказание, которое не миновало и жатву. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья поломал в поле. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». В книге пророка Исаии мы читаем: «Ибо во время собрания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, а в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградар не топчет винограда в точилах. Я прекратила ликование. Но вместе с тем обетования Божии стоят. Сеяние и жатва не прекращаются». Еще на одну деталь следует обратить внимание. Это повеление праздновать жатву. Жатва – собирание произведений земли, настолько высоко оценено Богом, что Он повелел: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего». Исход 23:16-19. Праздник жатвы имеет еще и символическое значение – воскресение из мертвых. Первенец Христос, а потом воскресение из мертвых Христовых в пришествии Его. Прямое же значение праздника – благодарение Бога за урожай, благодарение за все произведения земли. Давая свое повеление о праздновании праздника жатвы, Бог сказал Моисею: «Созывайте народ сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Левитам 23:21. С этого времени по повелению Бога соблюдается праздник жатвы. Это старейший праздник. Тысячелетиями этот праздник соблюдали еще до рождения Иисуса Христа. Родился я в России. В детстве не слышал о празднике жатвы. Сам Библию не читал. А родители почему-то об этом умалчивали. Только после войны, в начале 50-х годов,
когда пришло пробуждение, стали проводить праздник жатвы. Верующих в нашем селе в то время было мало. Нас, молодежи, было 10 человек, да еще некоторые подростки посещали собрание, и пожилых было 15-20 человек. Мы собрали небольшой хор, подготовились как могли. Люди пришли на праздник ради интереса, мол, что это за праздник? А Бог обильно благословил это праздничное богослужение. Оно осталось в памяти на всю жизнь. Были хорошие отзывы от посетителей, они говорили друг другу. Это был какой-то особенный день. Божье присутствие, Его благословение почувствовали и они. Так Бог подтверждает, что Его повеление «Соблюдай праздник жатвы» остается в силе. Теперь хочу еще немного обратить внимание на сеяние и жатву в духовном смысле. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» Матфея 4:4. Духовное сеяние и жатва основаны на образах сеяния и жатвы земледельца. К примеру, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий неправду пожнет беду. Еще Христос в своей притче о сеятеле сравнивает Царство Небесное с сеянием и жатвой. «Вот вышел сеятель сеять, иное упало при дороге, иное упало на места каменистые, иное упало в тернии, иное упало на добрую землю и принесло плод». Это не что иное, как сеяние Слова Божьего в сердце людей. И сколько этих семян уже выросло, созрело и собрано в житницу, узнаем только в вечности. Когда Христос сказал ученикам: «Жатвы много, а делателей мало, итак молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою», Он имел в виду весь мир, которые нужно засевать словом жизни. И делатели жатвы должны смотреть на этот мир как на поле личной работы, нести евангельскую весть. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Пусть Бог благословит всех делателей жатвы, всех тружеников на большой Ниве Господней. Петер Вормс.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: и Маша пришла следом. Григорий не знал, как дальше жить. Бутылка, вернее ее содержимое, все больше засасывала его и приносила много страданий ему самому, жене Маши и детям. Он уже давно хотел освободиться от зеленого змея, но тот крепко держал его. Бывало, что Григорий бросал пить, но потом опять срывался. Маша услышала об одном лекаре и поставила мужа на очередь кодироваться. Григорий согласился, только бы освободиться от такой жизни. В тот день, когда ему надо было ехать кодироваться, он встретил соседа по лестничной площадке. Его сосед стал каким-то другим. Раньше он сильно пил и частенько лежал пьяным под забором, а теперь шел навстречу Григорию такой опрятный, и даже запаха у него нет. «Ты что, закодировался?» – спросил Григорий. Сосед рассмеялся. «Да нет, я в церковь пошел». «А что, церковь тебя вылечила?» «Нет, не церковь, а Христос». Григорий смотрел на соседа непонимающе, и тот предложил ему: «Пойдем в воскресенье на собрание, и сам все увидишь». Гриша согласился. В воскресенье позвонили в дверь, но Гриша был не готов. В следующее воскресенье все повторилось. На третье воскресенье опять в дверь звонил сосед. Стыдно стало Григорию, и он пообещал соседу: «Ты иди, а мы с женой придем попозже». Григорий с Машей спешно собрались и пошли на собрание. Но по дороге разругались. Маша повернула обратно. Григорий из упрямства решил, что в таком случае он пойдет один. И когда он входил во двор молитвенного дома, то увидел, что и Маша пришла следом. Все показалось им здесь необычным. Много людей в зале, а впереди большой хор, о котором Григорий подумал, что это президиум. И вдруг этот президиум встал и запел прекрасный гимн. Слова гимна коснулись сердца Григория, и он хотел пойти вперед на покаяние, когда был призыв. Но рядом сидевший человек остановил его, сказав, что Григорию еще рано каяться. В следующее воскресенье Гришу уже никто не смог удержать, и он вышел вперед и покаялся в своих грехах перед Богом и людьми. Бог его освободил от пристрастия к алкоголю, и он понял, что значит быть свободным человеком и прославлять Бога. Через воскресенье его Машенька вышла с покаянием вперед. Позже они вместе сели в президиум прославлять Бога пением. Гриша всем рассказывает о чудном враче, который излечивает и душу, и тело.
1: Прочитал автор Эмиль Монтай.

забилась в угол. Когда годами печаль за ближнего, которому ты не в силах помочь, победить такой грех, как пьянство, и все, что с этим связано, иссушило душу, сердце отказывается смириться с этим положением, и руки опускаются, и дрожат от перенапряжения нервов, и не видно даже близко этому конца. Тогда поневоле начинаешь думать о своей несостоятельности и не знаешь, уйти с пути в сторону или продолжать бороться из последних сил за спасение любимого человека. Господи, укрепи мою душу, которая, как серая мышь, забилась в угол и боится даже подать свой голос. Счастливы те, кто это не испытал в своей жизни. Когда болит душа, тогда болит и все тело, и бессилие одолевает, иногда просто хочется сдаться. В своей болезни я даже не заметила, что моя подписка давно кончилась. Посылаю вам мое стихотворение «Серая мышь» и квитанцию на продолжение подписки. Серая мышь. Дрожат почему коленки, печаль в глазах, и молчишь? Прижали безжалостно к стенке, загнали, как бедную мышь. Со всех сторон обложили, договорившись добить. В злобе своей забыли, что мышь тоже хочет жить. Печаль моя беспросветная, срываешься и молчишь. Душа моя неприметная, бедная серая мышь. С бедной мышкой забавно поиграть в темноте. Что же в душе неисправно, почему ты опять в тесноте? Ночь неуютно стелится, все отвернулись прочь. Никто никак не осмелится бедной мышке помочь. Легче спрятаться серою, в темном углу не видна. Взывай же, душа моя, с верою, есть помощь, и ты не одна. Надежда С.

вспоминать трудно. Пишет вам Галина Матросова из Санкт-Петербурга. Забытый алтарь номер один за 2010 года. Ее вытащил случайный прохожий. В марте нам с Анечкой пришла посылка из Германии, в которой были журналы, книги, одежда, обувь. Радости дочери не было предела. Мы уже давно забыли, что такое новая обновка. Пока Анечка примеряла одежду, я читала газеты «Забытый алтарь». Плакала, когда снова прочитала статью об Анечке. Теперь напишу, как все было. Многие звонят, пишут письма, а я не могу всем рассказать, очень больно вспоминать. А с вашей помощью все узнают, как это случилось. Летом 2008 года Анютка отпросилась погулять. Играла с детками на закрытой площадке. С нашего балкона эта площадка как на ладони. В нескольких метрах шел пар из-под земли. Звонили в ЖЭК, но никто не спешил устранить неполадку. А струя из-под земли била в сторону. И Анечка на ровном месте провалилась в яму с кипящей водой. Она только успела схватиться за траву. Все тело, кроме лица и шеи, было погружено в кипяток. Если бы не мужчина, который оказался рядом, то моя девочка сварилась бы заживо. Когда мужчина ее поднял, она побежала, но, пробежав в шоке несколько шагов, упала. Начала срывать с себя одежду. Сосед все понял и вызвал скорую помощь и милицию. Позвонили мне. И дальше начался ад. До этого времени я не была глубоковерующим человеком. Просто, когда были трудности, просила Бога о помощи. А когда было все хорошо, то и хорошо. То, что произошло с Анечкой в больнице, определило мое отношение к Богу. Анечку поместили в реанимацию. Она была в сознании, но говорила плохо. Я находилась возле нее. Вход в реанимацию разрешали только с 15 часов. Находиться дома я не могла. Постепенно сходила с ума. На третий день мне Анечка тихо говорит: «Мамочка, ко мне приходил Боженька с белыми волосами и бородой, в блестящем платье с поясом. Анечка, он тебе что-нибудь говорил?» «Нет, он долго смотрел на меня и ушел». Когда я вышла от Анютки, подняла руки к небу и начала кричать: «Боже, оставь мне мою малышку!» Через день у Анечки начался сепсис, заражение крови. Началась лихорадка. Врачи положительных прогнозов не давали. Опускали глаза. И я понимала: ничего хорошего. Как-то пришла к Анечке, а она говорит: «Мамочка, ко мне опять приходил Боженька. Он мне сказал: Аня, ты будешь жить, и скоро тебя переведут в ожоговую палату». Я не поверила. А только когда в третий раз к ней пришел Господь и сказал: «Скоро встанешь на ножки и будешь ходить». Все так и было. Как такое может быть? Как? И как после всего этого можно не верить Богу? Вот так все случилось. Теперь позади несколько операций, впереди еще несколько. Очень стыдно просить.

и да будет. Частыми болезнями своими я оторвана от общения. Посещают нечасто. Дома поговорить о Господе не с кем. Они еще мертвые, невозрожденные души. Но верю, что оживут, ибо молюсь за них постоянно, 10 лет. Может, оживут после того, как я уйду в вечность, но обязательно это случится, ибо обетования Божии всегда сбываются. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:7-8. Со мной всегда Господь, да вы, поэтому я так обрадовалась, что могу теперь писать. Заканчиваю письмо молитвой за детей. Начало года, первый вторник, стою в молитве за детей. Ударом сердца мысли говорят: Господь, любовь свою излей. На одиноких и забытых, без света, пищи и жилья. Для них небесную обитель, через верных подари любя. Они Твои ведь, Боже, дети. Господь мой, помоги всем нам теплом и лаской и приветом их заслонить от мира зла. Мы много можем в этом мире. Ты нас с собою примирил. Ведь для того, чтоб всякий сирый узнал, что он Тобой любим. Валентина Пермякова.

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: А на лесопилке, если что вдруг не так, скумекаешь? Вижу, что скумекаешь, руки вон потираешь. Так это ж у меня с измальства к технике. Неравнодушен я к ней с детства. Вот и пойдешь сейчас с Якимчиком туда, раз неравнодушный. Конвоира я тебе личного представлю, цени. И посмотришь. Не лады какие-то там. Наладишь? Поставлю над всем электрохозяйством. А там и новые движки обещали подвести. И еще раз. Веришь в Бога? Веруй. Но без пропаганды, чтобы. Или хотя бы делай так, чтобы на тебя не доносили. Если ничего не делать, донесут и об этом, гражданин начальник. Ну и пусть донесут. Мне важно о чем. Вот ты и позаботься, чтобы не о том самом, понял? В кабинет вошел конвоир. Забирай его, Якимчик, на лесопилку. С того самого дня перестал Адам ходить на лесоповал. Работы на новом месте ему было хоть отбавляй. Его перевели в тот самый барак с десятниками, где было отгороженное помещение, своего рода коптерка, с настоящей дверью и замком, где он и спал, и держал всевозможные провода, винтики, ролики и прочую электрическую атрибутику. Мало-помалу привел в порядок все электрохозяйство, наладил работу лесопилки, а случающиеся перебои устранял быстро, без суеты и шума. Начальство на такого работягу только радовалось. Время шло, и Кожин перестал видеть в нем и идейного врага. Ну какой он и в самом-то деле враг, когда наоборот получается, не бузит, ничем не возмущается, никого и никуда, кроме как к смирению не призывает, что может быть лучше? Он даже добился для Адама права свободного передвижения, не только по зоне, но и за ее пределами, где уже вырос поселок средних размеров с соответствующей инфраструктурой, почта, сельмаг, здание администрации. Электрик был необходим и там. И теперь, когда ему, как расконвойнику и единственному в лагере электрику, приходится ходить по всем объектам в зоне и вне ее, ни у одного вертухая не зародится даже подозрение, что может он куда сбежать или что противоправное совершить. Знает Адам свою ценность, но не пользуется обстоятельствами, не присматривает себе дешевых выгод. И этим, кажется, расположил к себе Кожина. Но как-то не задумывался над тем, что и у начальника лагеря могут быть враги или завистники. И где? В собственном его окружении. А там, ого, кипели страсти такого накала, что простой смертный, в данном случае зэк, только диву бы дался. И уж совсем не подозревал он, что в той игре против Кожина его собственная скромная фигура занимала довольно видное место. Он стал фигурой компромата в заговоре сослуживцев против начальника лагеря. Пошел бы он навстречу с уголовниками в тот день, если бы знал это. Кто знает. Может, и постерегся бы. А пока что встал Адам на колени и попросил у Господа благословения и милости на эту встречу. Глава 5. Свара. С той поры, как Адам стал электриком лагеря, все реже удавалось Якову встречаться с ним. И все тоскливее и тревожнее у него становилось на душе. Один день был похож на другой, как две капли воды, но с каждым новым усиливалось ожидание чего-то из ряда вон. И вот в один из таких вот морозных январских дней прибежал к нему на деляну запыхавшийся напарник Вася. Он бегал к костру разжиться чаем, но что-то, видать, не вышло затея. «Яшка!» — закричал он еще издали. «Беги, спасай! Там на вырубках космодей с шоблой твоего баташонка судят. Сейчас на костре поджаривать будут. Жертву, говорят, принесут». Ни слова не переспросил Яков. Вскочил и размашисто зашагал к костру. Потянулись за ним и другие мужики. Но у края деляна остановились, опасливо поглядывая на столпившуюся недалеко от костра шоблу. Они стояли полукругом и «творили суд», в кавычках. В центре, чуть впереди толпы, на пне сидел Стась, а перед ним на коленях стоял без шапки и раздетый до рубашки Адам. Его держали за заведенные за спину руки двое приближенных космодея, то и дело принуждая к поклону до самой земли. «Да проповедовался!» — тихо сказал кто-то. Говорили ему, не лезь со своей правдой к подонкам, убьют. Так нет, смелый. Сейчас они и Яшку управят заодно. Может, пособим Яшке, робко предложил другой, если всем народом на тот свет захотел, перебили его. Их вон 16 харь, и у каждого финка. Если что, так и все варье суды примчится. Вон же они там, за распадком. Они, может, только сигнала и дожидаются, чтобы всех перерезать. Эх, ежели бы Сломского людей не услали, была бы потеха. Да, те рисковые. Шпана с ними считалась, не то что с нами. То-то и оно. Смотри, Яшка от костра заходит. Че удумал? Сам сгореть захотел ли че ли? Это он их от костра отрезат. Ух, рисковый мужик. Никогда бы не подумал. Не доходя до толпы, Яков остановился. Он расслышал слова Стася, произнесенные нарочито гундосым голосом. «За невыполнение приказа приговаривается раб Божий!» Дальнейшие слова его потонули в общем хохоте, и шобла едино выдохнула. «Аминь!» Подняли и понесли. И двое амбалов, подхватив Адама под мышки, потащили его к костру. Остальные, выстроившись в похоронной процессии и также гундосы, имитируя похоронный марш, следовали чуть поодаль. «Отпустите Андрея!» Притулившись спиной к сиротливо стоявшей у них на пути одинокой сосне, негромко сказал Яков и поднял руку. «Чего?» Толпа в замешательстве остановилась. Не в том смысле, что братва испугалась, а в том, кто осмелился на такое действие. Все ведь помнили, как год назад он сунулся было к костру за головешкой и как отбрил его Стась. Кто разрешил этому ублюдку подходить к костру? А ну, пшел вон! И Яков, чуть помедлив, отошел. Это дало всем повод подумать, что мужик он трусоватый. Неважно ведь, что он вообще никогда не подходил к костру. Это-то как раз знали все, но значения это не имело. Важно и особенно заметно, что он не стал подходить к нему после окрика. И частенько стали на него покрикивать, а то и прямо унижать, кому не лень. А он только отмалчивался, да иногда лишь покачивал головой. И вот теперь тут он стоял, трусоватый, забитый Яшка, один против 16, с требованием отпустить его друга. Ну не хамство ли? Это ж в какие рамки? «Отпустите ему попика!» Неожиданно услышали они голос Стася и, предвкушая киношку, в кавычках, на которой охоч был предводитель, что уж он там удумал на этот раз, подчинились приказу. Яков тут же спрятал Адама за спину, и тот принялся спешно надевать брошенную ему одежду. А Космодей подходил к ним развязной походкой в сопровождении двух амбалов, цепных псов, которых боялись и ненавидели все без исключения зэки. Момент был для него очень кстати. На тщедушном, да еще верующем мужичке-богомольнике много авторитета не заработаешь. А вот сломать такого быка, как этот трусоватый фриц, а уж он его сломает, не сомневайтесь, дело стоящее. И вот как раз ради этих двух амбалов шибко много стали мнить о себе, а страстка нужна, чтобы свое место знали. И понадобилось ему управить Якова. Остальная же братва застыла на месте в нетерпеливом ожидании. «Я передумал, братва!» Полуобернулся он к ним и поправил топорик под бечевкой, щегольски подпоясывавший его добротный черный бушлат. «Пусть живет попик, если за нас сейчас помолится. Ну, чтобы мне Яшка за место Машки стал, а? Как, братаны?» Взрыв радостного хохота волной раскатился по лесосеке. Так и есть. Ох и гораздо на выдувке хохол, а то уж совсем было расстроились, что представления не будет. Стась впился колючими глазами в Якова. «Ну-ка, скажи попу, пусть молится», и шагнул, вытянув растопыренную пятерню. «А ты иди-ка ко мне, посолуемся». И тут случилось невероятное. Ухватив руку главаря, Яков дернул его к себе и, обхватив на уровне в груди, стиснул так, что изнутри у того вырвался только сдавленный хрип. Не дав ему опомниться, Яков сбросил с него огромную шапку и с силой шмякал его башкой о сосну. Обмяк всем телом предводитель и бесформенным кулем плюхнулся к его ногам. В ту же секунду Яков переступил через него, сгреб и со страшной силой стакнул черепами опешивших, не успевших ничего понять амбалов. И еще раз, и вышиб дух из обоих, и отшвырнул в стороны. «Ну, кто еще?» Какое-то мгновение длилось оцепенение. Затем послышался визгливый голос Шавки Стася, Левки Чумы. «Че смотрите? Бей, ублюдка!»

0: И тогда началось такое, о чем долго потом рассказывали не только у них в отряде. Неповоротливые в своих навздеванных шмутках и огромных валенках уголовники, мешая друг другу, полезли прямо на Якова. А он, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары, как былинный воин, стал расшвыривать их по сторонам, и они летали по вырубке, напоминая взлохмаченных ворон. И тот, кто улетал или попадался под его кулак, не принимал больше участия в драке. Крики, стоны, ругань, рев разъяренных мужиков и подбадривающие Якова возгласы зевак слились в один неистовый гул, огласивший тайгу. И в этом гуле вдруг послышался ему пронзительный голос Адама. «Якоб! У него топор!» Он резко обернулся и увидел Адама в отчаянии вцепившегося в рукав бушлата очухавшегося Стаса. В руке того был топор, и, видимо, он замахнулся уже им, но успел вцепиться в руку Адам. Толпа застыла во вцепенении. В один шаг достиг Яков предводителя братвы и с размаху, как молотом по наковальне, треснул его под стриженной башке. И тот рухнул, как подкошенный сноп. Теперь уже надолго. Выхватив топорик, Яков взмахнул им над головой. Охнула и отшатнулась братва, а он с этого размаху и всадил топорик в сосну по самый обух. То ли поэтому, то ли потому, что растерялись урки, но послышался вдруг от бровки призывный клич. «Да чё ж мы смотрим-то? Бей шпану, кровопивцев! Пошёл!» И высыпали на вырубку мужики. Раскачался народ. Долго тлела обида за унижение и издевательство, за всю ту скотскую жизнь, уготованную им властями. Долго накапливалась она по нарастающей, и вот ненавистью выплеснулась на тех, кто был их же подобием, таким же в сущности обездоленным людом, только наглым и жестоким, как и власти. И зрелище это было страшным. Жестокость порождает жестокость. Разъяренные вначале, а теперь при виде превосходящих сил противника, очумевшие от страха уголовники, бросили сопротивление и пытались удрать с деляны в лес. А их настигали и били, били, били. Напрасно метался Адам от одного к другому, уговаривая мужиков остановиться. Никто на него не обращал внимания. Вот рядом с ним трое зэков сбили удиравшего со всех ног Левку и начали мутузить. «Не трогайте пацана! Якоб, помоги!» Кинулся он к ним, и тот, уже отстранившийся от драки, поспешил к нему и отшвырнул назад пару мужиков. Те, тяжело дыша от злобы, в недоумении воззрелись на него. «Ты чё, Яша? Это ж Космодеева сявка!» Тот только пожал плечами, показывая на Адама. «Дескать, раз тому надо, значит, так надо. Сам бы он не вступился». Голос призвавшего к бойне шестерки он очень хорошо расслышал. Чума продолжал неподвижно лежать лицом в снег, закрыв голову руками. «Левка, Лева!» Перевернул и посадил его Адам. «Живой? Нет?» Мужики в неутоленном негодовании обступили их. Левка с трудом разлепил глаза от снега. От распухшего носа к правому глазу уже лиловел синяк. Показалось, что он ничего не соображает. Но, различив Адама, он вдруг проворно сунул руку под фуфайку и выкинул ее резко ему в лицо. «На, тварюга!» В руке блеснула заточка. Чудом успел ближний к Адаму мужик подставить свой пим. Рука, изменив направление, лишь скользнула по фуфайке Адама, распоров материю на плече. Другой мужик тут же наддал пимом под подбородок, и Левка снова ткнулся в снег. «Вот тебе благодарность на твою милость!» Свирепо сверкнув глазами на Адама, выкрикнул мужик и занес ногу для прицельного удара по голове чумы. «У, падла!» «Не трогай!» — Адам успел оттолкнуть его. «Отойди! Он же, гнус, тебя без глаз чуть не оставил!» Обиделся мужик, зыркнул на Яшку и, не найдя поддержки, сплюнул досадливо и побежал к другой сваре. Адам опустился на снег, тихонько дотронулся до неподвижного Левки и подсунул руку ему под голову. «Лева, вставай, сынок, вставай!» Приподнял он его и, захватив пальцами обшлаг фуфайки, стал утирать кровь с его лица. И изумленный Яков увидел, что этот подленький змееныш, которого он в душе презирал даже больше, чем кого-либо другого из урок, этот змееныш плачет и нисколько не противится, что Адам ласковыми прикосновениями, словно малому дитяти, отирает его слезы, отирает и тоже плачет. «Прости ты меня, дядя Андрей, прости!» Впервые за долгие годы на простом человеческом языке чуть слышно просит Левка. И оттого, наверное, еще большим градом льются слезы. «Прости ты меня заради Христа!» Откуда ты и слово вспомнил. «Бог простит, Лева, Бог простит!» Перевернулось все внутри Якова. Задрожали губы. Подкатил к горлу ком. Вот так же вот когда-то успокаивал его Фридрих. Чувствует Яков неодолимое желание встать рядом с Адамом и даже видит уже себя склонившимся рядом с ним в молитве. Но зашептал кто-то укором в сердце: «Опомнись, что подумают о тебе зэки!» И сам себя устыдился в последний момент. И чтобы совсем подавить, как он то полагает, минутную слабость, да не мужик ли он, развернулся, споро шагнул к сосне, ухватил топорик и яростно рванул на себя. Только топорище в руках и осталось. Сам же топор намертво засел в дереве. Это уж потом он его вызволит и оставит себе на память о космодее. И слышит он, как Адам уговаривает Левку: «Уходить надо отсюда, сынок. Быстрее. Вон, слышишь, солдаты с овчарками проснулись». И силится поднять его. Помог Яков Левку на ноги поставить, и втроем покинули они поле боя. Только начав палить в воздух, смог утихомирить разбушевавшихся зэков поздно прибежавший конвой. Поздно, потому что ожидали-то совсем не этой развязки, а именно, что наглядного развенчания самими зэками враждебного их обществу проповедника опиума для народа. Поэтому и удалились на приличное расстояние, чтобы «не заметить», в кавычках, заранее самими же заготовленного мероприятия. И мера эта, в общем-то, была вынужденной. Ну, раз не понимал Адам в приватных беседах с ними, какой непоправимый духовный вред своими россказнями о Боге наносит он счастливым строителям светлого будущего, светлого общества, равенства и братства. Вот и пусть, мол, это уже начавшее просветляться общество само ему и покажет, какой он есть пережиток. А главное, попробовать выудить у него Евангелие, или чтобы он оказал, у кого оно. Правда, по замыслу его нужно было только попугать и осрамить перед зэками, не применяя побоев. А уж этаким-то макаром кум и сам мог бы куда как с добром справиться. Да вот заковыка. Оно, конечно, можно сделать и так, что вмиг окочурится проповедник, легче легкого, что, кстати, и предлагал опер, но строго запретил Кожин. Ведь все производство без него встанет, и поселок в том числе. Лесопилка вон день да через день встает, поди разберись, где собака зарыта. А он без всяких инструкций докопается и устранит. Он тебе и слесарь, и механик, и электрик. Все обветшалое оборудование только на одном его честном слове и держится. Кто же предполагал, что урки так войдут в роль инквизиторов? Видать, и вправду живет в людях любовь к живым кострам. В общем, не такими оказались последствия, как того хотелось бы. Задумались даже об отправке на этап доброй половины кодлы Стася, чтобы разбросать по другим зонам, а то не ровен час управят их втихаря мужики. У них теперь новый лидер появился, Яшка Франк. Но это хороший лидер, такой начальству только на руку. Безграмотный, смиренный, даже забитый мужик, наделенный огромной силищей и вдруг взорвавшийся в защиту друга. Это всего лишь одномоментный порыв души. Такого приручить и обернуть себе на пользу, так это ж дважды два. И польза будет огромной, как его необузданная сила. Забегая вперед, скажем, что урок все же на этап отправили от греха подальше. Так вот, по пути пятеро с космодеем во главе ушли в побег. Поговаривали, что, мол, не вынес он позора. Ну, вынес, не вынес, а только среди замерзших в тайге подельников его не обнаружили. Удивлялись только, что как-то уж больно дружно они закалели. Друг к дружке лежали, как бы согреваясь. Может быть и так, если предположить, что дружба их была настолько крепкой и настоящей, что они очень сильно хотели отправиться на тот свет обязательно вместе. Только никто за ними такого особого желания раньше не замечал. О какой бы то ни было дружбе не могло быть и речи. Да и как же без командира тогда? Куда он делся? Слух опять же был, что видели его далеко за пределами области, мол, топчется на какой-то другой зоне. Может, и был он провокатором, кто знает. Слухи есть слухи. Здесь-то, в этих краях, не видели его больше. Так что мало ли. Начальство, оно ведь все одно награду за ту поимку поимело. А уж с помощью космодея или без, так зэкам от той разницы ни холодно, ни жарко.
1: Продолжение следует.

поиск, надеюсь, поможет и мне. Читая в алтаре, как друг друга находят, надеюсь, мне Бог поможет. Он подарил мне 9 детей. Пока были маленькие, всех видела и ласкала, но выросли так быстро и один за другим вылетели из дома. Дом опустел. От всех детей есть какая-то весточка, только от старшей дочери нет ничего. Не дает о себе знать. Не знаю, жива ли она. Мне уже 74 года, не знаю, сколько отмеренных Богом дней мне дано жить. Хотелось хоть весточку о дочери Нади получить. Больше 20 лет ни слуха, ни духа. Мне больно. Когда были последние переговоры с ней, то она говорила, что ее готовят к операции на глаза. Она близорукая была. После на переговоры не приходила. Знаю, что было у нее 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Имя дочери – Джумаева Надежда Алексеевна. Год рождения – 1959. Проживала в Державской области, город Керни, улица Леоса, 14. Эльза Мильденбург, Омская область. От редакции. Нам показался несколько необычный адрес Джумаевой Надежды, но мы все-таки даем его. Будем ждать ответа. Господь наш чуден. Он силен по воле своей дать ответ и на это письмо. Ильшат не мог ходить. Я разыскиваю своего родного брата Ильшата Харасовича Юсупова. Мама разошлась с отцом, когда у нас было уже 5 детей. 3 старших остались с отцом, а 2, меня и Ильшата, мать увезла в Казахстан. Мы прожили там 10 лет. За это время родился еще один братик. Назвали ее Салават. Брат Ильшат, которого я ищу, был болен ногами с детства. Он с 10 лет не мог ходить. Мама отдала его в санатории, где он учился и лечился. На каникулы забирала его домой. В 1991 году приехал родной отец и увез нашу семью в Оренбургскую область. Ильшат и здесь был в санатории типа интерната. Отец прожил с нами 1 год и уехал от нас. Мама запила. И нас, меня и младшего братика Салавата, отправили в интернат город Бугуруслан. Деревня, где мы жили до интерната, называлась Ворошилово. Это северный район Оренбургской области. Из 1992 года мы с Ильшатом ни разу не виделись. Данные его знаю только приблизительно. Родился он в 1975-77 годах. Место рождения, возможно, то же, что и у меня. Поселок Октябрьский, Кусинский район, Челябинская область. Скорее всего, он окончил школу в Оренбургском санатории. Может, его отдали в детдом? Помогите мне в поисках, пожалуйста. Я могу только писать вам и молитвами поддерживать поиск. Что я делаю? Может, вы знаете братьев по вере в городе Оренбурге или адреса церквей в этом городе? Я-то знаю, где живут мои родные, а он не знает. Родители наши уже умерли, но родные есть». Маму звали Танзиля Мураштрахимовна Юсупова. Ильдар Юсупов, тюрьма, Нижнекамск, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Дорогие друзья, сердечно приветствуем вас. Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «По страницам Библии». Искренне желаем и молимся о том, чтобы эта передача способствовала более глубокому пониманию истин Священного Писания. Открываем мы сегодняшнюю программу песней «Боже, Тебе поем».

0: Библия – самая распространенная книга в мире. Она была одной из первых напечатанных книг после изобретения книгопечатания. В настоящее время она переведена на более чем 1000 языков, и это число все возрастает. Библия состоит из двух частей. Первая часть называется Ветхим Заветом, вторая – Новым Заветом. Ветхий Завет описывает время от сотворения мира до рождения Иисуса Христа. Новый Завет повествует о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа и о жизни первых христиан.
1: Библия не нуждается в доказательстве своей верности. Она сама постоянно творит новые и живые доказательства своей подлинности. Миллионы людей во всем мире могут сегодня засвидетельствовать, как под влиянием Библии их жизнь в корне изменилась. Мы называем Библию Словом Божьим, живым и действенным. Оно проникает вглубь человеческой души, будит уснувшую совесть и призывает человека изменить курс жизни.

В первом послании Петра во второй главе написано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, то есть Библию». Все мы имеем представление о том, с какой жаждой младенец тянется к молоку и с каким наслаждением он это молоко пьет. Бог желает, чтобы мы с такой жаждой читали и изучали Библию. Цель нашей передачи по страницам Библии – путем последовательного разбора содействовать изучению и пониманию истин Священного Писания. Сегодня вы услышите очередную беседу Ивана Петерса, основанную на тексте из первой главы Евангелия от Луки. Перед беседой прозвучит песня «Тишина склонилась над землей».

С первых дней своего существования Церковь осознала нужду в описании жизни Иисуса Христа. После Его вознесения на небо, свидетели Его земной жизни передавали весть о Нем устно. Предполагают, что Лука написал свое Евангелие о жизни Иисуса Христа во время заключения апостола Павла в Кесарии. Он ведь сопровождал его на миссионерских путешествиях. В это время он имел возможность достать нужную для письма информацию. Лука взял себе в обязательство тщательно исследовать все сначала и правдиво описать историю жизни Иисуса Христа. Поэтому он начинает с Ветхого Завета и подтверждает исполнение его пророчества о рождении Иоанна Крестителя, предшественника Мессии Иисуса Христа. Рождение Иоанна Крестителя было по человеческим представлениям невозможным. Оно похоже на рождение Исаака, Иакова, Самуила и Самсона. Здесь Бог сам действовал. Связывающее звено между Новым и Ветхими Заветами сковано самим Богом. Более 400-летнее молчание пророков Божьих от Малахии до Христа нарушено. Повествование евангелиста Луки начинается с происшествиями в храме. В этот же храм был позже принесен младенец Иисус для обрезания. Сюда же он пришел позже в 12-летнем возрасте, утверждая, что ему надобно быть в доме отца своего. И упоминанием о храме заканчивается Евангелие от Луки. В 52 и 53 стихах 24 главы сказано: «Ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». В храме, который является продолжением скинии, Бог начинает новое. Только когда Иерусалим отверг Бога, пришедшего во плоти, храм был предан разрушению. Исторические данные даны нам в 5 стихе 1 главы. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Этими словами начинаются первые откровения Духа Божия о происшествиях, от которых полностью зависело состояние народа Божьего и всего мира, и через них Бог должен был навеки прославиться. История эта сразу приводит нас в обстоятельства и жизнь евреев того времени. Уже царь Давид назначил служение священников в храме на 24 группы. И к одной из этих относится Захария. Об этом распределении сказано в 24 главе 1 книги Паралипоменон. Также жена его Елизавета была из рода священников. Из этого мы видим, что Иоанн, сын их, полностью принадлежал к родству священников. Однако не только принадлежность к роду священников, но и образ жизни этих родителей был особый. В 6 стихе 1 главы Лука пишет: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Праведность и беспорочность относятся здесь к постановлениям, данным Богом левитам и священникам. Они вели примерную, морально чистую жизнь. Кто действительно хочет служить

открывая их зло и преступление. Такие гонения и даже смерть через обезглавление придется перенести и сыну этих праведных родителей, потому что он неутомимо призывал к революции духа и сердец человеческих. Но пока эти праведные родители, хотя уже в старом преклонном возрасте, не имели детей и кротко несли это позорное в то время бремя. Бездетность считалась у израильтян в то время проклятием. Это выразила и сама Елизавета словами к Богу, которые мы читаем в 25 стихе этой же первой главы. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Хоть они и стали старыми, они не обозлились на Бога за этот крест, но полностью предали себя в Его руки и Его провидению. Такую безусловную преданность Бог всегда вознаграждает, и даже многократно. Иисус позже сам сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 11. Но пока у них не было детей. Елизавета была бесплодна, и оба уже были в летах преклонных. Но еще одна примерная черта была в этой семье. Несмотря на то, что народ считал их наказанными Богом, они не опустили пассивно своих рук, но принимали активное участие в служении. Таким образом, они выдержали испытание Божие. В этих стихах с 8 по 10 сказано: «Однажды, когда они в порядке своей очереди служили пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось Захарии войти в храм Господень для кождения, а множество народа молилось вне во время кождения». Во время, когда священник кадил пред Богом, взоры всего народа Божия были направлены в сторону Иерусалима, к храму. В этот момент он является представителем народа, приносящего их молитвы к Богу. В этот же момент священник мог принести пред Богом и свое самое большое желание. Входя в храм, Захария, вероятно, уже не рассчитывал на ответ своей молитвы. Долгие годы ожидания отупили его надежду. Позже мы увидим, что Захария даже не поверил ангелу Божию, принесшему ему ответ на его молитву, и был даже за это наказан. И вот во время этой молитвы мы видим прекрасную и таинственную картину. Читаем с 11 стиха. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и придет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым дать образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из первых слов 11 стиха мы видим еще один пример того, как Дух Святой точно дает нам описание происшествий через писателя Луку. Он не просто говорит, что ангел явился, но дает и точные детали. Ангел стоял по правую сторону жертвенника кадильного. Это один из хороших аргументов, подтверждающих истинность этого случая. А если он верен, то он имеет для нас важное значение. Вестник самого Бога говорит людям. А если Бог имеет что-либо сказать, то нам, дорогие, следует лучше слушать. Если человек молится, Бог ему открывается и дает человеку в конечном итоге много больше, чем тот ожидает. Однако явление с потустороннего мира приводит человека в замешательство, и Захарию тоже объял страх. Поэтому, во-первых,

ангел его успокаивает и затем объявляет ему радость о рождении сына. Имя этому сыну уже дано – Иоанн, что в переводе означает «Бог милует». Это значение Иоанн в своей жизни полностью оправдал. В 14 стихе сказано, что не только родители будут радоваться получению сына, но и многие о рождении его возрадуются. Да, Бог всегда дает нам больше просимого, если мы только просим искренно. Затем ангел дает описание качеств этого сына. Самое первое и важное, без которого ничто другое в позитивном и добром смысле невозможно. Об Иоанне ангел сказал, что он будет велик пред Господом. Человек в первую очередь видит дела, а Бог смотрит на сердце. Он хочет, чтобы человек был полностью преданным ему. Это всегда было так. Что Бог хотел употребить, то должно было быть очищенным и освященным, отделенным для особого употребления. Отсюда и происходит выражение «святой». Это не значит безгрешный, беспорочный, но очищенный от греха. Что Иоанн придет в духе и силе Ильи, следует так и понимать. Он не Илья в буквальном смысле, но он новый, подобный Илье-реформатор. Да, если хотите, революционер, открыто обличающий безбожную власть и удалившееся от Бога священство в их грехах. Читайте «Действия и жизнь» пророка Ильи в его дни и сравните его с жизнью Иоанна, и вы увидите это сходство. Он возвратит непокоривым образ мысли праведников. В этом раскрывается тайна искреннего обращения людей к Богу. Изменение образа мысли, сравнивая его с масштабом, данным в Слове Божьем. Возьмем, например, человека, считающего нормальным обман и угнетение других для личной выгоды. И вдруг такой сталкивается с Словом Божьим, которое говорит, что это грех. И он изменяет свой образ жизни, независимо от ожидающих его последствий. Так многие люди по проповеди Иоанна и изменили свою жизнь. Непокоривым был возвращен образ мыслей праведников.

Дорогие радиослушатели, наша передача сегодня на этом заканчивается. Но одно я хочу еще упомянуть. Это ваше участие в передачах. Вы можете обогатить их вашими вносами вопросов, отзывов и предложений. Пишите нам о темах, которые вас особенно интересуют, и мы с радостью удовлетворим ваши желания и ответим на ваши вопросы. Бог дал нам эту возможность общения с вами, и поэтому мы верим, что Он и благословит нас при работе, и вас при слушании и изучении Слова Божия.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Джон Буньян. Духовная война. Глава 17. Армия кровопийц. Князь тьмы вместе с неверием вернулись после позорного поражения в адский вертеп. В тот же день дьявол собрал военный совет, на котором решено было разработать новый план нападения на душу. Члены совета от злости скрежетали зубами и дали клятву отомстить Эммануилу. Люцифер и Аполлион предложили собрать на этот раз армию из сомневающихся и кровопийц. Сомневающиеся получили свое название, во-первых, из-за характера своего, и, во-вторых, из-за страны, в которой они живут. По природе своей они ставят под сомнение каждую из истин Эммануила. Страна их называется «Землею сомнений», и лежит она на самом севере между страной тьмы и той, которая известна под именем «Долина смертной тени». Часто принимают эти две страны за одну, но это неверно. Это две самостоятельные страны, очень близко расположенные территориально. Земля сомнений – преддверие долины смертной тени. Название кровопийцы говорит само за себя. Приносить человеку вред – их призвание. Земля их расположена как раз под созвездием Большого Пса, который управляет их воззрениями, мыслями и делами. Живут кровопийцы в стране сопротивления добру, которая граничит с землей сомнения. Жители этих двух стран имеют тесные контакты, ибо и те, и другие не признают вероисповедания души и ревностно служат князю тьмы. В этих двух странах дьявол собрал 25-тысячное войско, из числа которых только сомневающихся было 10 тысяч. Князь тьмы возлагал на них мало надежды, ибо уже однажды проверил этих воинов в бою. Осуществить его мечту должны были кровопийцы, уже одно имя которых должно было приводить в трепет жителей души. Неверие вновь был назначен главнокомандующим армии. Из полководцев остались живых только пятеро: Велизевул, Люцифер, Аполлион, Легион и Цербер. Они также были назначены военачальниками. Отрядами кровопийц командовали Каин, Нимрод, Измаил, Исав, Саул, Авессалом и Иуда. Каин был назначен начальником над двумя отрядами. Отрядом завистливых и злобных. Знамя отрядов было красного цвета, а на гербе была высечена палица с железным набалдашником. Нимрод тоже начальствовал над двумя когортами, тиранами и разбойниками. Знамя красного цвета. На гербе легавая собака. Измаил имел под своим началом насмехающихся и издевающихся. Знамя красное, а на гербе человек, глумящийся над Исааком, сыном Авраама. Воины Исава поклялись вечно мстить избранным Бога. Знамя тоже было красное, а на гербе была выбита фигура человека, покушающегося на жизнь Иакова. Саул командовал воинами, поклявшимся убивать всех, кто встает на сторону Эммануила. Знамя было тоже красного цвета. На гербе три копья, пущенные в царя Давида. Авессалом был начальником над кровопийцами, готовыми убить родного отца или лучшего друга ради мирской славы. И эти воины несли красное знамя, а на гербе был представлен отец-убийца. Иуда стоял во главе головорезов, продающих за деньги жизнь человека и предающих своего благодетеля. Знамя красного цвета, на гербе 33 серебряника и веревка. Дьяволос уже не раз имел случай убедиться в верности кровопийц, которые немало способствовали утверждению его царства. Притом он знал, что они, как волкодавы, готовы кинуться на любого и растерзать его, будь он даже отцом ему или другом. «Быть может, — думал он, — они и самого Эммануила изгонят из души». Когда вся армия была поставлена под ружье, Дьяволос благословил ее в поход на город. Между тем главный начальник караула души часто сам выходил в дозор, чтобы вовремя заметить опасность. Увидев приближающуюся армию царя тьмы, он тотчас предупредил о том воевод. Горожане крепко затворили ворота и приготовились к обороне. Войско врага подошло под самые стены города. Сомневающиеся разместились у ворот ощущения, а кровопийцы – у ворот зрения и слух. Тогда неверие от имени Дьяволоса, от своего собственного и от имени кровопийц зачитал воззвание к жителям. Леденящие душу слова заставили встрепенуться город. В нем было сказано, что если они не сдадутся, город будет сожжен. Кровопийцы вовсе не желали добровольной сдачи города. Они жаждали крови. Этого и добивался Дьяволос. Кровопийцы были его последней надеждой. Горожане, услышав воззвание, решили передать Эммануилу его содержание. В конце своего прошения они написали: «Царь наш, спаси свое создание от кровопийц!» Царевич принял прошение, ознакомился с воззванием Дьяволоса и, заметив короткую приписку внизу, призвал вождя Веру. Ему он приказал вместе с вождем Терпения организовать оборону города с той стороны, где стояли кровопийцы. Приказание было исполнено. Надежде, вождю Любовь и князю Свободная Воля Эммануил велел защищать город от сомневающихся. Сам же царевич водрузил свое знамя над замком и приказал вождю Опытность устроить военный смотр на городском плацу для всех обывателей города. Осада продолжалась долго. Немало наглых атак совершили кровопийцы на город, от которых сильно пострадали некоторые горожане, особенно полководец Самоотверженность, которому Эммануил доверил ворота зрения и слух и дал 1000 воинов. Это был человек молодой, неустрашимый, не раз делавший со своими людьми дерзкие вылазки, которыми наводил страх на кровопийц. Многих из них он убил и ранил, но зато и сам от них натерпелся, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы, следы сражений. Спустя некоторое время Эммануил призвал к себе вождей и приказал им разделиться на две группы. Первая группа должна была вступить в бой с сомневающимися и беспощадно их истреблять. Другая же должна была сразиться с кровопийцами, но не убивать их, а брать живыми в плен. На заре следующего дня военачальники Надежда, Любовь, Безгрешность и Опытность выступили против сомневающихся, а вожди Вера, Терпение и Самоотверженность пошли со своим войском на кровопийц. В открытом поле началось сражение с сомневающимися. Под натиском сил противника сомневающиеся, вспомнив неудачу своих предшественников, начали отступать. Армия царевича мужественно преследовала врага. Много их полегло на поле боя, но немало было таких, кому удалось бежать. Избежавшие смерти стали учинять насилие над другими варварскими племенами и народностями и подчиняли их себе. Нередко сомневающиеся подходили под самые стены души, но лишь только на городских стенах показывались Вера, Надежда и Опытность, они тотчас убегали. Та же часть армии, которая сражалась против кровопийц, строго выполняла наказ Эммануила. Они никого не убивали и брали только в плен. Кровопийцы, не видя во главе войска Эммануила, уже видели себя победителями. Но тут подоспели на помощь воины, возвращавшиеся после битвы с сомневающимися. Общими усилиями в скором времени удалось окружить кровопийц, которые после недолгого сопротивления сдались. Надо заметить, что кровопийцы жестоки, когда чувствуют власть, но трусливы и жалки, когда находится кто-то сильнее их. Когда кровопийцы были взяты в плен и приведены к Эммануилу, он взглянул на них, сразу определил, что все они – уроженцы одной страны, но разных областей. Одни были выходцами из области слепцов и потому совершали гнусные дела по своему неведению и ослеплению. Другие были уроженцами области тупогорвения и были жестокими из суеверия. Третьи были жителями города Злобы, что в области Завистливой. Ими руководствовало не что иное, как ненависть и нетерпимость. Выходцы из области слепцов, увидев, против кого они воевали и чьей желали погибели, пришли в неописуемый ужас. От стыда они не смели поднять глаз, но молча проливали слезы и с трепетом ожидали решения своей участи. Всем смиренно молящим о помиловании Эммануил подарил полное прощение. Кровопийцы из других областей утверждали, что имели право так поступать, потому что город Душа жил по обычаям и законам, несовместимыми с теми, которые они признавали за истинные. Немногие из них, осознав свое заблуждение, молили о помиловании. Покаявшимся в своих грехах, Эммануил дарил прощение. Жители же города Злобы не скорбели, не раскаивались, не оправдывались, но стояли, скрежеща зубами от злости, что не удалось им погубить душу. Этих злодеев, вместе с теми, кто не осознал искренне своей вины, Эммануил велел сковать попарно и заточить до великого судного дня, который будет объявлен для всей вселенной. Тогда им придется держать ответ за все свои злодеяния. Так бесславно закончилась вторая война дьяволоса против души. Глава 18. Остерегайся, душа! Несколько сомневающихся, которым удалось избежать смерти, долго бродили вокруг города. Они знали, что за стенами живут еще несколько дьявольцев, и однажды возымели наглость войти в самую душу. Они направились прямиком к дому некоего злоскептика, тайного врага горожан и действительного члена общества дьявольцев. Он принял гостей с особым радушием и стал расспрашивать их, откуда они родом и как их зовут. «Я», — сказал один, — «из сомневающихся в избранности». «А я», — отрекомендовался другой, — «из сомневающихся в провидении Господнем». «Я же из сомневающихся в спасении от вечного осуждения», — представился третий. «А я из сомневающихся в благодати Божьей», — сказал четвертый. «Ладно», — подхватил хозяин. «Какого бы рода вы ни были, вижу, что вы все молодцы, моего роста и одного со мной образа мышления. И потому, милости прошу, можете гостить у меня». Те поблагодарили хозяина и в первой же беседе коснулись последних событий. «Как случилось?» — спросил хозяин, — «что вы, имея 10-тысячную армию, вынуждены были бежать от врага? Верно, плохой у вас начальник». «Не называйте его плохим», — ответили сомневающиеся. Хоть он и первым пустился в бегство, но более верного слуги, чем неверия, нет у князя дьяволоса. И если бы нашим врагам удалось его взять в плен, то, конечно, они его тотчас бы казнили. «Дали бы мне в подчинение 10 000 сомневающихся», — стал бахвалиться злоскептик. «Вы бы посмотрели тогда, на что я способен». «Хорошо бы посмотреть на это», — громко перебили его гости. «Впрочем, это одни пустые слова».
1: «Тише! Не говорите так громко!»
0: — испуганно воскликнул хозяин. «Разве вы не знаете, что сам Эммануил со своим верховным наставником ныне здесь, в городе? И при них неотлучно князь Свободная Воля, которому поручено хватать и казнить всех дьявольцев. Ну, как их шпионы услышат наш разговор, тогда мы погибли». К счастью, эта беседа была подслушана самым верным воином Свободной Воли – Усердием. Он по ночам уходил в дозор и разыскивал скрывающихся дьявольцев. Усердие немедленно отправился доложить о том князю. Князь тотчас оделся, и они вдвоем направились к дому злоскептика. Прислушавшись, князь Свободная Воля без промедления вошел в дом, где застал всех 5 дьявольцев за беседой. Он тотчас арестовал их и передал стражу по имени Верность. Когда городской глава узнал утром о случившемся, он очень обрадовался, особенно тому, что арестован злоскептик, ибо он причинил немало вреда жителям своими провокационными вопросами и своим скептическим отношением к истинам Эммануила. Свободная Воля имел право казнить арестованных немедленно, но он решил, что полезнее предать арестантов гласному суду. Суд был назначен на другой день. Тюремщик вел виновных в наручниках в зал суда и посадил на скамью подсудимых. Дело злоскептика было заслушано первым. Судья обратился к нему так: «Ты чужой в нашем городе и известен под именем злоскептик. Ты обвиняешься в следующем. Во-первых, ты сомневался в истинности наших законов. Во-вторых, тайно хотел пригласить в город 10 000 сомневающихся. В-третьих, укрывал и поощрял врагов нашего города».
2: «Господин судья», — ответил подсудимый, — «я не понимаю, к кому вы обращаете эти обвинения. Мое имя вовсе не злоскептик, а честный исследователь. Эти имена нередко путаются, но я уверен, что при вашем благоразумии вы сознаете, какая между ними большая разница. Мне кажется, что человек имеет право, не заслуживая казни, разумно исследовать истины, которые представляются ему сомнительными». Свободная Воля в качестве свидетеля заявил: «Я знаю этого человека и подтверждаю, что зовут его злоскептиком. Вот уже 30 лет мы знакомы, и к стыду своему должен признаться, что я даже был с ним в дружеских отношениях, когда в нашем городе царствовал дьяволос. Он враг нашему Эммануилу, ибо не признает наших законов и порядков». Судья спросил подсудимого: «Можешь ли ты что-либо сказать по этому поводу?»
3: «Конечно», — ответил подсудимый. «Пока выступил только один свидетель, а по неписанным законам города для обвинения одного свидетеля недостаточно».
0: Тогда был вызван свидетель Усердия, передавший во всех подробностях подслушанный им разговор между подсудимым и сомневающимися. Свидетель подтвердил свои слова присягой. Судья, обратившись к подсудимому, спросил: «Подсудимый злоскептик, вот и второй свидетель обвиняет тебя в том же. Что ты можешь сказать в свое оправдание?»
4: «Уважаемый суд, ко мне пришли странники, и я их впустил к себе. С каких пор гостеприимство считается преступлением? Правда, я угощал их, но разве запрещена благотворительность?»
5: Что же касается того, что я желал бы иметь под своим началом 10 000 сомневающихся, то я свидетелям этого не говорил. И какое право имеют они толковать мои слова, если бы я таковые и сказал? Что я предупреждал их быть осторожными, это правда, потому что тяжко зрелище совершаемых здесь казней.
6: Гостеприимство – качество хорошее, – возразил на это городской глава, – но не следует принимать у себя врагов Эммануила. Ты родом из дьявольцев, а этого достаточно для того, чтобы быть приговоренным к смерти.
5: Мне ясны ваши намерения. Что ж, я готов принять смерть за свою благотворительность и гостеприимство. Больше он не стал ничего говорить в свое оправдание. После того были вызваны один за другим сомневающиеся. Первый назвал себя сомневающимся в избранности. «Я воспитан на таких убеждениях, и если я должен умереть за свою веру, то готов принять смерть мученика». «Сомневаться в избранности значит отвергать великую истину Евангелия», — возразил судья, «а именно всезнающего, всемогущего Бога и его волю. Кроме того, за Богом не признается право избрания среди своих созданий. Сомнения подрывают веру в Слово, и человек пытается получить спасение по своим делам, а не по благодати Божьей. Своими сомнениями ты губишь душу и потому достоин казни». Затем очередь дошла до сомневающихся в провидении Господнем. Выслушав обвинение, он сказал: «Я никогда не верил в провидение Господне. В Библии запрещается делать злые дела и поощряются добрые, за которые и обещано вечное блаженство».
6: «Ты настоящий дьяволец», — ответил судья, «ибо отвергаешь одну из основополагающих истин Эммануила. Он призвал душу, и душа услышала зов его, получила новую жизнь, силу и благодать, которая внушила ей желание быть с ним в постоянном общении, служить ему, исполняя волю его. И ты заслуживаешь казни». Наконец, пришел черед сомневающегося в благодати Божией, который в свое оправдание сказал: «Хотя я уроженец страны сомнений, но отец мой был фарисеем. Он был очень влиятельным книжником и учил жителей страны в вере, согласно которой душа не может быть спасена единственно по благодати. Но ведь закон Эммануила ясно гласит: по благодати его вы спасены, а твоя вера основана на делах плоти, ибо дела закона – суть дела плоти. Такими суждениями ты отнимаешь у Бога его славу, чтобы вручить ее грешной душе. Ты отрицаешь необходимость воплощения Христова, утверждая, что его смерть не является искупительной и недостаточной для оправдания, и признаешь, что делами плоти можно спастись. Ты умаляешь действия Духа Божия и превозносишь волю плоти и дух внешней законности. Ты дьяволец и сын дьявольца, и за упорство в своих заблуждениях должен быть казнен». Тогда с места поднялся летописец: «Подсудимые, вы призваны виновными в нарушении благоденствия души. Кроме того, вы оскорбили нашего владыку Эммануила. За свои преступления вы осуждаетесь на смерть». Приговор был в тот же день приведен в исполнение. Но горожане не могли быть спокойными, пока в городе еще жили дьявольцы. Поэтому свободная воля и усердие продолжали поиски. За короткое время им удалось найти безумие, рабский страх, безлюбви, недоверие, беспечность, плотоугодие. Кроме того, арестованы были сыновья злоскептика, безверие, подозрение, законничество, ложное мнение о Христе, безобетование,
7: плотской дух, чувственность, себелюбие. Все были они сыновья одной матери, по имени Безысходность, родственницы старика Неверия. Безумие был арестован прямо на улице, без любви в своем доме. Другие постарались замаскироваться под коренных горожан души. Конфискованное имущество арестованных дьявольцев было передано уважаемому жителю по имени Раздумье, живущей женой набожностью и с сыном благонравием очень скромно и честно. Городской глава считал, что только Раздумье сможет распорядиться этими сокровищами на благо города. Свободная воля первым делом велел казнить без обетования и заключить в тюрьму ложное мнение о Христе и плотской дух. Никто не знает, как, но плотскому духу удалось бежать из Асторга, и, несмотря на все старания жителей, найти его так и не смогли. Жителям было объявлено, что богатое вознаграждение ожидает того, кто укажет место его жительства, но все было тщетно. Ложное мнение о Христе скончался от истощения. Себелюбие тоже был арестован, хотя и находился в родстве с местной знатью. Но самоотверженность решительно заявил, что если этот мерзавец будет помилован, он подаст в отставку и не сможет больше оставаться в городе. В конце концов, несмотря на протесты некоторых жителей, себелюбие казнили. Но Неверия перехитрил всех, и ему удалось вновь проскользнуть в город. Он и еще несколько дьявольцев продолжали скрываться в городе, пока город-душа существовал во Вселенной. Но редко удавалось им выходить из своих убежищ. Стоило им только где-нибудь показаться, как даже дети бросали в них камни. И вот, наконец, настала для души эпоха мира и благоденствия. Эммануил продолжал жить в замке. Его воеводы исполняли свои обязанности. Город вел торговлю с другими городами и сам производил много товара.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон». И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня. Жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник, помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом. И внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно

прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганное омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности.

Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу,
тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». Четвертая глава начинается с подробных указаний о том, что делать, если окажется, что кто-то из священников совершил грех. Далее речь идет о народе, о начальниках или вождях народа. Интересно отметить, что именно грех руководителей народа и священников обсуждается в первую очередь, а затем уже идет речь о простом человеке. Это не случайно. Ведь именно на руководителях лежит большая ответственность, как за самих себя, так и за народ. Тем не менее, это не исключало и личной ответственности каждого представителя народа израильского. И поэтому сегодня мы продолжим разговор о жертве за грех, как о том повествует 4 глава книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили о жертвах за грехи начальников народа израильского. Давайте сегодня прочтем о жертвах за грехи простых людей, людей из народа. Начнем читать с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет». Итак, речь идет о простых людях, а жертва приносится за грех, совершенный по ошибке, но против заповеди Господних, то есть, когда нарушен явно высказанный запрет. Как видим, вина должна быть точно установлена. Всякие сплетни и слухи исключаются. Заметим вновь, что эта жертва должна снимать комплекс вины и успокаивать больную совесть. Сегодня, когда смерть Христа может снять непомерное бремя комплекса вины с современного человека, все психологические воздействия сделать это не в силах. Человеческую совесть можно выжигать каленым железом, виновных можно переводить из одной тюрьмы в другую, но комплекс вины по-прежнему глубоко сидит в человеческом сердце. И только принеся этот страшный комплекс Христу и получив от Него прощение, мы полностью избавимся от тяжести вины. Прочтем 28 стих. «То, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Если позже грешник осознает свой грех, то он более не считается грехом, совершенным по ошибке, хотя жертва за него приносится та же. Так же поступают сегодняшние верующие. Они, заблудшие грешники, пришли ко Христу и приняли Его как своего Спасителя. Затем, когда они сознают, что согрешили, они исповедуются Богу. Поэтому мы и читаем в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Коза, приносимая в жертву, менее ценна, чем любая из уже рассмотренных жертв, но и такая жертва необходима. Все эти жертвы указывают на смерть Христа. Обряд принесения жертвы такой же. Из 32 стиха делаем вывод, что приемлема также и овца женского пола, а обряд ее принесения в жертву точно такой же. Необходимо обратить внимание на важное утверждение, с которым мы встречаемся в 31 и 35 стихах. «И будет прощено ему». Истина заключается в том, что для грешника обеспечено полное прощение. Произошло полное отпущение грехов, то есть как раз то, что совершил Христос своей смертью. Прочтем об этом в 7 стихе 1 главы послания к Ефесянам. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Познакомимся теперь с законом о жертве за грех. Прочтем о нем в 24 и 25 стихах 6 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Жертва за грех приносилась там же, где и жертва всесожжения. Обе жертвы олицетворяют Христа. Жертва за грех – святыня. Я читаю 26 и 27 стихи. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте во дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызгана и омой на святом месте». Жертва за грех свята. Вспомните, как Христос со креста обратился к своему Отцу словами из 21-го псалма. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Христос на кресте стал ради нас грешником, и все равно Он оставался святым. Бог отстранился от Него, и тем не менее Бог оставался во Христе, примиряя мир с Собой. Я этого не понимаю. Это великая тайна. Он был свят. Он остается святым, хотя на Нем и был наш грех. Мы никогда не узнаем и никогда не поймем, какие страдания Он перенес на кресте. Он свят, а мы нет. И поэтому нам неизвестно, каково же подлинное страдание. Прочтем теперь стихи с 28 по 30 из 6 главы книги Левит, продолжающие рассказывать нам об этой жертве. «Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне». Закон очень подробно расписывает ритуал вплоть до описания сосудов. Мы имеем дело с жертвой за грех, а грех – это противоположность святости, и Бог еще и еще раз напоминает нам об этом. В стихах с 7 по 9 из 55 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Нам постоянно необходимо напоминать, что мы спасены от греха, а не для греха. Это очень важно понимать. Апостол Павел в 1 и 2 стихах 6 главы послания к римлянам писал: «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Теперь давайте перейдем к 5 главе книги Левит. Глава эта посвящена жертве повинности, и грех здесь рассматривается как действие, поступок. Некоторые толкователи считают, что первые 13 стихов этой главы по-прежнему посвящены жертве за грех. Свидетельств тому немало. Например, слово «повинность» в 6 и 7 стихах может быть переведено как «вина» или «жертва за свою вину». В стихах 6, 7, 9 и 11 говорится о необходимости приносить жертву за поступок. То есть, по сути дела, это жертва за грех, потому что греховные действия вызваны природой греха. Все грехи происходят из одного источника – греховной природы, которую и вы, и я унаследовали от Адама. Грех необходимо рубить на корню, и плоды его также следует уничтожать. Мы с вами будем рассматривать всю эту главу как повествование о жертве повинности, повинности за грех. Человек полностью испорчен, и в своей сущности человек совершенно не способен принять Бога. Бог четко заявляет, что он не может и не будет принимать дела верующих, которыми они хотят сами добиться своего спасения. Праведность их – жалкие лохмотья. Он спасает не делами праведности, но своей благодатью. Неверующий не может понравиться Богу, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут», говорится в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. Когда Иисус находился на земле, верующие люди приходили к Нему с вопросом, который можно прочесть в 28 и 29 стихах 6 главы Евангелия от Иоанна. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И апостолы давали тот же ответ, о чем читаем в 31 стихе 16 главы книги «Деяний святых апостолов». «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Давайте теперь коснемся структуры повествования о жертве повинности, которая рассматривает грех как действие. Об этой жертве рассказывается, начиная с 1 стиха 5 главы по 7 стих 6 главы книги «Левит». В 5 главе, в стихах с 1 по 13, рассказывается о конкретных грехах, совершенных по ошибке и неведению. В стихах с 14 по 19, 5 главы, рассказывается вообще о грехах, совершенных по ошибке и неведению. В стихах с 1 по 7, 6 главы, рассказывается о конкретных грехах, совершенных намеренно. А сам закон о жертве повинности мы находим в стихах с 1 по 10 и 7 главы. Давайте обратимся к тому, что написано в книге Левит о конкретных грехах, совершенных по ошибке и неведению. Список грехов, приведенных здесь, конечно же, далеко не полон. Но из него хорошо видно, что грехов может быть бесконечное множество. Это все грехи отдельных людей, а не целого народа. В основном речь здесь идет о лечении, а не о болезни. Поэтому мы и видим, что основное внимание уделяется типу жертвы, а не характеру грешника, ее приносящего, как это было в случае с жертвой за грех. Прочтем первый стих 5 главы. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Еще раз отмечу, что 4 конкретных греха, упомянутых здесь, это всего лишь примеры. Уверен, что человек, имеющий желание перечислить все грехи, может занять их перечислением всю оставшуюся часть книги Левит. Насколько мне известно, как-то раз один проповедник составил список из 800 конкретных грехов, и его тут же забросали письмами с просьбой прислать этот список. Причем все считали, что он не знает о каких-то грехах, поскольку людям было трудно даже помыслить о существовании стольких грехов. Так вот, в этой главе мы видим лишь несколько примеров. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия». Эту фразу можно перевести так. «Если кто-то согрешит тем, что слышал клятву». Речь здесь идет о клятве, присяге или о свидетельстве. Если свидетель что-то видел или что-то знает, но умалчивает о правде и потому наносит кому-то вред, то человек этот совершает грех умолчания. Такие грехи совершаются и сегодня. Некоторые приходят в церковь в полной уверенности, что руки их чисты. Они ведь никого не убили, ничего не украли. Но послушайте апостола Иакова, который в 17 стихе 4 главы своего послания говорит: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». И Соломон также молился Богу о том же, чтобы свидетель не молчал, когда должен был сказать известную ему правду. Прочтем об этом в 31 и 32 стихах 8 главы 3 книги Царств. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими. Обвини виноватого, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Позвольте привести вам пример такого греха. Президент банка выходит из офиса и переходит через улицу. Его секретарша тоже выходит из банка и направляется на обед. Но когда она начинает переходить улицу, ее сбивает машина. Президент банка кидается ей на помощь, берет ее под руку или даже на руки и помогает дойти до ближайшей больницы. А в этот момент их видит известная всему городу сплетница. Она тут же бросается к телефонной будке, звонит жене президента банка и говорит: «Ты представляешь, я только что видела, как твой муж нес на руках какую-то женщину». То, что она говорит, правда. Но далеко не вся правда. Она не сообщает важную информацию. Вот вам и грех умолчания. Я как-то присутствовал на собрании, в котором все присутствующие обсуждали своего пастора. Они делились информацией о нем, и эта информация была правдивой. Но она была неполной. Они говорили только часть правды, но никак не всю правду. Но вместе с тем они хотели, чтобы вся церковь подумала, будто они знают всю правду. Это грех, причем один из самых страшных грехов. Обратите внимание, что в Божьем списке грехов он стоит на первом месте. В книге притчи Соломоновых можно найти список грехов, ненавистных Богу, и в этом списке, в 17 стихе 6 главы, мы видим «язык лживый». Вспомните, что Иисус во время суда над ним почти все время молчал. В Писании говорится, что он соблюдал спокойствие. Но когда его привели к присяге, он заговорил. Он перестал быть нем, как овца, перед тем, кто ее стрижет. В 63 и 64 стихах 26 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Как видите, под присягой он более уже не мог сохранять спокойствие, но начал свидетельствовать и рассказал полную правду. Теперь я читаю второй стих. «Если же кто прикоснется к чему-нибудь нечистому или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». Это закон о нечистом. Прикоснувшись к трупу животного, можно было стать нечистым, даже не заметив этого, хотя другие могли это видеть. Необходимо быть осторожным. Для этого люди и получили этот закон. Он имеет отношение и к сегодняшним христианам. Живя в мире, мы видим, слышим и в конце концов думаем обо всем, что принадлежит этому миру, а потому не можем остаться чистыми. Можно даже не заметить, как прикоснулся к чему-то нечистому, потому что это нечистое иногда скрыто от наших глаз. Но мы не вправе вторгаться в присутствие Божие, пока не очистимся. Вот почему 13 стих 18 псалма гласит: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня». Мы должны молиться не только о прощении вообще, мы должны назвать Богу все наши конкретные прегрешения и просить Его о прощении. Более того, мы должны молиться и просить Бога простить грехи, о совершении которых нам, может быть, и неизвестно. Ведь иногда мы можем согрешить и не заметить этого. Прочтем теперь третий стих. «Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал этого, но после узнает, то он виновен». Этот грех сходен с предыдущим грехом, когда речь шла о нечистом животном. Но Бог, тем не менее, проводит различие между человеком и животным. Наказание за этот грех более суровое, чем за прикосновение к нечистому животному, о чем можно прочесть в 24 стихе 11 главы книги Левит и в стихах с 11 по 16 книги Чисел. Очевидно, что человек мог быть нечистым не только после смерти. Теперь 4 стих. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Речь идет о неосторожных обещаниях. Иногда мы что-то обещаем, но не выполняем обещанного. Мы обещаем, что будем служить Господу. Можно также привести пример Иефая, который дал крайне опрометчивое обещание принести свою дочь во всесожжение. Симон Петр также дерзновенно объявил, что не откажется от Христа, а умрет за Него. И сегодня я сам не раз слышал, как люди дают опрометчивые обещания. Таковы, например, некоторые из наших гимнов. В них мы обещаем Богу отдавать все, идти за Ним, умереть за Него. Мы так бойко поем их, что складывается впечатление, будто мы даже не понимаем, о чем поем. Я также считаю, что мы грешим тем же грехом, когда требуем у Бога ответить на наши молитвы. Мы должны помнить, что наши молитвы всегда должны соответствовать Его воле. Если мы просим того, что соответствует Его воле, то такую молитву Он услышит. Но с чего мы взяли, что имеем право требовать от Бога всего, что нам угодно? Слова «то Он виновен в том» относятся к четырем упомянутым грехам. Этот список, конечно, можно продолжить. И, подводя итог сегодняшней беседы, можно сказать, что жертва повинности просто означает жертву вследствие вины. По большому счету, это тоже жертва за грех, ибо все грехи и вся вина происходят от греховной природы. Мы ведь с вами грешники не от того, что грешим, совсем наоборот, мы грешим, потому что мы грешники по своей природе. В следующей передаче мы продолжим разговор о жертве повинности и о других жертвах, о которых повествует 5 глава книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о жертве за грех, которая предписывалась израильтянам в том случае, если они совершали грехи по ошибке. Мы говорили о том, что в то время только эта жертва могла снять комплекс вины и успокоить больную совесть. В наше время этого можно достичь единственным способом – приняв жертву Иисуса Христа. Иисус понес на себе все грехи этого мира. Только принеся Иисусу Христу свою вину, исповедав свой грех, можно избавиться от тяжести вины и получить прощение. Мы рассуждали также о греховной человеческой природе, которая порождает грехи. Грех противоположен святости Божьей. И Бог никогда не примирится с тем, что человек совершает, пусть даже по незнанию или по ошибке. Святость Божья требует праведности. А возможность стать праведным у человека есть только одна – это облечься в праведность Иисуса Христа. Никакие пути или способы, изобретенные человеком, не помогут нам, если мы не обратим свое упование на Христа.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляды на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. Итак, послушайте первую притчу на сегодня.

0: Жил-был царь. Добрый царь, который очень любил своих подданных и был с ними ласков. Кроме того, ему очень хотелось, чтобы их жизнь стала лучше. Он часто размышлял о том, какое бы благодеяние подданным сделать, но никак не мог придумать такое, чтобы разом осчастливить всех. Поэтому он ничего доброго и не делал. Боялся, что кого-то осчастливит, а остальные на него обидятся и назовут злым. Так и умер царь, не придумав, как осчастливить всех. После смерти о нем почти не вспоминали. Но жил и жил добрый царь, но ведь никого он своей жизнью не осчастливил. И жил в том же царстве христианин. Не нищий, да и не богатый, не злой, да и не ангельского характера. Но своим соседям он всегда помогал в меру сил. Чем мог, тем и помогал. Умер этот крестьянин в один день старем. Соседи его и по сей день добрым словом вспоминают. Оказалось, что за свою жизнь он очень многим помог. Не осчастливил, но помог. Надо делать добро по силам. Можешь помочь ближнему – помоги. Не надо откладывать добрые дела, думая, что когда-нибудь ты сделаешь что-то грандиозное. Делай добро уже сейчас. Чтобы до конца разобраться в этой притче, давайте прочитаем строчки из Нового Завета, послания к римлянам, 7 главы, стихи 14-15.
1: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».
0: И ведь действительно, такое часто с нами происходит. У нас есть порыв к тем или иным делам. Мы себе что-то планируем, но до запланированного результата почему-то не доходит. Иссякает интерес, и наша задумка лопается, как мыльный пузырь. Или бывает совсем наоборот. То, что вы делать не любите и не желаете, каким-то образом приходится делать вопреки своему желанию. И даже время для этого находится, и отговорки не имеют места быть. Если быть честными с вами, то я не могу конкретно ответить на этот вопрос. Почему же все-таки так происходит? А как думаете,

Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем? Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» – спросил старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», – ответили ученики. Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры. Ученики возблагодарили Аву за поучение и удалились в размышления.

0: Гордость и тщеславие губят нас и наши добрые дела. И действительно, так и есть. Мы всегда все наилучшие свои качества показываем наружу. А нашу настоящую сущность, наши помыслы, страхи, возможно, ненависть кому-либо и ярость, прячем внутри. Тем самым вредим прежде всего самим себе и своему здоровью. Но мы должны научиться проявлять свое хорошее отношение к другим, не демонстрируя это перед всеми. И, конечно же, это должно происходить от большой любви к ближнему. А для этого мы должны запасаться ею от Господа нашего Иисуса Христа. И тогда то, что ты доброе носишь в себе, когда-то проявится в каких-то делах и даст свои плоды. Давайте прочитаем, что написано в Евангелии от Матфея, 6 главе, 3 и 4 стих.
1: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

понимал, что тот задумал. С этими размышлениями он не заметил, как они подошли к саду. Человек заглянул в него и увидел художника в коляске. Тот рисовал прекрасный пейзаж, который расстилался перед ним. Мудрец сказал: «Ты слишком зациклен на себе. Видишь, сидит парень в коляске. Тебе стоит учиться у него». «Потому что он красиво рисует?» «Потому что он творец своей жизни. Отыщи дело по душе, и ты забудешь про одиночество. Не заметишь, как найдешь единомышленников, а душа обретет гармонию и счастье». Вот так многие тратят жизнь на нелюбимых людей, работу и так далее, и при этом не пытаются что-то изменить. Начните двигаться, найдите любимое дело. Это в ваших силах. Откройте душу Вселенной, и она подскажет путь.

0: Одним словом, дорогие мои друзья, радиослушатели, можно сказать, начни с себя. Начни себя любить. Ищи для себя правильные пути саморазвития. Найди для себя любимое дело. Познавай окружающий мир. Цени находящихся рядом возле тебя людей. Познавай Библию. Размышляй о том, что в ней написано. Молись. Слушай христианские песни. И ты поймешь, как богат мир и все, что в нем есть. И это все не даст тебе никогда скучать, а наоборот, тем самым поможет приобрести очень много единомышленников и друзей. В книге Евангелия от Матфея, 7 глава, стих 12, мы читаем.
1: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

«Боже, Ты их прости». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам сообщить, что подборку наших притч мы производим из разных источников – книг, журналов и, конечно же, интернета. Если у вас есть новые интересные притчи, вы можете нам написать по электронному адресу в интернете, и мы сможем эти притчи транслировать по нашему радио. Если вы желаете снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении группы «Семьи Бальжик», «Семьи Бинефельд» и группы «Белый ангел». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Друзья приходили навестить его. Однажды вечером пришла пожилая женщина по имени Эмма Таиво. Она услыхала, что епископ скоро собирается в Бонни и хотела пожелать ему всего хорошего. «Если он утомлен, я не буду долго беседовать с ним», пообещала Эмма, поздоровавшись с Абигаль. Взглянув на епископа, Эмма увидела, что он скатился на одну сторону дивана. Она сразу же позвала Абигаль, и та, войдя, удобно устроила своего отца. Когда епископ начал дрожать, она принесла ему коньяка с водой, и это, казалось, взбодрило его. Послали за врачом. Пришел доктор Бодл и сказал, что епископ должен оставаться в постели. С помощью Абигали доктора, поддерживавших его с двух сторон, епископ Краудер мог встать и медленно дойти до своей спальни. «Ему следует принять это лекарство», – сказал доктор. «Завтра я снова зайду, проверю его состояние». Абигаль сделала так, как просил доктор, и внимательно следила за состоянием отца в тот вечер. На ее вопрос, как он себя чувствует, епископ улыбнулся и постарался заверить ее, что ему не больно. Абигаль и доктор больше ничего не могли сделать. Жизнь и деятельность епископа Краудера завершилась. Он умер в канун Нового года после полуночи и был похоронен 1 января рядом со своей женой в христианском соборе в Лагосе. Христианский труд епископа Краудера стал его вечным памятником, но его британские и африканские друзья тоже позаботились о том, чтобы это имя не было забыто. На одном из больших витражей в соборе Христа, выходящем на восток, изображен фрагмент из жизни Краудера. Церкви в Нигерии и Сьерра-Леоне названы в его честь. Примерно через 8 лет после его смерти в память о нем в Лагосе был установлен мраморный монумент. Это была дань уважения служителю, который в детстве познал рабство, распространившему христианство во многих частях Западной Африки. Вот и закончилась замечательная история о жизни Самуила Аджея Краудера. А сегодня будет новый золотой стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 по 30 стихи.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Павел Смоленый. Рассказ бывшего каторжника». Прозвище «Смоленый» Павел получил в 8-летнем возрасте при особых обстоятельствах, о которых речь впереди. Его настоящая фамилия – Тихомиров. Он – сын крестьянина одной из беднейших деревушек Могилевской губернии. Семья Тихомировых состояла из отца, матери и двух малолетних детей – десятилетней Шуры и 8-летнего Паши. Семья была дружная и религиозная по-православному. Пользовалась уважением не только односельчан, но и церковного причта. У них по праздникам бывал и игрывал в карты с хозяином даже местный священник. Играли не на деньги, а для препровождения времени то в дурачки, то в носы, причем проигравшему доставалось картами по носу. Когда у кого-нибудь из игравших бывали деньги, детей командировали за водочкой. Все приходили в веселое настроение, а батюшка говаривал: «Умеренно пить не грешно, сам Господь любил веселье и притворил воду в вино на браке в Кане Галилейской». Дети с интересом наблюдали при этом, как нос священника краснел не то от водочки, не то от ударов картами, которые особенно ловко наносил обычно выигрывавший отец. Добряк-священник только покрякивал, говоря: «Претерпевший до конца спасется, и на нашей улице будет праздник. Тогда держись, брат, и ты. Написано: не оставайтесь должными никому. И какую мерою меряете, такою и вам отмерится». Но вот веселой жизни пришел конец. Следовавший один за другим неурожай заставили крестьян деревни Сосновка думать о переселении в Сибирь. Целыми днями толковали они об этом и, наконец, решили послать ходоков подыскать подходящий участок земли в одной из сибирских губерний. В число ходоков попал и Тихомиров, как человек толковый и расторопный. Через 3 месяца ходоки вернулись. Участок был найден в Томской губернии. Распродав все имущество, переселенцы тронулись в путь-дорогу. Несколько вагонов длинного поезда, одного из нескольких переселенческих поездов, заняли сосновцы. Дело было в 1877 году. На пути медленно двигавшиеся поезда делали продолжительные остановки для пересадок на узловых станциях – Самара, Челябинск, Омск. По целым неделям переселенцам приходилось ожидать нужных поездов, и они кое-как, валяясь на полу, проводили дни и ночи в тесных станционных помещениях. Кипяченой воды в баках не хватало, горячая пища в буфетах была не по карману пятникам. Голодный люд набрасывался на низкопробную селедку, да вяленую воблу, пил сырую воду, и вот появились сперва желудочные заболевания, потом холера. Заболевали преимущественно взрослые. Не доехав до Томска, заболел и Тихомиров. Все признаки говорили о холере. К ужасу его жены и детей на одной из станций больного вывели из вагона и отправили в барак для заразных больных. Конечно, жена и дети также оставили поезд и приютились недалеко от барака за составленными вместе железнодорожными снеговыми щитами, чтобы по несколько раз в день справляться о здоровье мужа и отца. С каждым разом вести были все печальнее. Прошло 3 дня, и убитая горем Тихомирова объявила детям, что и она заболела, как их отец. Душераздирающей была сцена, когда носильщики забирали у плачущих детей дорогую мать. С нею они лишились последней опоры, а она долго не решалась выпустить их из своих объятий, чувствуя, что расстается с ними навсегда. Но ужаснее смерти была для нее мысль о том, что ее дорогие дети останутся круглыми сиротами на чужой стороне. Вот унесли в барак и мать. Дети с воплем отчаяния бежали за людьми, уносившими ее от них. Но тяжелая дверь барака перед ними захлопнулась. Какими несчастными и одинокими почувствовали себя теперь Шура и Паша. Они, как безумные, бегали вокруг барака и звали то отца, то мать. Ответом им были только грубые окрики сторожей и угрозы побить их, если они не уйдут. Но дети не переставали кричать и проситься в барак, чтобы умереть с родителями, без которых, говорили они, жить не хотят и не могут. Так они бегали до самой ночи. И только ночной холод заставил их подумать об одежде, которую они с другими вещами оставили у щитов. Придя на место, где они с матерью сидели до ее болезни, они не нашли и следа своего багажа. Кто-то, видно, польстился на нищенские пожитки переселенцев. Забившись между щитами, дети плотно прижались друг к другу, чтобы сколько-нибудь согреться. Шура, как старшая, особенно заботилась о своем братишке. Она до рассвета не сомкнула глаз, и эта ночь показалась ей вечностью. Лишь только Паша проснулся, они опять побежали к бараку. Первый служитель, который им там встретился, сказал:
1: «Не приходите больше! Утром мы вынесли труп вашего отца, и мать ваша, наверное, умрет сегодня».
0: Трудно было убедить детей не подходить к бараку. Они то и дело заглядывали в окна и звали свою маму. Неужто навсегда замолкнет для них ее сладкий голос? Неужто к вечеру и она будет холодным трупом? Да, вечером они узнали, что мать умерла. Обнявшись, они сидели у щитов и горько плакали. Паша в эту ночь не спал ни минуты, все плакал и тосковал. Сев спиной к щитам, он смотрел на уходившую вдаль линию железной дороги и мучительно переживал в своем детском воображении все ужасные события последних дней. Наконец он сказал, заметив идущий поезд: «Шура, я не хочу жить без мамы и папы. Пойдем ляжем на рельсы. Пусть паровоз задавит нас, и мы помрем. Зачем нам жить? Куда мы теперь пойдем? Кому мы нужны?» С этими словами Паша схватил сестру за руку и стал тащить ее к железнодорожному полотну. Шуру охватил ужас. Она обняла братишку и, рыдая, говорила: «Нет, ни за что не пойду под поезд и тебя не пущу. Боюсь, страшно». «Пусти, я один побегу!» – кричал мальчик. Пока они уговаривали один другого, поезд промчался мимо. Паша упал вниз лицом на землю и завопил: «Зачем ты меня удержала? Я не хочу больше жить!» Старшая сестренка, умная и ласковая, стала убеждать брата бросить черные мысли. Долго пришлось ей уговаривать, пока он успокоился и обещал не думать о смерти, не покидать Шуру совсем одну на свете. Опять дети сели у щитов, прижавшись друг к другу, и стали ждать рассвета. Они решили пойти утром на могилку родителей. Холодная ночь тянулась бесконечно долго для прозябших голодных детей. Но вот и утро. дети побежали к кладбищу, где на особо отведенном месте хоронили больных, умерших от заразных болезней. У ворот кладбища дети попросили сторожа впустить и указать, где погребены их родители. Но сторож грубо ответил:
1: «Разве мало их сюда перетаскали за эту ночь? Разве мне нужно знать, кого тут закапывают? Да притом их сваливают в одну яму по 20 человек!»
0: Не добившись ничего, дети уставились заплаканными глазенками сквозь щели забора на бесконечные группы холмиков из сырой глины. Долго они так стояли, смотрели и плакали, пока сторож их не отогнал. Убитые горем, рука об руку, они молча пошли назад к щитам, свидетелям их тяжелых переживаний за 5 последних дней и разлуки с матерью. Это место сделалось для них, осиротевших, чем-то близким, вроде родного дома. Под защитой щитов они стали думать и советоваться, как им быть и что делать. Не хотелось им попасть в барак для осиротевших детей, но они сознавали, что это было бы для них спасением от голода, который все больше давал себя чувствовать. Их небольшие запасы съестного пропали вместе с багажом, а там были и деньги. Жутко было теперь одиноким детям, голодно и холодно. Весенние жаворонки весело заливались над ними, распевая свои незатейливые песенки. Яркое солнышко золотило все кругом, а в сердцах сироток была черная ночь. Горе злосчастья особенно сблизило теперь сестру и брата. Шура стала для Паши как бы второй матерью. Ласкала его, утешала, как могла, и приговаривала: «Не будем унывать, мой милый, Бог нас не оставит». Дети уже решили идти в ближайшую от станции деревню и просить хлеба, как вдруг услышали над собой грубый окрик:
1: «Вы что тут делаете? Вы чьи?»
0: Перед ними появился незнакомец в форменной одежде, стал к ним приглядываться. Смутились дети и не сразу ответили, что они переселенцы, и что их отец и мать только что умерли. Незнакомец приказал им идти за ним. Он отвел их на распределительный пункт, где их определили в барак для осиротевших, куда им так не хотелось, особенно потому, что грозила разлука. Барак для девочек был за несколько станций от этого места. Но, несмотря на мольбы и слезы детей, Пашу повели версты за 3 от станции в барак для мальчиков, а Шуру отправили с первым отходившим поездом на ту станцию, где был барак для девочек. Нетрудно себе представить страдания разлучавшихся детей. Каждый терял в другом все, что ему было дорого в жизни. Пашу ввели в барак, где было уже 2-3 ребятишек. Многие жили там уже довольно давно, освоились с новыми условиями и были шаловливы. Новичка Пашу они встретили шутками и увесистыми толчками в бока и спину для первого знакомства. Через неделю Паша задумал бежать из барака. Вся обстановка, невнимание к нуждам детей, грубость многих ребятишек, драка, крик и противные постные щи ежедневно в обед стали ему невыносимы. И вот он стал выжидать удобного момента для бегства. Детям не позволяли одним отлучаться из барака, но медлить было нельзя. А потому в одну темную ночь Паша, выйдя во двор, перелез через дощатый забор в низком месте и пустился опрометью бежать в сторону, противоположную железной дороге. В верстах в 5 от нее начинался большой лес. Очутившись в чаще, Паша почувствовал себя спокойнее. Теперь он не бежал, а шел, стараясь не терять из виду опушку леса, чтобы не заблудиться, и все же уйти подальше от того места, где был барак. Долго он так шел, наконец утомился, прилег под одним деревом и скоро заснул. Во сне ему казалось, что его догнали и притащили в барак, а там били и, раскрывая ему рот, без конца наливали противных постных щей. Яркое весеннее солнышко уже сильно пригревало, когда маленький беглец проснулся. Разноголосые пташки просто оглушали его своим пением. Они точно старались похвалиться своим искусством перед пришельцем в их зеленое царство. Паша сел и стал думать, что ему делать дальше. Решил он идти на родину, свою Сосновку. Название своей губернии он хорошо помнил. Как хорошо ему когда-то жилось в Сосновке. Там была такая славная речка, в которой он купался с другими ребятишками и ловил удочкой рыбу. Страшно хотелось ему, конечно, повидаться с милой сестрой Шурой, но где и как ее найти, он не знал. Да притом и страшно, как бы его не забрали опять в барак. И вот он решил храбро идти вперед, подальше от противного барака, и у встречных людей подробно расспрашивать о дороге в родные места. Целый день он шел, стараясь избегать селений, и только в одной деревушке выпросил себе хлеба. Настала ночь, и он пошел вглубь леса, чтобы там заночевать. Опять он лег под большим деревом и крепко уснул. Перед самым рассветом он почувствовал толчок, и кто-то зычным голосом его окликнул.
1: «Эй, вставай, мальчуган! Что ты тут лежишь? С кем ты тут?»
0: Поднявшись, Паша увидел трех здоровенных молодцов, вооруженных с головы до ног, и порядком испугался.
1: «Не бойся, мы тебя не тронем. Расскажи, зачем ты здесь?»
0: Видя, что это люди не из барака, Паша откровенно рассказал им все, что ему пришлось пережить и куда держит путь. Они слушали его со вниманием. Мальчик им, видимо, понравился своей бойкостью и находчивостью. Посоветовавшись между собою, они решили взять его к себе.
1: «Не то он погибнет», — говорили они. «Из него может выйти толк, раз уже он не побоялся бежать из приюта и пробирается пешком на родину. Нужно только воспитать его по-нашему».
0: О своем решении они объявили мальчугану. Причем хвалили свою жизнь и обещали, что ему у них будет отлично. Паша не прикословил. Он боялся этих вооруженных людей и последовал за ними вглубь леса. На одной поляне их ждали оседланные кони, а при них еще один дюжий молодец. Он подхватил Пашу под руки, посадил впереди себя на одного из коней, и они поехали. Долго они ехали по лесным извилистым дорогам и, наконец, остановились. Коней куда-то увели, а сами, согнувшись и увлекая за собою Пашу, вступили в какое-то отверстие между поваленными бурей деревьями и через несколько минут ходьбы в густой чаще очутились на полянке, где находилось около 20 человек, большинство вооруженных мужчин и несколько женщин. Все взоры обратились на приведенного мальчугана, грязного и обтрепанного. Посыпались вопросы: кто он, откуда? Один из мужчин, по-видимому, начальник банды, спросил:
1: «Как тебя зовут?»
2: «Паша,
1: Павел»,
0: – твердо сказал мальчик.
1: «А фамилия твоя какая?»
2: «Моя фамилия Тихомиров».
1: «Ну, это нам не подходит. Твоя фамилия будет смоленый, так как ты вот какой грязный и замазанный», — шутливо сказал начальник. С тех пор все его звали не иначе, как Смоленый. Всем новая фамилия понравилась. Паше стало ясно, что он попал в шайку разбойников. Мало-помалу он освоился с новой жизнью, и она ему даже понравилась. Бесшабашная вольность, хорошая пища и веселое настроение под хмельком – все располагало его к этим людям, и он перестал уже думать о Сосновке. Не забыл он только свою сестрицу Шуру и часто грустил, думая, что и ее уже нет в живых. Маленький Смоленый вскоре стал любимцем всех разбойников, их забавой. А он живо интересовался их похождениями и нетерпеливо ожидал новой добычи. С каждым днем он все более и более осваивался с новой жизнью и забывал то, что ему говорили когда-то родители о грехе воровства. Теперь ему даже приятно было видеть награбленные вещи и слушать рассказы разбойников по возвращении их с работы, как они называли свое злое дело.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, в 8, 9 и 10 стихах пишет следующее. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог».

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Так мы слышали прочитанное сегодня слово. В книге «Бытия» 15 главе сказано: «Авраам повиновался Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему Господь: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“». Легко повиноваться, когда человеку предлагается взамен имеющегося нечто лучшее. Но вот Бог предлагает Аврааму выйти из лучшего города тогдашнего времени. Сегодня миллионы людей вместе с учеными удивляются великолепию древнего Вавилона, который достиг наивысшей славы во дни Навуходоносора. Но как стало известно, что Ур Халдейский на целых 15 веков ранее и намного более имел великолепие, чем Вавилон. Город, в котором жил Авраам, имел здания, которые были построены из обожженного кирпича, и особенно нижние этажи. Стены в домах оштукатурены и аккуратно покрашенные. Эти дома были в полном смысле современного понятия «дома со всеми удобствами». Большинство домов по 13-14 помещений. Имелся водопровод и канализация, и даже ванные. А Авраам вовсе не простой пастух и кочевник, как раньше того понимали. Авраам – сын мировой столицы второго тысячелетия до Христа или до нашей эры. Родители Авраама были богатыми людьми, ибо имели своих рабов из Египта и Сирии. Проведенная юность Авраама в Уре закончилась браком с девушкой, прекрасным видом, и которую считали за счастье и честь иметь женою впоследствии немало царей. Но все они остались безуспешными, а вот Авраама она безмерно почитала и обращалась к нему не иначе, как «Господин мой». Казалось, у Авраама было все, что он мог только пожелать, кроме одного – он был бездетным. Господь велел ему: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». И Авраам подчинился. Он оставил родину, родство, родной дом, столичную жизнь поменял на степной шатер. Лот, сын брата Авраамова, также пошел с ним. И был случай, когда ихние пастухи поссорились. Но миролюбивый Авраам предложил Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. После сего Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». В этот день, говорит Писание, заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». И Бог исполнил это обещание, и через сыновей Авраамовых, Измаила, и через сына обетования Исаака, 12 колен, происшедших от внука Авраамова и Иакова, поселились в обетованной Ханаанской земле, а 12 князей, произошедших от Измаила, поселились пред лицем всех братьев своих. Бытие 25:18. Так они и поныне живут. Дети обетования живут в Израиле, а арабские народы вокруг Израиля. Обещание Бога Аврааму исполнено. Еще больше обещаний Бог дал Аврааму, говоря: «И благословлятся в тебе все племена земные». Новый Завет дает и ответ, и о нашем положении по отношению к Аврааму. Читаем Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
Но оказывается, что Авраам, отец народов, постоянно во всех своих скитаниях искал нечто, что для него было беспредельно дорого. Даже на земле обетованной он обитал, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. В ожидании этого города он провел в скитаниях до дня смерти. Он вышел из столицы мира сего, чтобы достигнуть столицу неба. Город, который построил сам Бог, которому он сам же и архитектор. Брат, который провел годы в лагерях крайнего севера за свидетельство Иисуса Христа, рассказывал, что чудом они хранили книгу Священного Писания в заключении. И с ними отбывал срок один архитектор, и который много рассказывал о различных знаменитых строениях. Архитектор слег смертельную болезнью в больницу. Верующие узники отдали ему Священное Писание, чтобы он мог приготовиться к смерти. В течение месяца он читал. К концу месяца его болезни к нему по обыкновению вошел один верующий санитар. Тут же архитектор обратился к нему. «Андрюша, ты видишь это чудное строение?» Но брат ничего не видел. А архитектор смотрел вверх. «Ты не видишь?» – продолжал он. «Какое прекрасное, величественное строение! Прежде я объехал многие страны, знакомясь с трудом самых различных архитекторов, но я никогда ничего подобного не видел. Андрюша, ты видишь трое мужей в белых одеждах и золотые венцы на челах их? Они такие же, как и ты, радостные, и на лицах их мир. Как хотел бы я пойти и посмотреть это строение внутри! Но, о, мужи повернулись и пошли одни без меня! О, бедный я человек!» — успел вскрикнуть умирающий архитектор и скончался. Этому человеку Бог последний месяц жизни дал свое письмо Священное Писание, чтобы он мог приготовиться, чтобы войти в город, который Бог приготовил для всех исповедующих Христа Господом. Господь Бог показал ему свою божественную

жизни за то, что имели или стремились иметь союз с Богом посредством взрослого крещения. И еще будут жертвы, которые дополнят число убитых. Но знаем, что хотя тело наше и ветшает, но дух со дня на день все более обновляется. И мы уже приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судью всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, мы приступили.

И когда Господь возьмет своих, тогда и вступим в город Божий, небесную столицу. Апостолу Иоанну Бог показал этот город, и он о нем пишет в двух последних главах Священного Писания следующее. «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сие истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светил ее подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца, среди улиц его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем,

и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будет царствовать во веки веков». После чтения последних слов Священного Писания становится ясно, почему Авраам ожидал небесную отчизну с ее столицей, ибо там будут восседать царем тот, кто был отвержен и распят на земле, но принят верой в сердцах, надеющихся на него. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Чарльз Стэнли говорит, да и многие из нас могут подтвердить это. «Я никогда бы не мог устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это его гениальная пьеса и его виртуозное исполнение. Проявление его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрасти еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Откровение Божьей любви в Его воле». Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Мысль о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше я пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Он сам приблизился ко мне в должное время, с тем, чтобы исполнить свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергается гонениям. Как сохранить равновесие в трудной или безвыходной ситуации, когда вас оскорбляют и унижают, но вы помните, что Бог велел нам терпеть? Такую ситуацию правильнее всего назвать притеснениями или гонениями. Особенно, когда вас преследуют за то, что вы свидетельствуете о Боге и придерживаетесь евангельских заповедей. Что советует Бог тому, кто подвергается гонениям? Однажды во время моих притеснений я стал молиться. Мне казалось, что Бог запечатлел в моем сердце слова «Считай, что все это послано мной». Этот призыв Божий изменил мой взгляд на происходящие события. Когда меня начинали оскорблять, я тотчас же мысленно обращался к Богу. «Господи, что ты хочешь сказать мне? Какую весть сообщить? Как я должен молиться?» Я видел, что люди — орудия Божии. Я видел, что сами они бессильны и не властны ничего изменить. Я обращался к истинному владыке церкви и к тому, кто попускал им ненадолго поднять шум, но кто никогда не потеряет власти над своей церковью. Я вывел 4 важнейших правила, помогающих пережить гонения и притеснения. Правило 1. Смотрите на Господа. Когда я переводил взгляд с Господа на моих гонителей, я испытывал гнев, горечь и возмущение. Я негодовал на них и вообще на жизнь. Но когда я менял угол зрения и видел, что через них Бог учит меня и совершает часть своей огромной работы ради моего же вечного блага, я ощущал мир, даже любовь к преследователям. Господь говорит нам, если ты отнесешься к происходящему правильно и поймешь, что я попускаю зло для того, чтобы ты стал еще сильнее и одержал победу, то результат будет не хуже, а лучше. Некоторые люди считают, что все гонения и притеснения исходят от дьявола. В одном отношении они правы. Бог никогда не является инициатором гонений, не одобряет их и не помогает гонителям. С другой стороны, Бог их попускает. Это ясно видно из книги Иова. Бог не уполномочил дьявола преследовать Иова, но попустил ему испытать праведника и поставить в положение, которое можно смело назвать унизительным. Каков Божий замысел об Иове? В промыслительной победе над дьяволом. Верность Иова, воспротивившегося греху, ознаменовала победу Божию над искусителем. Бог воспользовался дьявольскими кознями для того, чтобы подготовить Иова к еще более глубокому богопознанию. Чуть ли не в каждом эпизоде гонений я видел, как осуществляется замысел Божий. Когда жертва остается верной Богу и отказывается грешить, Бог одерживает победу над дьяволом. Дьявольской силе подставлена преграда, он не властен влиять на людей, и у них появляется новая сила не только у пострадавшего праведника, но и у свидетелей происходящего. В то же время, когда человек, пострадавший от гонений, обращается к Богу за помощью, поддержкой, мудростью, Бог может открыться ему по-новому, а человек глубже проникнуть в природу Божества, в его замысел и понять, чего ожидает от него Господь. Бог часто показывает пострадавшему, насколько он ему дорог, и всегда открывает свое присутствие и силу. Правило 2. Попросите Господа поддержать и укрепить вас. Библия много говорит о терпении и выносливости. Венец победителя получает на ристалище тот, кто добежит до самого конца. Награду от Бога получит тот, кто выстоит в дни гонений. Благословение Господне даруется тем, кто побеждает и твердо стоит в вере. Если вас гонят и преследуют, попросите у Господа поддержать вас, помочь вам не грешить, избавить от малодушия и страха, наставить на правильный путь для славы Божьей.
Попросите Господа открыться вам, чтобы вы смогли увидеть в нем победителя, спасителя и избавителя. Правило третье. Поймите, что вы ведете духовную брань. Чтобы устоять во время гонений, нужно быть уверенным, что вы участвуете в духовной брани, что вас преследуют за дело Христово, а не за ваше безрассудство, ошибки или упрямство. Спросите себя, правда ли, что Бог определил мне путь, на котором я подвергся гонениям? Что на самом деле предают поруганию, его святое имя или мою собственную репутацию? Что поставлено на карту? Будет ли способствовать победа созиданию Царства Божия или моей карьере и репутации? Не пострадает ли Царство Божие в случае поражения? Вероятно, важнейший вопрос, который можно задать в подобной ситуации – кто удостоится славы победителя? Если венец славы достанется не Христу, а кому-то другому, это сомнительная победа. Лавры победителя принадлежат одному Богу и больше никому. В сущности, те, кто преследует других людей, посягают на славу Божию. Подлинные гонения всегда направлены против Бога, против дел Божьих и Его заповедей. У них духовные корни, поэтому и относиться к ним нужно с позиции духовности. Ведя духовную брань, стоит напомнить себе слова апостола Павла из послания к Ефесянам 10 главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергся гонениям, из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Итак, что же повелевает апостол верующим Ефеса? Первое. Припояжьтесь истиною. Вы должны знать, что истина в глазах Божьих. Второе. Облекитесь в броню праведности. Убедитесь в том, что вы правы в глазах Божьих и невиновны перед своими гонителями. Их преследования не дают вам права грешить. Третье. Будьте готовы благовествовать мир. Пусть это будет вашей целью. Мир, который означает истинное примирение ваших врагов с Богом, а не просто примирение с вами. Проповедуйте Евангелие своим гонителям так, чтобы наставить их, а не возбудить гнев или ярость ваших врагов и обидчиков. Четвертое. Возьмите щит веры. Сосредоточьте свое внимание на Господе Иисусе. Пятое. Возьмите шлем спасения, вооружитесь уверенностью в избавлении, уповайте на будущую победу, будьте крепки в своем уповании. Шестое. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Не упустите возможности проповедовать Слово Божие во время гонений. Пусть Слово Божие говорит за вас. Седьмое.
Облегшись во всеоружие Божие, будьте постоянно в молитве. Молитесь за гонящих вас. Молитесь, чтобы Бог обратил их сердце и спас их. Молитесь за ваших братьев во Христе, чтобы Бог укрепил их, когда они будут поддерживать вас во время гонений. Восьмое. И, наконец, облегшись во всеоружие, всегда молясь, будьте постоянны. Не сдавайтесь, не отступайте, не уступайте ни на пяди. Стойте за Господа горой. В далекие времена, когда парусники бороздили мировые океаны, когда не было космических спутников, предсказывавших штормы и бури, корабли нередко попадали в свирепые штормы. Матросы и капитаны привязывали себя к мачтам, чтобы их не смыло гигантскими волнами, грозившими поглотить судно. Так они и пережидали разбушевавшуюся стихию, веря, что Бог усмирит ветер и волны. Мы должны поступать точно так же, когда против нас поднимается шквал ярости и оскорблений, а мы в это время барахтаемся в воде, куда нас окунул Господь. Мы должны привязать себя к мачте Христовой и держаться за нее изо всех сил, веря, что Бог усмирит разъярившуюся стихию, сохранит нам жизнь, укрепит в добре и вере. Правило четвертое. Надейтесь на победу. Никогда не упускайте из виду цель и не забывайте, ради чего вы терпите боль и почему вас не приняли. Игра стоит свеч. Недаром Иисус учил: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Евангелие от Матфея, 5 глава. Путь в Царство Божие лежит через гонения и поношения. А вас ждут не только они, но и великая награда в Царстве Небесном. Друзья мои, что значит временные, мирские, приходящие гонения, поношения и ярость врагов в сравнении с вечной славой? Какими бы обидными ни были обвинения преследующих вас, они подобны словам, брошенным на ветер. Что значит гонение рядом с вечной наградой и верой в вечную жизнь? Кроме вечной награды, Бог дарует нам и земные блага. Опыт гонений укрепляет нашу веру, укрепляет нашу решимость приводить людей ко Христу, совершенствует душу, позволяет еще и еще раз воздать хвалу Богу. Во время гонений закаляется вера. Мы всегда должны быть чуткими к тому, что делает Бог в нашей жизни, чему Он учит нас, каким опытом обогащает для того, чтобы мы все более уподоблялись Его Сыну, какие победы помогает одерживать, чтобы мы стали сильными бойцами в Его воинстве верных. Во время гонений мы духовно растем. Поэтому, когда вас преследуют за дело Божие, займите твердую позицию – крепко держитесь за Христа и терпите, пока Бог не поможет вам одержать победу.

Давайте обобщим все услышанное. Итак, если вы подверглись гонениям, первое, что нужно сделать, оцените свое положение. Прежде всего убедитесь, что Господь допустил вам быть гонимыми ради Него, а не из-за ваших промахов. Если вы действительно терпите гонения за Господа, следующие пункты относятся к вам. Второе. Считайте это частью для себя. Бог доверил вам вести духовную брань. Третье. Боритесь со своими гонителями в Господе. Вооружитесь для духовной битвы и ходатайствуйте о благе народа Божия. Четвертое. Соберите свою волю и решитесь терпеть до тех пор, пока Господь не дарует победу. Кто Господен, тот победит. Учит Бог персты мои брани. Кто Господен, тот храбр и смел. Не хочу с врагом быть на равных. Побеждать — это мой удел. Привилегия всех спасенных — петь победы славную песнь. Не хочу ходить в побежденных. Есть победа, я знаю, есть. Скажут мне хвастливые речи, не всегда победишь. Клевета. Устоять пред вражьей картечью власть имеет дитя Христа. Не поставит враг на колени, кто Господен, отбросит страх. Не в окопах, но в наступлении с Божьим именем на устах. Иисус в побежденных не был. Он со мной, Он идет впереди. За меня сражается небо. Кто Господен, тот победит.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. В передаче было использовано стихотворение Любови Весениной. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, я всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите две песни «Скоро день тот придет» и «После заката». Вашему вниманию сегодня предлагается послушать проповедь на тему о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И Господь да благословит всех вас!

Уважаемые братья и сестры, дорогие наши радиослушатели, у микрофона Русского христианского радио в Ванкувере ваш брат в Господе Виктор Серпевский. Приветствую вас! Сегодня я хотел бы поговорить на тему о признаках второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Только недавно мы разбирали частично эту тему, и я вновь возвращаюсь к этой же самой теме, потому что она беспокоит не только мое сердце, но и многих-многих моих братьев и сестер, членов Церкви Христовой. Буду читать из Евангелия Матфея 24 главы, начиная с 3 стиха и по 14. Евангелие Матфея, 24 глава, с 3 стиха. «Когда же сидел Он, то есть Иисус Христос, на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» И Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Когда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я умышленно прочел 14 стих дважды, чтобы сделать акцент на то, что обещает Господь, а главное, что Его Слово, Его Евангелие перед Его пришествием будет проповедовано по всей вселенной, имеется в виду по всей земле. Для того, чтобы люди покаялись, для того, чтобы приняли Его как личным спасителем, ничуть нет. Конечно же, многие люди покаются, многие люди обратятся к Богу лицом своим, раскаются в своих грехах, получат жребий со священными, но нет. Господь говорит: проповедано будет сие Евангелие не для того, чтобы все обязательно покаялись, но во свидетельство всем народам. Вот тогда, когда это свидетельство будет для всех совершенно ясным, что Иисус Христос пришел как Спаситель мира спасти каждого, но если кто-то даже и услышит это свидетельство, не примет, то не будет вины ни на церкви, ни на проповедниках, не на самом Иисусе Христе в том, что люди не приняли Его. Однако это слово будет звучать до последнего дня. Слово о спасении, зов о спасении, зов Царства Божия всякому слушающему Слово Господне. И это свидетельство будет до самого последнего дня, когда Господь придет за Церковью Своею. В нашем евангельском братстве установлен порядок, что мы каждое воскресенье, первое воскресенье, принимаем участие в воспоминании страданий Господа нашего Иисуса Христа. Мы называем этот день хлебопреломления. Мы вспоминаем, как Иисус Христос пострадал за нас. Мы вспоминаем, каким образом мы достались Ему, какой труд Он совершил здесь на земле. И Он оставил прекрасную заповедь через апостола Павла, передаваемую нам сегодня: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Смерть Господню возвещаете до какого времени? Доколе Он придет. Доколе Он придет?
Он придет для чего? Для того, чтобы воссесть на престоле славы в Израиле. Там, в храме Иерусалима, который должен быть построен, он там воссядет. До этих пор мы будем совершать хлебопреломление. Мы будем совершать хлебопреломление до тех пор, пока он во славе своей сойдет с неба. Ничуть нет. Мы будем совершать это до тех пор, пока церковь будет на земле. Как мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, «Господь воскресит всех умерших во Христе и вознесет великою славою Своею каждого истинного христианина на облако. День восхищения и день пришествия Господа на землю – абсолютно разные понятия. Многие люди считают, что это будет в один день. Пусть они считают так, мое личное мнение совершенно обратное. Я, конечно же, не настаиваю на своем мнении, но я могу с уверенностью сказать то, что есть в сердце моем, что говорит мне душа моя. Дух Святой и Слово Божие говорит каждому христианину, не только мне. Настанет час, когда Господь позовет своих. Но написано, о дне же том и о часе том никто не знает, никто из людей не знает. Один Отец Небесный знает время им определенное, когда Он силою и славою великою восхитит всех верных Своих, всех тех, которые принадлежали Иисусу Христу, то есть всех членов тела Его. Он глава, не может быть без тела. Он глава вместе с телом, потом возвратится уже на землю в великой славе Своей, в прославленной Церкви Своей. Но прежде чем Господь придет в пришествии уже на землю, в великой славе Своей, Церкви Своей и с Церковью Своею, для того, чтобы царствовать 1000 лет, пройдет определенное время. Слово Божие говорит, что это будет великая скорбь. Я знаю, что есть и другие мнения. Я знаю, что многие христиане ожидают Иисуса Христа в пришествии Его за Церковью в середине, не в начале, но в середине великой скорби. Некоторые люди, я знаю, верят, искренне верят, что в церкви Иисуса Христа придется пройти годину искушения здесь на земле все эти 7 лет, и лишь только по окончанию 7-летнего периода великой скорби будет восхищена церковь. Я так не думаю. И к этому я не готовлюсь. Многие люди готовятся к пришествию Господа нашего Иисуса Христа на землю. Я не стараюсь их переубеждать. Пусть они думают так, если им так кажется правильно. Я готовлюсь к встрече с Господом. Готовлюсь, когда Он придет взять церковь свою. Другими словами, я готовлюсь к восхищению церкви. И как член церкви Иисуса Христа, член тела Его, для меня абсолютно будет безразлично, умру ли я до этого дня, и Господь воскресит меня и возьмет в свою великую славу, или оставлюсь я еще в живых в день явления Его. И тогда в этот великий, славный день я вместе со всеми буду восхищен на облако, как мы читаем в послании Фессалоникийцам и послании Коринфянам. Дорогие друзья, между этими 2 днями, между днем пришествия нашего Господа Иисуса Христа на землю и днем восхищения Церкви лежит определенный период времени. Известно, что о дне восхищения Церкви Библия говорит очень и очень мало. Но о пришествии Иисуса Христа на землю, для того, чтобы потом Он вместе с Церковью, вместе с Израилем царствовал 1000 лет, Библия говорит очень и очень много. Фактически все пророки касались этой славной темы. Вот почему эта тема и доминирует в нашем братстве. И мы говорим о пришествии Иисуса Христа как о чем-то таком великом и славном, а о дне восхищения Церкви часто люди или умалчивают, или забывают, или просто не понимают. Многие люди, с которыми я беседовал, абсолютно не различают времени явления Господа за Церковью и Его пришествием на землю. Но обратим свое внимание на наш первоначальный текст, к которому мы обращались в начале нашей с вами беседы. 24 глава Евангелия Матфея. Ученики задают вопрос Иисусу Христу, когда это будет? Какие признаки твоего второго пришествия? Может быть, ты расскажешь нам? Мы желаем знать о том времени, когда будет конец века. Что это такое?
Иисус Христос объясняет им, а через Евангелие мы получаем эту информацию и для себя. Христос говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ниже мы читаем: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Недавно я слышал, что один человек пожелал изменить свое имя и фамилию, потому что она несколько неудобна была для него. Дело в том, что здесь в Америке родители дали этому человеку имя Jesus, то есть Иисус, а фамилия этого человека была Christ, то есть Христос. Так что ходил у нас недавно в Ванкувере Jesus Christ, и он изменил свою фамилию, потому что это было неудобно для него. Не о нем речь. Сегодня речь идет о тех людях, которые действительно называют себя Иисусом, называют себя Мессией, называют себя Христом. И таких очень и очень много. В каждой стране, в каждой цивилизованной стране есть десятки, сотни и тысячи даже таких людей, которые претендуют на звание Христа, на звание Спасителя мира. И вот сегодня исполняются эти слова: «Многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». То, что сказал Господь ниже о войнах, о военных слухах, то, что сказал Господь, что народ восстанет на народ и царство на царство, и будет голод и мир и землетрясение, в этих словах нет никакого сомнения. Очень много фактов каждый день говорят нам о всех тех события, которые происходят. Где-то воюют, где-то льется кровь, где-то землетрясение, где-то наводнение, где-то мор, где-то голод, где-то все то, о чем сказал Господь, уже сбылось или сбывается каждый Божий день. Где-то предают, где-то мучают, где-то убивают, где-то ненавидят особой ненавистью христиан. Все это есть на земле, и это факты сегодняшнего дня. Но особенно, особенно ярко выделяется на фоне всех этих бедствий вот что. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Никогда еще, до последних буквально лет, не вставало такое огромное количество различных лжепророков, которые прельщают верующих людей. И не только верующих людей. И по причине умножения беззакония во многих ухладеет любовь, так мы читаем, и об этом мы прекрасно знаем, даже и внутри наших церквей. Но претерпевший же, говорит Господь, до конца, претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Хочется сказать, что все это уже сбылось в полной мере. Может быть, мы только не знаем частично чего-то, очень немногого, что еще не сбылось. Но мы знаем, что в глобальном смысле, в общем смысле, все уже сбылось. Итак, пришествие Иисуса Христа при дверях. Время Ефесской церкви, время Смирнской церкви, Пергамской, Фиатирской, Сардисской, Филадельфийской и Лаодикийской истекает.

церкви, после ее деятельности здесь на земле, после того, как время для церкви уже закончится, после того, как Господь позовет своих на облако, после этого Иоанну открывается видение, и он тотчас был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И этот сидящий был видом подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И далее, то, что здесь видел Иоанн, и он записал в своей книге Откровение, говорит нам о будущих событиях, которые уже не будут касаться Церкви Господа нашего Иисуса Христа, потому что время Церкви уже пройдет. В определенный день Господь позовет Своих и восхитит всех славою и силою великою на облаке. И там написано: «Там с Господом мы будем всегда». Утешайте друг друга такими словами, Господь говорит нам через апостола Павла. Сегодня люди не интересуются, может быть, этой темой. Сегодня люди интересуются такими событиями, которые ничто в сравнении с этой темой. Сегодня появившемуся какому-то событию, неважному, незначительному событию, хотя бы в жизни великого человека люди отдают все свое время, все свои деньги, все свое внимание. И мне становится печально видеть такой факт, когда люди не избирают главное, а избирают второстепенное. И этому второстепенному они посвящают всю свою жизнь. Вместо того, чтобы прийти и дать поклонение Богу, люди поклоняются какому-то человеку, даже порою очень сомнительного поведения. Недавно произошел в мире такой случай. В автокатастрофе погибла принцесса Диана. Она была матерью двоих детей принцев. Она оставила своего мужа, взяла развод. Вместе с своим арабом, любовником, мультимиллионером ехали на страшной скорости в автомашине, и мгновенная смерть того и другого. И любовник, и любовница, оставившие землю, должны предстать перед Богом. Что скажут они ему? А что сказали люди по отношению Дианы? Принцесса Диана стала каким-то культом, каким-то символом славы, чести и величия для многих-многих людей, не только англичан, но и всего мира. 34 миллиона экземпляров дисков песни «Свеча на ветру», которую исполняет один певец, уже распроданы. Это говорит о том, что 34 миллиона человек, а может быть даже и семей, преклонялись перед этой женщиной, как перед богиней. Но Библия говорит, что горе человеку, если он приобретет даже весь мир, а душе своей повредит. Конечно, это хорошо для певца, что он заработал 100 тысяч фунтов стерлингов за одну только эту песню. Это его право. Но, дорогие друзья, главная тема, тема поклонения Господу нашему Иисусу Христу, ожидания Его пришествия, уже не интересует людей как таковых. Для них тема пришествия Иисуса Христа второстепенная тема. Главная тема – это жизнь на земле и почитание великих людей. Вот что интересно сегодня людям. А между тем, время пришествия Иисуса Христа не за горами, а время восхищения Церкви будет еще раньше. Итак, дорогие друзья, будем бодрствовать, как говорит Господь, чтобы кто-то не прельстил нас, даже и верующих. Мы должны хорошо помнить, что время на земле истекает. Один священник, ирландский священник Ашер, занимался математикой, изучал серьезно Библию и подсчитал, что 23 октября в 9 часов утра по Гринвичу исполнилось 6 тысяч лет, когда Господь создал человека. Он так утверждает. Не знаю, прав ли он или нет, но Библия говорит нам о том, что эти 6 дней уже проходят. Да, и особенно те 2 дня, которые были отведены от дня рождения Господа нашего Иисуса Христа, тоже на исходе. Мы читаем в Слове Божьем, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Мы знаем, что Израиль будет отвергнут на 2 дня, то есть на 2000 лет, но в 3-й день Он восставит его, то есть в 1000-летнее царство, в 3-й день, в 3-ю 1000 лет.

И по общему исчислению это значит будет 7000 лет. А сейчас со дня творения заканчивается 6000 лет. Время пришествия Христа приближается, а время восхищения Церкви тем более. И всякому человеку, который не принял еще Иисуса Христа как личного Спасителя, но заинтересовался этой темой, хочется сказать: милый друг, я указываю тебе на распятого Спасителя и Господа твоего, как на единственную надежду спасения души твоей. Поэтому, как и говорил апостол Павел, увещевая братьев своих, чтобы они примирились с Богом, теперь я говорю тебе, дорогой друг, примирись и ты. Позволь мне убедить тебя раскаяться и обратиться, чтобы грехи твои могли быть прощены, чтобы ты начал служить Богу живому и истинному, чтобы стал ты непорочным через прощение и чтобы стал готовым через любовь Божию, которая будет действовать в тебе, чтобы ты мог встретить своего Господа не со стыдом, но с великой радостью. Обратись к Нему, помолись Ему, попроси у Него прощения, и Господь даст тебе то, о чем ты даже и не мечтал. Ну а всем христианам, всем тем, которые приняли Иисуса как личного Спасителя, скажу: Христос грядет, а потому умерщвляйте ваши земные члены, чтобы явиться с Ним во славе. Берегитесь и молитесь от чистого сердца, чтобы вы могли быть подобны Ему и увидели бы Его, как Он есть. Будьте готовы к восхищению Церкви. Богу нашему, возлюбившему нас, принесем хвалу и благодарность жизнью нашей, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, заканчивается время радиопередачи «Луч надежды». Если вы пожелаете написать, пожалуйста, напишите мне по следующему адресу. Виктор Серпевский, 3014 North East, 141 Авеню, город Ванкувер, штат Вашингтон, 98682, Соединенные Штаты Америки. Я прощаюсь с вами и желаю вам обильных Божьих благословений. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлой программе мы узнали, что у Сережи Каратаева украли велосипед. Потеря велосипеда очень огорчила Сережу. Что же сегодня происходит в этой семье? Чем сегодня заняты Каратаевы?
1: А где же Верочка? Кто знает? Могла бы пойти уже мыть руки. Еда уже готова.
2: Вера сказала, что пойдет на улицу.
1: На улицу?
2: И притом так загадочно улыбнулась. Опять, наверное, что-то придумала.
1: Что же это она опять выдумала?
3: Да, я тоже заметил. Она с девчонками все чем-то секретничает. Все время шептали что-то и вертелись. Бывали, как пчелы в улье.
1: Ой, и что это они придумали? Хотя бы ничего опасного. Вера так любит фантазировать, вечно что-нибудь выдумает.
3: У девчонок всегда какие-то глупые игры.
2: Ну, твои игры тоже не всегда уж такие разумные. Взять бы хотя бы на прошлой неделе.
1: А что на прошлой неделе случилось?
2: А ты что, мама, ничего не слышала?
1: Нет.
2: Ты не слышала, что эти герои вытворили на прошлой неделе?
1: Не слышала. А что такое?
3: Доносчик несчастный.
1: Что такое?
2: Да у меня и мыслей не было, чтобы доносить на тебя. Но я думал, что мама уже знает, ведь весь двор об этом говорит.
1: Что ты опять сделал, Сережа?
3: Да мы только небольшой опыт провели.
2: Они испытывали, как работает их самодельный парашют. К счастью, ничьей маленькой сестренки не взяли под опытным кроликом.
1: А кого они привязали к нему?
2: Ну, того соседского кота, такого большого полосатого, которым ты еще так восхищаешься.
1: Вы мучили его?
3: Да нет, мы только его привязали веревкой к парашюту.
2: И бросили потом с балкона с 5-го этажа вниз.
1: Ужас какой! Кот разбился? Что с ним случилось?
3: Да нет, ничего с ним не случилось. Только немного испугался.
1: Ну еще бы.
3: А парашют прекрасно сработал.
2: Ага, немного испугался, говорит. Бедный кот весь день просидел на дереве, взъерошенный как воробей. Никак не соглашался спуститься вниз, хотя как звали. Только когда соседка пришла с рыбой и положила ее под дерево, только тогда спустился на землю.
1: Ой, Сережа, Сережа, ну что мне с тобой делать? Что теперь соседка-то думает о нас?
3: Ничего страшного.
1: Ну, конечно, для тебя ничего страшного.
3: Их Савка тоже был с нами. Он все и придумал.
1: Ну, слава богу, что хоть не ты это выдумал. Но ты бы, Сережа, хоть немного подумал, когда ты что делаешь. Ты ведь знаешь, что к животным нужно хорошо относиться, а не издеваться над ними.
3: А мы и не издевались.
1: Ну, здесь мы с тобой разного мнения. Ну, иди, посмотри, чем твоя младшая сестренка занята, и приведи ее домой. Иди.
3: Пусть девчонки сами следят за собой. Это мой принцип.
1: Ух-ух, вот какие у тебя принципы. И как мы только сумеем жить с таким принципиальным человеком, Вадим?
2: Такие принципы довольно-таки глупые. Ты, наверное, вообще не понимаешь, что такое принцип.
3: Не понимаю. Принцип – это такое твердое решение. И мое решение такое, что я не отвечаю за разные глупости девчонок.
2: Ну, это свидетельствует не об очень-то большой мудрости и ответственности.
1: Да.
2: И слушай, друг, ответственность – это один из тех принципов, которым учит нас Библия. И в ответственность входит также забота о других. А теперь вставай и отправляйся искать Веру, а то он как развалился.
3: А ты не командуй.
1: Иди, иди. Ой. Эта медлительность Сережи начинает мне уже на нервы действовать.
2: Ну, она пройдет, мама. Хотя это, конечно, раздражает. А помнишь, каким медленным я был?
1: Помню. Очень хорошо помню. Ты был как вареная макаронина. Когда сидел на стуле, то казалось, что вот-вот сползешь на пол. Только ты рос не таким упрямым, и повсюду успевающим, как Сережа.
2: Ну да, я всегда любил читать и заниматься разным. Мозаикой, конструкторами. Mm-hmm. А Сережка все куда-то бежит.
1: Да, мы все такие разные.
2: А где же Люда с папой? Они же обещали прийти к ужину.
1: Скоро придут. Они, наверное, зашли к тете Марии.
2: Может быть. А, вот они, легкие на помине.
4: Ну вот и мы.
1: Ну давайте. Обед уже готов.
4: Ой, как пахнет то вкусно.
1: Будем кушать.
4: Да, надо будет.
1: Идите, помойте руки.
3: Вы только посмотрите на эту девчонку. Черная, как негритянка.
1: Где это ты так измазалась, Вера?
5: А я Сережкин велосипед нашла.
1: Да ну?
5: Везде Бог услышал мою молитву.
1: Правда? Но где же ты его нашла?
5: В одном пустом сарае.
1: Как это?
5: Галя заметила у одного мальчишки точно такой же велосипед, как у Сережки. И мы потом начали следить за ним.
2: А, вот оно что.
1: Да.
2: Недаром вы были такие таинственные. Я уже думал, что это у вас за секреты, а у вас только один секрет.
5: Да мы же не знали точно, Серёжин это велосипед или нет.
1: Ну а как же вы узнали?
5: А мы следовали за ним, когда он отнесет его в сарай. Нам только сегодня удалось попасть в сарай и посмотреть, Серёжин это велосипед или нет.
3: Ну и ну.
2: Да, хитрый парень.
4: Так, может,
2: замок
4: это
2: заметил.
4: И не Серёжин велосипед?
1: Вы его взяли, Верочка? Может, действительно не Серёжин? Ведь таких велосипедов много, как у Сережи.
5: Мы взяли. Я сказала этому парню, что этот велосипед Сережин.
4: Ну откуда же ты знала, что это Сережин?
5: А на нем, помните, зеленые крылья? Сережа их сам покрасил.
3: Да.
4: Ну, помним, помним.
5: А снутри еще большими буквами написано «Сережа Кэ». Мы сказали ему, что если он не отдаст велосипеда, то мы скажем все милиционеру. И милиционер посадит ее в тюрьму.
1: Ну и он перепугался.
5: Волей-неволей ему пришлось отдать велосипед.
1: Кто это такой? Что это за мальчик?
5: Девочки сказали, что он живет в том доме на пятом этаже. И что папа у него сильно пьет. И у них не всегда дома есть что кушать.
1: Ой-ой-ой.
3: А, я знаю его. У них дома действительно очень плохо.
2: Ну как, свернешь ему нос, как и обещал?
1: Да, ты же помнишь, как грозился?
3: С одной стороны, хотелось бы, но что-то мне жаль стало. Мой принцип такой, битого не бьют.
4: Ну, это правильно. Да. Мне кажется, что тебе лучше надо узнать, как ты можешь ему помочь.
1: Все-таки нужно быть осторожным. Никогда не знаешь, что может случиться, когда...
4: Да, осторожно всегда уместно. Человек, во-первых, должен быть мудрым, и тогда, когда помощь оказывает.
1: Да, мудрость нужна.
4: Вот. Но я верю, что Небесный Отец поможет Сереже. Ну и надеюсь на то, что ты, Сережа, способен разобраться, что плохо и что хорошо. И не последуешь плохому, да?
1: Ну, я не знаю, ведь только что опять...
2: Мама, то, что было, то прошло. Ведь все будет хорошо, правда, Сережка?
3: Да.
1: Ну, хорошо. Ладно, вот и прекрасно. Хорошо, что дело разрешилось так легко, что не надо нам нового велосипеда-то покупать. Теперь нам нужно только благодарить Господа, что велосипед нашелся.
5: И меня, и девочек тоже.
1: Ну, конечно.
5: Без нас бы никогда не нашли велосипеда.
4: Ай да, девочки, да. Ай да, молодцы. Вы у нас как настоящие разведчики.
3: Ладно, спасибо и вам.
1: Ну, соизволил поблагодарить.
3: И у девчонок есть проблески. Даже не верится.
4: Ну, ой, теперь придется поверить себе, Сереж.
1: Да, доказательства налицо. Ну, а как теперь насчет твоего принципа-то? Все еще уверен, что не будешь принимать участие в делах девочек?
3: Не знаю. Я не совсем уверен. Просто иногда скажу, что попало.
1: Да, вот именно. Так оно со всеми нами и бывает. Говорим больше, чем нужно.

0: каждый человек живет согласно каким-то принципам. Одни живут согласно хорошим принципам, другие — менее хорошим. Эти принципы определяют наши поступки и поведение в различных ситуациях жизни. Рассказывает о солдате, который случайно услышал, как генерал с уважением отозвался об одном офицере. Солдат с удивлением сказал: «Товарищ генерал, вы, наверное, не знаете, что человек, которого вы так хвалите, ваш наихудший враг. Он при каждом удобном случае поносит вас». «Да, я это знаю», — ответил генерал. «Но у меня спросили мое мнение о нем, а не его мнение обо мне». Генерал имел принципы, согласно которым он жил и которым он был верен. Сегодня в нашей программе Сережа и Вадим также говорили о принципах.
1: Пусть девчонки сами следят за собой. Это мой принцип.
2: Ух-ух, вот какие у тебя принципы. И как мы только сумеем жить с таким принципиальным человеком, Вадим?
3: Такие принципы довольно-таки глупые. Ты, наверное, вообще не понимаешь, что такое принцип.
1: Не понимаю. Принцип — это такое твердое решение. И мое решение такое, что я не отвечаю за разные глупости девчонок.
0: Как мы заметили, принцип Сережи, касающийся девочек, по-детски незрелый. Но со временем и под правильным учением принципы Сережи изменятся. Библия, Слово Божие, предлагает всем нам правильные и зрелые принципы, при исполнении которых жизнь наша будет счастливой и полноценной. Принципы отличаются от правил тем, что принципы — это просто указатели, а правила — ясные инструкции. Библейские принципы практичны в том отношении, что они помогают нам понимать, когда наши поступки и решения правильные и хорошие, и когда они причиняют вред нам самим и другим. Они указывают помощь при решении самых житейских вопросов. Даже при таких, как купить ли машину самой новой модели или более дешевую, старую. Согласно каким принципам мы живем? Каждый человек живет согласно каким-то принципам. Самый распространенный и употребляемый людьми принцип — это принцип самолюбивого наслаждения. Если мне это нравится, я это сделаю. Согласно этому принципу, вы купите новую машину, не думая о возможных последствиях. Вы готовы оставить семью совсем без денег или готовы по уши залезть в долги. Чего бы это ни стоило, вы удовлетворите свое собственное желание. Может, исполнение этого желания и не причинит никаких трудностей и вредных последствий. Возможно, покупка машины поможет вам в вашей работе или служении, но в момент принятия решения вы не думали об этом. Не это было вашим главным мотивом приобретения машины. Вашим принципом было удовлетворение своего собственного желания. Принцип этот противоречит тем принципам, согласно которым наш образец Иисус Христос жил и умирал. Согласно каким принципам мы живем? Другой принцип, применяемый многими, это принцип достижения популярности. Быть популярным значит быть любимым большинством. Популярность всегда включает в себя желание человеческой славы. Вернемся к нашему примеру о машине. Может быть, почти все сотрудники на вашей работе имеют машину, и вам не хочется отделяться, отставать от них. Или, может быть, у ваших соседей просто мотоцикл или только велосипед, а вам хочется быть обеспеченнее, чем соседи, более преуспевающим. Приобретение новых «Жигулей» поднимет авторитет среди знакомых и соседей, а вам как раз этого и хочется. Но что говорит Библия? Она советует нам искать более славы пред Богом, чем пред людьми. Желание быть авторитетным и популярным среди людей — нехристианский принцип. Перечень нехристианских принципов длинный. Человек имеет много нехристианских свойств, которые определяют его поступки. Лень, гордость, жажда власти и так далее. По каким же принципам живут, или вернее, должны бы жить христиане? Вот некоторые из них. Во-первых, вы помните, что в повествовании о добром самарянине самарянин проявил любовь к своему ближнему. Приведя его в пример, Иисус сказал: «Иди ты и поступай так же». Проявление любви – главный принцип, по которому живет истинный последователь Христа. Во-вторых, Слово Божие говорит, что Он, то есть Бог, расточил, раздал нищим. Принцип щедрости указывает нам, как нам нужно в каких ситуациях поступать, чтобы жить правильно, по-христиански. В-третьих, взирая на Христа через Его Слово, мы видим, каким Он был, и, следовательно, знаем, какими мы должны стать. Апостол Павел пишет: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Пользуясь этими библейскими принципами и указателями, мы можем найти помощь на все вопросы в нашей жизни. Библейские принципы – это Божьи принципы. Они дают божественную мудрость человеку, живущему согласно им. Приобретение этой мудрости требует послушания Богу, терпения и смирения. Очень важен также принцип верности в служении. Вспомним повествование Иисуса о трех слугах. Господин этих слуг отправился в чужую дальнюю страну и дал им крупные суммы денег, каждому согласно его способностям. Господин ожидал от них прилежного и разумного употребления этих средств. Двое из слуг так и сделали. Они усердно потрудились и достигли прибыли для господина своего. А третий ничего не стал делать. Его нельзя обвинить в нечестности. Он просто побоялся привести в употребление полученные средства. Или, может, боялся потерять то, что получил от господина своего. Он выкопал яму и спрятал свою часть. Когда господин вернулся, он похвалил двух слуг, которые много потрудились. Он вознаградил их. В отношении же третьего слуги, который ничего не сделал с полученной суммой, он разгневался. Он назвал его лукавым и ленивым, отобрал у него деньги, которые он спрятал, и выгнал его вон. Этот рассказ содержит ясный урок для нас. Он иллюстрирует принцип верности в служении, то есть правильное употребление наших даров, талантов, которые Бог дал нам для употребления, пусть они будут даже самыми малыми. Исполнять этот принцип верности в своем христианском служении — это значит сознавать, что Бог дал, и что Он дает все для мудрого употребления. Будем употреблять все Божьи дары с чувством ответственности пред Богом. Будем верными и плодотворными. Бог желает, чтобы мы сделали все, что в наших возможностях ради блага других и для Его славы. Если бы Иисус Христос искал себе тружеников посредством объявлений, Его объявление могло бы звучать так: «Нужны мужи и жены для исполнения трудной задачи построения Моей Церкви. Вас часто не будут понимать, иногда даже ваши наиблизкие сотрудники не будут вас понимать. Вы будете подвержены постоянной атаке невидимого врага. Возможно, вы не увидите плода своего труда, и награду свою вы получите только после окончания вашей работы. Этот труд может лишить вас собственного дома, разрушить ваши собственные мечты, даже отнять у вас вашу жизнь. Да, друзья, труд наш благородный, но трудный. Слуги, служители. Обязанность служителей — это осуществлять те дела, которые их Господин поручил им. Они должны понимать, что они обязаны слушаться указаний своего господина. Они должны знать дающего эти указания, знать господина. Слово Божие говорит, что люди имеют различных господ над собой. Они порабощены разными грехами, своими плотскими похотями, любовью к деньгам, ко всему материальному и так далее. Жизнь же христианина посвящена только одному господину, живому Богу. Это посвящение, выбор, принятие решения, которое мы должны сделать не только один раз, но которое мы должны делать постоянно, каждый день. Вы помните историю об Иисусе Навине? Он повел израильский народ в обетованную страну. С Божьей помощью он освободил эту страну от всех врагов. В свои старческие годы Иисус Навин приказал всему народу собраться перед ним. Когда народ собрался, он поставил перед ним выбор. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе сегодня, ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин провозгласил народу свое решение. Он будет служить Богу до дня своей смерти. Решение отдаться Богу и Ему служить — важнейшее решение, которое человек может принять в жизни. Принятие этого решения Бог требует от каждого из нас. Служить Богу или своим собственным желанием. Каким будет твое решение? Иисус Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Может быть, кто-то на это скажет: «Хорошо, я готов верить, но я не хочу отдавать своей жизни в Божье распоряжение. Слишком дорогая цена». Но Иисус дальше говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользой человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Ты возразишь: «Проповедник, тебе хорошо говорить там в окружении верующих, а мне стыдно говорить о Боге в моем кругу». Слова Иисуса послужат ответом тебе: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Участь твоей вечной души, приобретение непоколебимого мира и истинного счастья — все зависит от твоего добровольного решения. Да поможет тебе Господь принять это решение, следовать за Христом, служить Ему как высшему авторитету в своей жизни. Аминь».

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам. Свои письма вы можете направить по адресу передающей станции. Не забудьте написать на конверте название нашей программы «Семья Каратаевых». Желаем вам обильного Божьего благословения. У микрофона Иван Степанович Хаука.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из книги Сперджина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Но прежде давайте немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Спеджин говорит, что сердце – это самая важная часть человека, из него исходят источники жизни. Естественно, что сатана, пытаясь причинить зло человеку, главной своей силы направляет на атаку сердца. Теорию подтверждает опыт. Хотя сатана сокрушает нас всеми возможными способами, атакует каждые ворота города под названием «душа человека», хотя под каждую стену он подкатывает свое орудие, все же главные силы своей смертельной злобы он направляет на сердце. В сердце, уже и без этого злое по природе, он бросает семена зла и делает все возможное, чтобы превратить его в гнездо вредноносных птиц, в сад пагубных деревьев, в речку с ядовитой водой. Посему заповедь «больше всего хранимого, храни сердце свое» вдвойне важна. А так как опасность не уберечь сердце в два раза больше, то и обещание, что мир Божий соблюдает наши сердца во Христе Иисусе, вдвойне сладостно. Средство охраны, которое Бог дарует святым, это мир Божий, который превыше всякого ума. Мир, который защитит нас в Иисусе Христе. Слово «мир» нужно понимать в двух смыслах. Это мир Божий, который существует между Детем Божьим и Богом-судьей. Мир, который на самом деле превыше всякого ума. Иисус Христос полностью удовлетворил все требования божественной справедливости, и поэтому сейчас Бог не имеет никаких претензий к своим детям. Бог не гневается на своих детей за их грехи. Искупление Христа установило между нами нерушимый мир. Почему же этот мир называется миром Божьим? Мне кажется, потому что он исходит от Бога, потому что Бог его придумал, потому что Бог дал своего Сына, чтобы тот принес мир, потому что Бог дал своего Духа, чтобы наша совесть пребывала в мире, потому что Бог, пребывающий в душе этого человека, и есть его мир. Далее мы читаем, что мир Божий превыше всякого ума. Что это значит? Апостол Павел имеет в виду, что этот мир своим умом мы никогда не поймем, а, следовательно, и не достигнем. Человек своим плотским умом никогда не постигнет его. Почему же христиане обладают этим покоем и миром? Невозможно понять этот мир. Христианин при помощи веры делает то, что другому человеку сделать не под силу. В то время как слабый ум пытается взобраться на гору, вера стоит на ее вершине. В то время как слабый ум пытается убежать от непогоды, вера парит высоко вверху, над грозой, и оттуда, смеясь, смотрит вниз на долины, где бушует буря. Вера идет дальше ума. И мир, который есть у христианина, мирские люди не могут не постичь и не достичь. Мир Божий превыше всякого ума. Сказано, что этот мир соблюдает помышления во Христе Иисусе. Без Христа Иисуса этот мир не существовал бы. Без Христа Иисуса этот мир, даже если бы и существовал, не мог бы долго просуществовать. Ежедневно встречайтесь со Спасителем. Постоянно взбирайтесь на крест, где Он истекает кровью. Прибегайте к Его никогда не истекающему источнику, и ваш мир будет крепким, долгим, постоянным. Но уберите Иисуса Христа, источник мира, и мир исчезнет, умрет, перестанет существовать. Христианин может иметь мир с Богом только благодаря искуплению его Господа Иисуса Христа. Вот Мартин Лютер стоит посреди зала, где собрался Бормский сейм. Вокруг сидят короли, принцы и приспешники Рима, жаждущие крови. Этим утром Мартин встал в полном спокойствии. Он пошел на заседание сейма, чтобы отстоять истину, и поэтому смело провозгласил там, что он проповедует то, во что верит, что Бог помогает ему и что он будет стоять до последнего. Жизнь реформатора в Божьих руках. И хотя еще полностью не развеялся запах сожженного тела Яна Гуса, и он помнит, что князья, находящиеся здесь, уже не раз коварно обманывали тех, кого обещали защитить, все же он стоит здесь, перед ними, в полном спокойствии. Он не боится людей. Их нечего бояться. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает его сердце и помышления во Христе Иисусе. А вот еще один пример. Джона Брадфорда из Ньюгейнта должны были сжечь завтра утром в Смитфельде. Он с великой радостью лег в постель, потому что знал, что завтра у него свадьба. Он сказал своему сокамернику: «Завтра разведут великолепный костер». Он смеялся и радовался всю ночь от того, что очень скоро наденет на голову венец мученика. Может, этот Брадфорд был сумасшедшим? Ни в коем случае. У него был мир Божий, который превыше всякого ума. Но, наверное, ярче всего этот мир проявляется в умирающем верующем. Братья, вы не раз видели это спокойствие и безмятежность и говорили при этом: «Господь, можно я умру вместе с ним?» Так приятно находиться в комнате, где все тихо, спокойно, где мира уже нет, а есть только небеса, где сердце человека уже с Богом, вдали от прошлых печалей и скорбей. Умирающий совсем близко от ворот вечного блаженства. А вы спрашиваете, как так получается? Почему смерть не страшит его, не заставляет трепетать? Она страшит человека, но в то же время у него есть мир Божий, который превыше всякого ума. Понять, что это такое, может только тот, кто обладает им, дитя Божие. И когда однажды, почувствовав это, вы сможете сохранить спокойствие во время паники и быть уверенным в победе, петь среди бури, улыбаться в окружении врагов, доверять Богу, каким бы тяжелым ни был ваш путь, когда вы полностью уверитесь в мудрости и благости Иеговы. Это значит, что у вас будет мир Божий, который превыше всякого ума. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Итак, мы с вами поговорили о том, что такое мир. Теперь перейдем ко второму пункту и попробуем разобраться, как же достичь его. Я уже говорил, что Бог обещает даровать мир в ответ на исполнение своей заповеди. Бог исполнит свое обещание, если вы выполните его волю. Обратимся же сейчас к четвертому стиху и посмотрим на первое правило обретения мира. Христиане, хотите ли вы иметь мир Божий, который превыше всякого ума? Во-первых, вы должны всегда радоваться. Человек, который никогда не радуется, а только печалится, горюет, плачет, забывает о Боге и, следовательно, забывает о всеведущем Яхве. Тот, кто всегда жалуется на испытания в пути и немощи своей плоти, никогда не будет иметь такого мира. Друзья, развивайте в себе умение веселиться. Старайтесь всегда улыбаться. Помните, что это такая же заповедь Бога, как и повеление «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим». Всегда радоваться — это заповедь Бога, ваша обязанность и честь. Поэтому исполняйте ее. Помните, не радоваться — это грех. Радоваться — это обязанность, исполнение которой приносит лучшие плоды и лучшую награду. Всегда радуйтесь, и тогда мир Божий соблюдет ваши сердца и ум. Впуская в свою жизнь пагубные сомнения, отрицательные мысли, мы разрушаем свой мир. Следующая заповедь звучит так. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Если вы хотите иметь мир, будьте кроткими. Торговец, ты не можешь жульничать и при этом иметь мир. Юноша, не думай, что ты сможешь иметь мир Божий, который превыше всякого ума, если главное твое желание — стать известным и покорить весь мир. Ты должен быть кротким и умеренным в своих желаниях, и тогда обретешь мир. Господин с пылающим сердцем, ты должен быть умерен в своем гневе. Не гневайся на своих коллег, немедли усмиряй свою раздражительность. Гневливый человек не сможет иметь мира. Будь кротким, отложи желание отомстить. Если же ты все-таки сердишься, то, гневаясь, не согрешай. Христианин, полюби умеренность во всем, что делаешь и чего ждешь. Если твои ожидания невелики, то и разочарования невелики. Помни, никогда не желай слишком многого. Тот, кто хочет попасть на Луну, разочаруется, если достигнет только половину пути. Если же он умерит свои желания, то порадуется, что забрался выше, чем вначале предполагал. Будьте кроткими в желаниях. Чего бы вы ни хотели, пусть ваши желания согласуются с Божьими, и тогда вы сможете выполнить заповедь, что приведет к исполнению обещания Бога. «Мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Последнее повеление, которое нужно исполнить, таково. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». У вас не будет мира, если вы не расскажете Богу о своих проблемах. Только Ему можно изливать свою душу. Если вы поделитесь своими проблемами с друзьями, вы можете избавиться от них лишь на миг, а после они снова вернутся. Если же вы расскажете о них Богу, считайте, что вы их похоронили. Если вы отдали их Ему, они никогда вас больше не побеспокоят. Если вы катите камень своего бремени не к Богу, вы трудитесь напрасно. Но если вы катите камень бремени к Богу, значит, вы катите его по направлению к глубокому ущелью. Если он упадет туда, его больше не достанешь. Забросьте свои проблемы туда же, куда вы забросили свои грехи, в глубины морские. Никогда не держите свою проблему при себе, отдавайте ее Богу. Как только она появится, немедленно расскажите об этом Отцу в молитве. Помните, что чем дольше вы скрываете ее от Бога, тем слабее становится ваш мир. Чем дольше длится мороз, тем глубже промерзает пруд. А вы будете мерзнуть до тех пор, пока не выйдете к солнцу. Когда же вы выйдете на солнце, к Богу, тогда лед начнет таять, а ваши проблемы исчезать. Не медлите, ибо чем дольше вы ждете, тем дольше лед будет таять. Если вы долго пробудете на морозе, ваши проблемы превратятся в толстые и прочные куски льда, и понадобится много дней усиленной молитвы, чтобы растопить их. Бегите к престолу Божьему. Старайтесь походить на ребенка, который бежит к маме сразу же, как только что-то случится. Бегите к Отцу в ту же минуту, как вас постигла беда. И так во всем, даже в самом малом. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Приносите к Богу головную боль своего мужа, болезни своих детей. Приносите все, и мелкие семейные проблемки, и тяжелые коммерческие неудачи. Изливайте ему свое сердце. Открывая желания Богу, вы исполните заповедь. И мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот эти повеления. Пусть же Бог, Святой Дух, поможет нам исполнить их, и тогда мы будем пребывать в вечном мире Божьем.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
1: И теперь нам осталось только показать, как мир, который мы только что описали, сохраняет сердце. Вы увидите, как мир сохраняет сердце полным. У человека, у которого есть мир с Богом, вы не найдете пустого сердца. Он понимает, что Бог сделал для него очень много, и что он должен любить своего Бога. Вечное основание его мира, лежащее в божественном избрании, твердая опора его мира. Воплощение Христа, его праведность и смерть — апогей его мира. Небеса — место, где его радость и мир станут совершенными. Об этом всем стоит размышлять с благодарностью, и размышления эти обязательно приведут к росту любви. А где есть любовь, там есть и большое, и полное сердце. Поэтому храните мир с Богом, и вы сохраните сердце, полное до краев. И помните, что полнота жизни прямо пропорциональна полноте сердца. Если ваше сердце пустое, значит, ваша жизнь пуста. Если ваше сердце полное, значит, вы живете полной, насыщенной, настоящей жизнью, которой можете свидетельствовать миру. Поэтому бережно храните мир с Богом. Всегда помните, что он существует только благодаря Христу Иисусу, нашему Спасителю. И пусть ваша совесть будет спокойна, тогда ваше сердце будет полным, а душа — сильной. Тогда вы сможете делать дело своего Господа. Храните мир с Богом, и тогда сердце ваше будет чистым. Если придет искушение, вы спокойно скажете ему: «Что ты предлагаешь мне? Наслаждение? Смотри, оно уже у меня есть. Ты предлагаешь мне золото? И золото у меня есть. Все у меня есть. Это дар Бога. У меня есть город нерукотворный. Я имею жилище на небесах, дом нерукотворный вечный. Зачем мне твое фальшивое золото? Но я дам тебе славу и почет», — не успокаивается сатана. «Мне достаточно славы. Она у меня есть», — ответит сердце, в котором обитает мир. «Бог прославит меня в последний день». «Я дам тебе все, что пожелаешь», — говорит искуситель. «У меня есть все, чего я желаю», — отвечает христианин. «Прочь от меня, сатана! Пока я в мире с Богом, я выстою все твои искушения. Ты предлагаешь мне серебро? У меня есть золото. Ты раскрываешь предо мною сокровища земли? У меня есть сокровища небес. Иди прочь, искуситель душ человеческих. Прочь, дьявол! Твои искушения и льстивые

стократный плод мира. Зачем же мне сеять в другом месте? Я, как ровь, приду на поля Вооза и останусь там навсегда. Кроме того, мир Божий делает сердце богатым. Вы, наверное, уже заметили, что я возвращаюсь к пунктам сегодняшней утренней проповеди и показываю, как этот мир помогает выполнять необходимые требования, о которых речь шла сегодня утром. Мир с Богом делает сердце богатым. У человека, который постоянно сомневается и расстраивается, бедное сердце. В нем ничего нет. Но у человека, который в мире с Богом, сердце богатое. Если я в мире с Богом, я могу смело подойти к Его престолу, где обрету богатство. Созерцание — вот еще одна сфера для обогащения. Если мое сердце в мире с Богом, я могу созерцать Бога. Если же нет, то созерцание невозможно, ибо налетят птицы на жертву, а я не смогу отогнать их, если моя душа не будет в мире с Богом. Слушание слова — это еще один способ стать богатым. Если мой разум в беспорядке, я не смогу слушать слово с пользой. Если с собой в церковь я приношу свою семью, свою работу, своих овец и лошадей, я не могу слушать. Если рядом со мной на скамье в церкви сидят коровы, собаки, лошади, я не услышу проповедь Евангелия. Если меня не оставляет в покое работа, и я не могу не думать о делах, я не смогу ничего услышать. Но если у меня есть мир, если я спокойно отношусь ко всему и полагаюсь на волю своего Отца, тогда я буду слушать Евангелие с удовольствием. И каждое слово проповеди будет полезным для меня. Ибо уста мои будут пусты, и я смогу заполнить их небесными сокровищами слова. Итак, вы видите, что мир с Богом обогащает душу. Он делает сердце богатым, соблюдая сердце и помышления во Христе Иисусе, Господе нашим. Вряд ли стоит говорить, что мир Божий исполняет еще одно требование Бога, о котором я не упомянул, потому что это само собой разумеется. Мир Божий делает сердце миролюбивым. Мир наполняет его миром. Миром, подобным реке. Праведностью, подобной морским волнам. А теперь, братья и сестры, я скажу о самом важном. Без чего невозможно сохранить сердце. Вы можете сохранить его только одним способом. Только если обретете мир Божий, будете развивать его и радоваться ему. Умоляю вас, все исповедующие веру, не уходите сегодня отсюда, пока не уверитесь, что у вас есть мир с Богом. Скажу еще вот что. Если вы завтра утром, в понедельник, выйдите из дома без мира Божьего в сердце, вы не сможете сохранить сердце в мире на протяжении недели. Если же сегодня вечером вы убедитесь, что находитесь в мире с Богом и с остальным миром, тогда вы можете заниматься своими делами. Я не переживаю за вас. Вы выстоите в любом искушении. Ни лжеучение, ни дурной пример, ни плохое слово не соблазнят вас. Ибо тот, у кого есть мир Божий, вооружен. Он облачен в доспехи с ног до головы. Стрелы могут лететь в него, но они не повредят, ибо мир Божий — это такая прочная броня, что о нее разломится надвое даже меч сатаны, которым он будет пытаться поразить вас. Внимательно следите за тем, пребываете ли вы в мире с Богом. Если же нет, завтра на сражение вы поедете безоружным, без доспехов. И да поможет Бог человеку, который безоружным вступает в бой с землей и адом. Не будьте же глупцом, облекитесь во всеоружие Божие и ничего не бойтесь. Что касается остальных, то у вас нет мира с Богом, потому что нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Я не могу призвать вас хранить свое сердце. Мой совет вам —

0: Избавьтесь от своего старого сердца как можно скорее и обретите новое. Вы должны молиться так: «Господи, забери мое каменное сердце и дай мне сердце плотяное». Мне нечего сказать вам из этого отрывка, но я скажу вам из другого вот что. Хотя ваше сердце и порочно, вы можете получить другое, праведное. Если у вас будет праведное сердце, тогда мне будет к чему призвать вас. Помните, Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». А потом продолжил: «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ваше сердце гордое, высокомерное, полное похоти и грязи. Но посмотрите на сердце Христа, он кроток и смирен. Поэтому ободритесь. Ощущаете ли вы сейчас свой грех? Христос кроток. Если вы придете к Нему, Он не отвергнет вас с презрением. Чувствуете ли вы, что слишком любите мир и ничего из себя не представляете? Христос смирен. Он не будет презирать вас. Если бы сердце Христа было таким же, как ваше, вы бы непременно подверглись осуждению. Но сердце Христа не такое, как ваше. Он не поступает так, как поступаете вы. Когда я смотрю на ваше сердце, мне кажется, что у вас нет надежды. Но когда я смотрю на сердце Христа, я вижу, что оснований для надежды у вас множество. Подумайте же о его благословенном сердце, и если вы вернетесь сегодня домой с сокрушенным и печальным духом, обремененным тяжестью греха, тогда зайдите в свою комнату, закройте дверь и, ничего не боясь, поговорите с этим кротким и смиренным сердцем. И хотя ваши слова, может быть, будут некрасивыми, а чувства непоследовательными, Он услышит вас и ответит с небес, на которых живет. А услышав вас, Он простит и примет ради имени Своего.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из книги Спержина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Найдется немного людей, готовых поменять чистое золото на позолоченную безделушку, настоящую вещь на дешевую подделку. Однако герой нашего рассказа сделал именно так. Он рос в набожной и честной семье. Родители любили его и помогали во всем. Но повзрослев и столкнувшись с трудностями, юноша разочаровался в истинных ценностях и отошел от Бога. Но Бог оставался рядом. Он это понял, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сейчас вы услышите одну из передач цикла «Освобожденные». Это драматичные истории из жизни реальных людей, поставленные миссионерской организацией Pacific Garden. Эти передачи помогут вам обратиться лицом к самим себе и задуматься о самом важном –

0: Гарри, хочешь еще закурить?
1: Не хочу больше.
0: А мне что-то хочется спать.
1: Послушай, ты никогда не думал, что будет с тобой через 10 лет?
0: Нет. 10 лет это слишком много. Через 10 лет нас может и не быть. Как Дона, например.
1: Мне так жаль его.
0: Но не повезло, бедняги.
1: Я думаю, это не был несчастный случай. Он стал много себе позволять, вот его и убрали.
0: Так ведь не докажешь.
1: Но это так. Помнишь, как хорошо у парня пошли дела с героином? Он начал им мешать. Наверняка его убили.
0: Да, эти ребята играют по-крупному.
1: Нет, лучше с ними не связываться.
0: Ох, ладно. Я ложусь спать. Завтра опять весь день будем загорать и ловить рыбу. Эх, вот это жизнь.
1: Ты поспи, а я еще посижу на свежем воздухе.
0: Правда здорово. Так приятно заснуть под шум прибоя.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Будь осторожен, когда идешь по тому мосту, Гарри. Я бы не хотел, чтобы тебе не повезло, как Донну.
2: Я родился в штате Мичиган. В нашей семье было четверо детей. Я был старшим. Я часто гостил на ферме у бабушки и у дедушки. Я помню каждый камешек по дороге к их дому. Дед многому научил меня.
3: Гарри, подними руку вверх и держи ее согнутой. Тогда ты сможешь принять мяч, как бы он ни летел.
4: Так?
3: Точно так, отлично.
4: Ху-ху.
3: А сейчас бросай мне.
5: Гарри, пора ужинать.
4: Ну вот, мама все испортила.
3: Не нужно обвинять других, если сам виноват, Гарри.
4: Да, но...
3: Никаких «но». Учись на своих ошибках. Договорились?
4: Угу.
3: Ну, у тебя все хорошо получается.
2: Мне было 9 лет, когда у моего любимого дедушки случился инфаркт. Когда мы его хоронили, я отчаянно рыдал, потрясенный событием. Никогда я больше не увижу дедушку, и никто мне его не вернет. С родителями мы много путешествовали, часто отдыхали на природе.
3: Эх, хорошо. И детям здесь нравится.
5: Гарри!
4: Мы играем в прятки. Они меня здесь никогда не найдут.
5: Похоже, ты не в лучшей форме, Гарри. Ты так тяжело дышишь.
4: Я очень быстро бежал, чтобы спрятаться от них. Подождите, вот начнется баскетбольный сезон. Вы меня не узнаете.
3: Да-да, Гарри, в этом году тебя возьмут в команду.
4: Ты думаешь?
3: Конечно, у тебя хорошие данные.
4: А вот стать бы повыше.
3: Не переживай об этом. Старайся делать как можно лучше то, что в твоих силах.
5: И не забудь еще поучить стихи из Библии, сынок.
4: Хорошо, мам.
2: Когда я был в 8 классе, тетя подарила мне Библию. Но больше всего меня увлекал спорт. Я играл за школьную команду. Я однажды на тренировке сломал запястье. Из-за этого мне пришлось пропустить весь сезон. Тренер разрешил мне играть с гипсовой повязкой, но судья был другого мнения.
6: Что случилось, Гарри?
4: Судья запретил мне играть.
6: Почему?
4: Он говорит, что я могу кого-то ударить гипсом.
6: Ну что, успокойся, Гарри, что поделаешь, судье виднее.
4: Но это несправедливо, пап. Я же играл на тренировке, все было нормально.
6: Сынок, лучше не рисковать.
4: Да, конечно.
6: Понимаешь, в жизни не все бывает гладко. Поправишься и снова будешь играть.
4: Ну, я столько тренировался, и все впустую. Это несправедливо.
2: Когда я поступил в колледж, я был очень застенчивым юношей.
1: Еще в школе при одной мысли о выступлении перед аудиторией меня прошибал пот. Здесь же все было новым и непривычным. Хорошо еще, что меня поселили в комнату с парнем из нашего города.
7: Гарри! Ну ты и вымахал. Ну и какой же у тебя сейчас рост?
1: 191.
7: Да, недаром тебе предлагали играть за сборную города по баскетболу.
1: Я играл и в бейсбольной команде.
7: Ну ты у нас вообще молодец. Ну, на, затянись.
1: Нет, спасибо. Наркотики не для меня. Потеряю спортивную форму.
7: Да от гашиша ничего не будет. Ты хоть пробовал его?
1: Не пробовал и не желаю.
7: А зря. Да не будь ты таким скучным, Гарри. Надо же иногда и расслабиться, и повеселиться.
1: Младшие часто попадают под влияние старших товарищей. И я не был исключением. Я во всем стал подражать приятелям и совершенно не думал о последствиях. Нередко, включив музыку на полную катушку, я гнал домой со скоростью 110 миль в час. Иногда мы до такой степени дурели от наркотиков, что уже почти ничего не соображали. И как-то раз мы возвращались с пирушки. Один из друзей ехал впереди меня. Я оказался на месте аварии буквально через несколько секунд.
8: Что случилось?
9: Он ехал слишком быстро, не справился с управлением и машину перевернуло.
8: Где он?
9: Да вот, вон там, его выбросило из кабины. Черт, ну ты же знаешь Арти, он никогда не пристегивался.
8: Он жив?
9: Жив, но вряд ли долго протянет.
8: Жуткое зрелище, господи, лучше не смотреть, Гарри.
10: Это мой лучший друг, Арти, Арти, ты слышишь меня, Арти, посмотри на меня, Арти, Арти, Арти.
9: Гарри. Арти не слышит тебя, он без сознания.
8: Он не должен умереть.
10: О, боже, нужно вызвать скорую.
8: Бесполезно, они не успеют.
9: Поздно, слишком поздно, сердце уже не бьется.
10: Зачем это случилось? Арти!
1: Одному Богу известно, сколько раз я сам едва не погиб так же, как Арти. Это был конец 70-х. Еще не стерся в памяти Уотергейтский скандал. Мы больше не верили властям и правительству в особенности. Мы совершенно разочаровались в жизни. Даже наркотики не помогали. Еще один друг разбился на мотоцикле. И мы сомневались, что это был просто несчастный случай. Я совершенно запутался и не мог разобраться в том, что происходило вокруг и во мне самом. В это время я познакомился с девушкой по имени Дори. Но наши отношения тоже как-то не складывались.
11: Гарри, мне осточертело это серое небо. Давай поедем во Флориду.
1: У меня не хватит денег.
11: А много не нужно. Будем жить в палатке.
1: Ты думаешь, сможем найти там работу?
11: Разнорабочим. Везде устроишься.
1: Да, это так. Главное, на еду нам хватит.
11: Все. Договорились. Я буду готов к субботе.
1: Я тоже не дождусь, когда уже уеду отсюда.
12: Гарри, а родители не против твоей поездки во Флориду?
1: Да нет, вроде.
12: Я сначала подумала, что вы шутите.
1: Мы уезжаем в конце недели.
12: А я тоже собираюсь попутешествовать.
1: Правда? А ты куда?
12: А я на Ближний Восток. Познакомилась с одним арабом. Он написал мне и приглашает в гости.
1: Стоит ли рисковать? Ведь это так далеко, Дори. Ну, мало ли что может случиться.
12: Мне интересно там побывать. Он предложил оплатить дорогу.
1: Но люди на Востоке совсем другие. Они не христиане.
12: Я тоже не христианка, да и ты, кстати, Гарри...
1: Послушай, Дори, мне далеко не все равно, что будет с тобой. Не лети туда.
12: Не понимаю. Почему ты меня удерживаешь? Тебе можно ехать, а мне нет.
1: Но я не останусь во Флориде надолго. Ну, мы просто хотим немного порыбачить, покупаться. Ну, отдохнуть от суеты.
12: Суета здесь ни при чем, Гарри. Дело в тебе самом. От тебя ты не уйдешь, даже если уедешь хоть на край света.
1: В дорогу я взял совсем немного вещей, но среди них была Библия. Та самая, которую мне подарила тетя в 8 классе. Я относился к ней прежде всего как к своеобразному сувениру и подарку на память. Мы поехали вчетвером. Днем мы плескались в теплой океанской воде и рыбачили, а ночью балдели от наркотиков. Но даже в эти, казалось бы, счастливые дни у меня на сердце почему-то было неспокойно.
9: А давайте завтра еще раз пойдем на этот пляж. Может, снова встретим тех же девчонок, а?
13: Одной наш Гарри явно понравился. А он, бедняга, даже и не заметил. Правда, Гарри?
9: Гарри, ну что ты такой хмурый?
13: Ну о чем ты задумался, ну чудак?
1: Ни о чем.
9: Наверное, о той красавице.
1: Сегодня звонила Дори. Тот парень араб шлет ей всякие подарки, косметику, украшения. Из кожи вон лезет, чтобы заполучить ее.
13: Да она слишком умна, чтобы поддаться на это.
1: Не знаю. А вдруг не выдержит искушение?
9: Ну, тогда я Дори не позавидую.
1: Нет, лучше бы все было хорошо. Я так боюсь за нее. Часто после попоек и шумного веселья я лежал в постели и не мог заснуть. Чтобы не будить приятеля, я брал фонарик и уходил на какой-нибудь безлюдный риф. Там я сидел часами, смотря на звездное небо и читая при свете фонарика Библию до самого восхода солнца. Тогда опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
14: Алло? Алло, Гарри?
1: Дори! Дори, как ты поживаешь?
14: Спасибо, все хорошо. А как Флорида?
1: Замечательно. Я всю ночь читал Библию.
14: Зачем?
1: Она очень красива. Я бы хотел, чтобы и ты ее читала. Особенно Евангелие от Иоанна.
14: С тобой все в порядке, Гарри. Да ты ли это говоришь?
1: Я просто хочу знать правду. И то, что говорит Иисус, это правда, Дори.
14: Ну ты даешь. Этого я тебя никак не ожидала.
1: Прочитай сама, и ты все поймешь.
14: И что же там такое?
1: Открой в Иоанна, глава 14, стих 6. Там все сказано.
14: И что сказано там?
1: Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ночь за ночью я читал Божье Слово, и Бог показал мне грехи, которые я совершил в своей жизни. Иногда я засыпал, а когда просыпался, уже было утро, и солнце светило мне в лицо. Но важнее всего было то, что свет Божьего Слова освещал мою душу. Стихи 11, 12 и 13 из послания к Титу 2 главы помогли мне понять, какой дар мы получили от Бога. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно,
2: правдиво и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господи, я искренне раскаиваюсь в том, что жил неправедно и вдали от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Знаю, что Ты умер за меня. Прошу, прости и помоги измениться к лучшему. Отныне хочу жить для Тебя, Иисус.
12: Гарри!
1: Я вернулся.
12: Я так рада снова видеть тебя. Мне тебя не хватало.
1: А я безумно рад, что ты не поехала на Ближний Восток.
12: А он все пишет и зовет к себе. А чем ты занимаешься? По-прежнему помешан на Иисусе?
1: Да, я... Это правда. Он действительно существует, Дори. Он совершенно преобразил мою жизнь. И ты даже не поверишь, что я пережил за это время.
12: Ой, давай закурим что-нибудь. Отметим твое возвращение.
1: Нет, я хочу завязать с наркотиками.
12: Ну, парень... Ну ты даешь. Зачем тебе это надо?
1: Бог хочет, чтобы мы жили праведно, Дори.
12: Гарри...
1: Остается совсем мало времени, и наступили последние дни.
12: Ты что, в самом деле, что ли?
1: Вот возьми, почитай эту книгу. Пожалуйста. Мне дала ее тетя. В ней такие потрясающие вещи о библейских пророчествах, которые уже сбылись и сбываются сейчас.
12: Хорошо... Хорошо, я прочту ее, но ничего тебе не обещаю.
1: Дори прочитала книгу. На последней странице в ней была молитва о спасении. Дори обратилась с этой молитвой к Христу, прося Господа войти в ее сердце и жизнь. Дальше мы изучали Библию вместе. И святая истина все более и более открывалась нам через Божье Слово.
12: О чем ты думаешь, Гарри?
1: Мне кажется, Бог хочет, чтобы мы что-то изменили в нашей жизни.
12: Да, так и есть. Прочитай еще раз, пожалуйста, эти стихи.
1: Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Бога. Но что же может быть убедительней?
12: Конечно. Гарри, мы не должны жечь свечу с обоих концов.
1: Да, я курю уже меньше, но чувствую, что этим все равно оскорбляю Бога. И мне стало ясно. Нужно отказаться от наркотика вообще.
12: Правильно. И знаешь, что еще?
1: Что?
12: Мы должны пожениться. Нехорошо жить вместе, не расписавшись.
1: Согласен, Дори. И давай будем ходить церковь.
12: Как хорошо становится на душе, когда чувствуешь, что исполняешь Божьи заповеди.
1: Мы с Дори нашли хорошую церковь, где учат Библии и славят Христа. Поженившись, мы уехали в Гранд-Рапид и поступили в библейский колледж. Иногда я встречался со старыми друзьями.

0: Ты так изменился, Гарри.
1: Все началось во Флориде. Ты там, на берегу океана, помнишь? По ночам я сидел и читал Библию, и я воспринял Божью истину. Это действительно живое слово.
0: И ты совсем отказался от наркотиков?
1: Да. Ты знаешь, мне больше не нужны эти сомнительные радости. Святой Дух живет в моей душе и делает меня счастливым. Кстати, большинство людей принимают наркотики только потому, что они разлучены с Богом.
0: Нет. Я никогда не смогу прийти к Богу, Гарри.
1: Ну что ты, все нам дается Божьей милостью. Он предлагает и тебе дар вечной жизни.
0: Но я натворил столько плохого.
1: Бог говорит, что все мы грешны.
0: Правда?
1: Ну, конечно. Ты знаешь, в Библии сказано, что даже если человек во всем праведен, но согрешил хотя бы в одном, он уже грешник. И никто не пал так низко, чтобы Иисус не смог его спасти. Ведь Он умер на кресте за наши грехи. И смерть Христа дает нам возможность прощения. Вот смотри. Иоанна, глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: А как может спасти меня кто-то, если умрет на кресте?
1: Ну, Библия говорит, что только кровью можно искупить грехи.
0: В самом деле?
1: Да.
0: А ну покажи мне это место в Писании.
1: Сейчас. Левит, глава 17, стих 11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает».
0: О, это серьезно, дружище.
1: И помимо этого Иисус был не только человеком. Он был Бог. Безгрешный и совершенный. А Бог говорит, что наказание за грех есть смерть, поэтому или ты примешь его смерть как плату за твои грехи, или заплатишь за свои грехи сам, своей собственной смертью.
0: Но нам всем суждено умереть.
1: Ну, физически да, но есть еще и другая смерть. Эта смерть вечно мучится в аду, покинутым Богом грешником. Вот ты будешь жить вечно, в раю или в аду, в свете или во тьме, в любви или в страдании, и тебе выбирать, где жить.
0: Да, тут не до шуток. Мороз по коже пробирает.
1: Вот почему Бог послал своего единственного Сына, чтобы поддержать нас. Все, что нужно сделать, это принять Его дар спасения. Его смерть за нас. Воскрешение Иисуса из мертвых – это наше воскрешение из греха с помощью веры.
0: Теперь мне все ясно, Гарри.
1: А ты хочешь молиться и принять Его сейчас?
0: Да.
1: Трое из моих старых приятелей-наркоманов пришли к Христу и свидетельствуют о Нем людям. Мы не перестаем рассказывать всем, кого знаем, о Божьем спасении. Мы с Дори осознали, что хотя некоторые люди не один год молились за нас, но никто из них не делился своей верой в Иисуса с другими. Наше собственное служение началось однажды летом, когда мы путешествовали на велосипедах вокруг Великих озер.
2: Как здесь красиво, Гарри. Посмотри на полевые цветы вон там.
1: Да, чудесное место.
2: Бог сотворил всю эту красоту.
1: Ты знаешь, сначала, когда мы собирались в поездку, я думал просто немного поразвлечься и укрепить здоровье. Но, по-моему, у Бога для нас свои планы.
2: Это как в том стихе в притчах, помнишь? Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Да. И где бы мы ни оказались, всегда найдется кто-то, кому нужна благая весть. Как, например, вон тому мужчине впереди, который работает у себя в саду. Давай-ка притормозим.
2: Давай.
3: День добрый.
1: Бог дал прекрасный день, не правда ли?
3: Да. Вы откуда, ребята? Живете где-то здесь поблизости?
1: Нет, мы из Мичигана, хотим объехать вокруг озер.
3: О, значит, долго вы уже крутите педали.
2: Но дорога очень интересная. Такая природа, и нам везло на хороших людей в пути.
1: Простите, нет ли здесь где-нибудь поблизости воды, чтобы наполнить бутыли?
3: Пожалуйста, вот насос. Я и сам выпью глоток-другой.
1: А вы знаете о живой воде, которую предлагает Бог через Иисуса Христа?
4: Я слышал о нем, но у меня нет времени на религию.
1: А если вы умрете сегодня вечером, вы попадете на небо?
4: Не знаю. Мне кажется, никто этого не знает наверняка.
1: Нет, Библия дает точный ответ. Если вы верите, что Христос умер за вас и принимаете его дар спасения, то перейдете от смерти к жизни, вечной жизни.
4: Никогда не слышал этого раньше.
1: Да, это так. Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24. «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Позвольте дать вам брошюру, в которой об этом подробно рассказывается.
4: Конечно.
1: Спасибо вам большое за гостеприимство.
4: Можете здесь присесть и отдохнуть. Я бы с удовольствием послушал об этом еще. Если вы не возражаете, я буду копать дальше.
1: Прекрасно. Мы были бы очень рады рассказать вам еще об Иисусе.
5: Мы путешествовали 3 года. И за это время проехали на велосипедах более 25 тысяч миль, встречаясь с людьми и сообщая им благую весть. И везде со мной в пути была старая Библия, та, которую мне подарила тетя. В одном городке, в школе, мы говорили о Христе детям, и они молились, чтобы принять его в сердце. А позже мы рассказывали ребятам о Боге в письмах. Вся наша жизнь озарена верой в Иисуса, и мы продолжаем нести свет Его любви людям».

Дорогие друзья, мы надеемся, что история Гарри помогла вам осознать, как горячо Бог любит вас. Он никогда вас не покинет. Все, что нужно сделать, это попросить Его войти в сердце и жизнь прямо сейчас. Если вам потребуется помощь в этом важнейшем решении, звоните или пишите нам. Мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мы живем в испорченном мире, где человек сделал себя мерой всех вещей. Светский гуманист смотрит вниз и представляет, что он занимает высшую ступеньку на эволюционной лестнице. Он смотрит вверх и не находит ничего. Таким образом, он по умолчанию является царем, законодателем, тем, кто сам определяет свою судьбу и поддерживает порядок на планете. Поскольку у него нет никого более великого, с кем можно было бы сравнить себя, он живет сложными представлениями, не зная, что в лучшем случае он тот, кто имеет дыхание в ноздрях своих, и что он подобен траве, которая исчезает с дуновением ветра, и подобен пару, которая является лишь на мгновение. Религиозный гуманист не намного лучше своего коллеги, хотя он и одевается в евангельские одежды. Его обостренное чувство собственной значимости под влиянием современной психологии с ее идеями о самоудовлетворении и самореализации ведет к разрушительным последствиям. Но что еще хуже, сами проповедники, призванные указывать на такие ошибки в церкви, занимаются сегодня их распространением. Хотя преподается много правильных истин о Боге, его слава теперь подчинена человеческим нуждам. Так что Бог существует для человека, а не наоборот. Более того, Божий замысел и его вечное благоволение теперь рассматриваются как полностью зависящие и связанные с добром в человеке, который он не мог бы осуществить или завершить без нас, хотя эти утверждения могут казаться преувеличением, честный взгляд на то, с чем на самом деле евангельское сообщество обращается к миру, покажет, что это не является преувеличением. Гуманистическая направленность в современном христианстве разрушительно воздействует на Евангелие, которое мы проповедуем миру. Наш искаженный и неглубокий взгляд на Бога, который находит отражение в нашей проповеди, позволяет нашим слушателям оставаться со своим еретически высоким взглядом на себя, что лишает их страха Божьего, жажды Его и высочайшего права воздавать Ему славу. Мы так низко пали в своем мышлении и проповеди, что подавляющему большинству евангельских христиан неизвестен ответ на первый и величайший вопрос из наших проверенных временем фундаментальных истин. В чем состоит основное и наивысшее предназначение человека? Прославлять Бога и вечно радоваться в Нем.

Тема нашей прошлой передачи – Евангелие для всякого верующего. Всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, Римлянам 1:16. Евангельский призыв звучит для всех. Искупление, которое совершил Христос, произошло не в отдаленном уголке планеты, а в самом центре религиозного мира. Новость о его смерти и воскресении быстро распространилась по всему цивилизованному миру. К тому же Христос пришел спасти не какую-то определенную народность, а Он пролил Свою кровь, чтобы искупить людей из всякого колена и языка и народа. Пророчества Ветхого Завета указывали на то, что Мессия получит в наследие народы, и великое поручение Искупителя является исполнением этого обещания. Христос заповедал Своей Церкви идти в мир и проповедовать Евангелие всему творению. Тот, кто уверует и засвидетельствует свою веру во Христа посредством крещения, будет спасен, а тот, кто не будет веровать, будет осужден. В Писании, в Ветхом и в Новом Завете говорится, что люди могут получить благословение Евангелия только по вере. Убеждение Аввакума в том, что праведный своею верою жив будет, Аввакум 2:4, является основанием истинной религии. Эти слова – ключ к спасению и начало всякого истинного духовного возрождения. Без этих слов дверь к спасению наглухо закрыта. Есть только один пароль, чтобы войти в славу. Это «Я верю». Павел хочет, чтобы мы утвердились в этой истине, и повторяет снова и снова. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Галатам 2:16. Спасение не зависит от дел по двум причинам. Во-первых, у человека нет таких дел, о которых можно было бы говорить. В его жизни нет таких дел, которыми он мог бы заслужить спасение, но есть масса того, что заслуживает осуждения со стороны святого Бога. Писание утверждает: нет праведного ни одного, нет никого, кто бы делал добро. Римлянам 3:10-12. Все самые лучшие, самые великие дела человека, весь его альтруизм пред Богом не больше, чем грязная одежда. Эта мысль должна сокрушить гордость человека, лишить его всякой надежды на то, что есть хоть что-то, чем бы он мог похвалиться пред Богом, и дать понять, что своими делами невозможно заслужить благорасположение Бога. Человек приходит к Богу с верой, когда он осознает свое беспомощное состояние. Тогда он восклицает вместе с автором старого гимна: «С пустыми руками я прихожу, только за крест твой крепко держусь». Во-вторых, спасение не зависит от дел, потому что это не прославило бы Бога, но сделало бы его должником, обязанным вознаграждать творение за предполагаемые добродетели. Спасение по делам – это гуманизм, одетый в религиозные одежды. Это мифический человек, воскрешающий сам себя из праха собственной силой воли, чтобы преодолеть все трудности и заслужить награду. Альтернатива этому – вера как единственный путь к Богу и человек, как он есть.
потерянный и опустошенный грехопадением, лишенный всякой уверенности в себе и уповающий на верные обетования спасающего Бога. В этой грандиозной драме спасения по вере Бог – главное действующее лицо. Ему одному принадлежит вся слава, как написано: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» – Псалом 113:9. «Хвалящийся, хвались Господом» – 1 Коринфянам 1:31.

Тема нашей передачи сегодня – «Цитадель христианской веры». «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры». Римлянам 3:23-27. Апостол Павел пишет, что Евангелие – это сила Божия для спасения. Это утверждение кажется достаточно простым, и все же мы должны определиться, что Павел подразумевает под спасением. Существует масса мнений относительно этого вопроса, и будет неверно предполагать, что мы едины в этом элементе веры. Спасение, даруемое Евангелием, многогранно. Но мы коснемся трех основных тем. Первое. Спасение от осуждения за грех. Второе. От власти греха. Третье. От присутствия греха. Эти темы также можно представить во временном и хронологическом порядке, как относящиеся к прошлому, настоящему и будущему. Тот, кто верит в Евангелие, уже спасен от осуждения за грех, спасается от власти греха и будет в свое время окончательно спасен от присутствия греха. В прошлом христианин уже спасен от осуждения за грех. Писание учит, что все люди осуждены за грех Адама, а также за собственные грехи. Их осуждение произошло пред престолом Божьего суда, где грешник был изобличен, взвешен и изгнан в ад. Для христиан предусмотрен другой сценарий. В тот момент, когда человек покаялся и поверил в Евангелие, его положение пред Богом изменилось полностью и навсегда. Он оправдывается по вере и примиряется с Богом. Римлянам 5:1. Слово «оправдан» — это судебный, юридический термин. Когда человек оправдан, это означает, что он провозглашен праведным пред Богом не за свои добродетели и заслуги, а за добродетели и заслуги Иисуса Христа и на основании Его смерти на Голгофе. Писание провозглашает: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8:1. В настоящем христианин спасается от власти греха. Бог, начавший в нем доброе дело, обещал совершить это дело до последнего дня и очищать верующего от всякой скверны и идолов. Бог Писания не только оправдывает, но и освящает. Бог трудится непрестанно над всяким христианином без исключения. Он трудится могущественно и эффективно в жизни всех истинных верующих, направляя их волю и наделяя их силой действовать в согласии с тем, что угодно Богу. Освящение является важнейшим элементом спасения, и каждый истинный христианин вовлечен в этот процесс, который задуман, направляется и поддерживается Богом. Истина Евангелия заключается в том, что величайшим доказательством того, что человек был оправдан, является то, что в настоящее время он освящается. У нас есть уверенность, что Бог спас нас от осуждения за грех,
потому что Он в настоящее время спасает нас от власти греха. По причине нашей человеческой слабости этот процесс избавления от власти греха весьма сложен. И путь нашего освящения часто может представлять собой 3 шага вперед и 1 шаг назад. Тем не менее, в жизни каждого христианина будет заметен прогресс. Только неполное и искаженное Евангелие предлагает спасение без освящения. Писание учит: «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». И если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12:14-8. Слово «наказание» относится к Божьему вмешательству в жизнь верующего, направляющему последнего к святости. В будущем христианин будет спасен от присутствия греха и его разлагающего влияния. В этом деле необходимы 2 вещи. Во-первых, христианин должен быть изменен. Должна быть устранена его порочная плоть, и его тело должно быть искуплено. Это произойдет в мгновение ока. При звуке последней трубы, когда тело воскреснет нетленным, и смертное облечется в бессмертие. Во-вторых, новое небо и земля должны быть подготовлены. Творение должно освободиться от проклятия и тления, от которых оно стенает, в свободу славы детей Божиих. Хотя этот заключительный этап спасения все еще в будущем, он, несомненно, произойдет так, как и предшествующие 2. Писание говорит об этом так: «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8:30. Неизмеримая сила Бога являет себя в Евангелии. Только оно может принести человеку покаяние и веру. Только оно может преобразовать человека из грешников в святого. Только оно может привести многих сыновей домой во славу. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Цитадель христианской веры» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Хотя Евангелие для всех, но интересно отметить, что оно, во-первых, для иудея, а потом для язычника. Это один из многих примеров Божьего всевластия, проявление которого присутствует на протяжении всей библейской истории. Здесь мы видим, что Бог обращается с людьми в соответствии со своим характером и выбором, а не по заслугам. Бог избрал Израиль и поставил его первым, выше всех народов земли, не по причине какой-либо заслуг, а по своему благоволению и всевластной любви. «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле, не потому, чтобы вы были многословными,

все под грехом. Римлянам 3:9. Бог решил явить свое спасение Израилю по той же причине, по которой Он открыл дверь спасения язычникам. Это было Ему угодно. Бог полюбил нас, потому что Он полюбил нас. Не из-за наших заслуг или ценностей, но, несмотря на полное отсутствие у нас того и другого, Бог мог оставить нас и предоставить нас самим себе. Он мог бы предать нас похотям наших сердец и деланию всякого рода нечистоты. Бог мог продлить запрет Израилю: на путь к язычникам не ходите. И тем не менее, по Божьему благоволению и для того, чтобы была явлена Его великая милость, евангельский призыв распространяется во все концы земли. Писание представляет изобилующие свидетельства этой великой и славной истины. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Матфея 4:16. Вот отрок мой, которого я избрал, и возвестит народом суд, и на имя его будут уповать народы. Матфея 12:18-21. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Деяния 13:47. Возвеселитесь, язычники, с народом его. Римлянам 15:10. Особая красота евангельского призыва заключается в его универсальности. Бог захотел привлечь к себе людей из евреев и из язычников, открыв широкую дверь веры для каждого желающего, и грека, и иудея, обрезанного и необрезанного, варвара, скифа, раба и свободного. Благодаря Евангелию у язычников появилась надежда, намного превосходящая надежду женщине сиро-финикиянки, которая умоляла о том, чтобы напитаться крохами, падающими с израильского стола. Посредством веры величайший грешник из самого отсталого и презренного народа теперь может получить место за Господним столом и обедать как сын. Бог предлагает Евангелие даром как еврею, так и язычнику. Это напоминает нам еще об одной истине. Евангелие, которое спасает еврея, это то же самое Евангелие, которое спасает язычника. Хотя нам следует учитывать различия культур, мы не должны позволять кому бы то ни было влиять на наше Евангелие и диктовать, как мы должны доносить его людям. Нашей точкой отсчета всегда должно быть Писание. Только одна Библия говорит нам, что такое Евангелие и как учить ему людей. Поэтому говорить о том, какой должна быть наша проповедь, должны экзегеты. Это те, кто посвятил себя толкованию Писания, и богословы, а не антропологи, социологи, миссиологи и эксперты по росту церквей. В последнее время много внимания уделяется тому, чтобы соответствовать обществу, быть ему понятным, и тому, чтобы адаптировать евангельскую весть для нужд общества. Кажется, что большое количество евангельских верующих убеждено в том, что необработанное первоначальное Евангелие не сработает, что человек стал слишком сложным или слишком простым, чтобы быть спасенным и измененным такой вестью. Сейчас больше внимания уделяется пониманию и обслуживанию общества, чем пониманию и провозглашению единственной вести, которая может его спасти. Мы должны обратиться к нашему основанию в Писании, чтобы в нас снова возродилось убеждение в том, что только Евангелие является силой Божией для спасения, в то время, что эта весть является возмутительной и неправдоподобной. Верно и то, что она единственная весть, которой Бог обещал

спасти падшего человека. Изменять и адаптировать Евангелие в надежде оказать большее влияние на общество означает искажать истину Евангелия, умалять его силу и оставлять мир без единственной вести, которая может его спасти. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Буря перемен пронеслась по всей стране. Миша заметил, что более всего эти перемены отразились в газетах и телевизионных передачах. Но вот, кто бы мог подумать, на уроке этики учительница, которая раньше говорила, что страна советов славится своей высокой моралью во всем мире, вдруг заговорила о моральном упадке общества. Обратив внимание класса на этот печальный факт, она выразила надежду, что только поколение Миши и его сверстников может вернуть обществу моральные устои. Более того, она даже обратилась к Библии и рассказала о некоторых из 10 заповедей. Но объяснение учительницы о значении этих заповедей никак не совпадало с тем, что говорил Илья Васильевич Мише. Лежа на диване, Миша старался разобраться во всем, что слышал.
1: Ну что ж, по крайней мере, теперь многие понимают, что в Библии есть такие указания, которым нужно прислушиваться и исполнять. Но рассказывая о заповедях, учительница не упомянула о первых четырех, а мы с Ильей Васильевичем говорили именно об этих заповедях больше, чем о других. Еще несколько месяцев тому назад объяснение учительницы не затронуло бы меня. Но последнее время первые четыре заповеди приобрели для меня новое значение. Все началось с того дня, когда Илья Васильевич обнаружил, что я не вернул журнал в библиотеку. Я пытался оправдаться, мол, большое дело, многие так делают. Но Илья Васильевич не хотел этого слушать. Однако он не читал мне морали и не говорил: «Ах, как ужасно ты поступил!» Он только сказал, что я ориентируюсь на неверную предпосылку в системе понятий, что хорошо и что плохо. И на следующий день он пригласил меня в музей, чтобы объяснить, что он имеет в виду. Там он показал мне карту нашей галактики из древней книги. Илья Васильевич рассказал, что астрономы в древности ставили Землю в центр Солнечной системы. Более того, они сумели оправдать свое предположение, подкрепив его сложными математическими вычислениями. Помню, разговор о древней карте мы продолжили в парке. Кажется, вы правы, Илья Васильевич. Пожалуй, и впрямь моя система нуждается в некотором пересмотре. Если при помощи логики самому определять, что хорошо и что плохо, тогда стоит лишь подыскать оправдание, и можно делать, что хочешь. А если во всем равняться на других, то неизбежно придется повторять их ошибки. Но тогда как же быть? Как узнать, что именно должно определять систему понятий о том, что хорошо и что плохо?
2: Не что, а кто? Потому что это Бог. Он создал всех нас, и Он установил для нас, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Если человек хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь хоть одну из 10 заповедей, Миша?
1: Конечно, я помню первую заповедь, самую важную. Не убивай.
2: Прости, дружище, но это не первая заповедь.
1: А в школе нам все время говорят именно об этой заповеди.
2: Видишь ли, тут и вправду легко запутаться. Специалисты по этике очень любят рассуждать об этой заповеди, но они вырывают ее из контекста. Если не принимать во внимание остальные заповеди, то очень легко можно прийти к ложному решению. Если ты никого не убиваешь, то все твои действия морально оправданы.
1: Илья Васильевич, а напомните мне, пожалуйста, первую заповедь?
2: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Первая заповедь устанавливает, кто есть истинный Бог. Она говорит, что есть только один истинный Бог, и нельзя поклоняться никаким другим богам. Об этой заповеди вспоминают гораздо реже, а между тем она является основой для всех остальных. Можно сказать, что в первой заповеди Бог объясняет, что Он единственный, к кому следует обращаться за мудростью, чтобы понимать, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо.
1: Думаю, что я понял, Илья Васильевич. Чтобы жить правильно и честно, мне нужно со всей серьезностью изучать Библию. И если в центр своей жизни человек ставит Бога, то система моральных ценностей, что хорошо и что плохо, будет правильной. Следовательно, если игнорировать первые четыре заповеди, как это сделала наша учительница, то центр в системе определения понятия «что хорошо» и «что плохо» будет пуст. Другими словами, сама система будет лишена смысла. Зачем же тогда нужны остальные заповеди? По словам моей учительницы, остальные шесть заповедей вполне применимы в нашем современном обществе. Но почему она считает, что первые четыре заповеди не могут быть применимы? Недавно рабочие, строившие в нашем городе новую ветку метро под землей, наткнулись на древний плуг. При дальнейших раскопках археологами было обнаружено место древнего поселения. Тут же было найдено хорошо сохранившееся помещение, в котором стояла статуя. Ученые НИЗАПа определили, что это был идол славянского бога по имени Перун. Узнав, что люди поклонялись ему, я был крайне удивлен. Я считаю поклонение изделию своих рук просто дикостью. Илья Васильевич сказал, что почти все древние народы поклонялись идолам. Даже тот народ, которому в то время были даны 10 заповедей, часто впадал в грех идолопоклонства. Тогда у меня возник вопрос. Как можно применить заповедь, гласящую «не делай себе кумира», то есть идола, в современном обществе? Ну, хорошо. Значит, древние народы любили поклоняться идолам. Но эта заповедь не имеет отношения к современному человеку. Сейчас никто идолам не поклоняется.
2: Думаешь, не поклоняется?
1: Конечно, нет. Ну, может быть, какие-нибудь первобытные племена вдали от цивилизации поклоняются своим идолам. Но образованные люди в современном обществе этого не делают.
2: Давай поговорим об этом подробнее, Миша. Я согласен, что в буквальном смысле слова мы в современном обществе не молимся идолам. Через 1000 лет, когда археологи будут раскапывать развалины наших домов, они не найдут у нас идолов. Но это не значит, что мы не поклоняемся идолам. Наоборот. Я бы сказал, что наше общество в большинстве своем состоит из образованных и необразованных последователей принципа идолопоклонства.
1: Что это значит? Принцип идолопоклонства.
2: Это значит, что люди нарушают заповедь, даже если они не создают себе идола из камня и не молятся ему.
1: Все равно не понимаю, Илья Васильевич.
2: Хорошо. Для начала давай подумаем, почему человеку важно понять принципы, лежащие в основе заповеди. Бог дал древним людям нравственные законы, опираясь при этом на конкретные признаки, присущие их культуре. Но это вовсе не означает, что нам следует просто забыть все то, что, по видимости, неприменимо к современному обществу и к современной культуре. Наоборот, мы должны понять именно принципы, которые лежат в основе каждой заповеди, и подумать о том, как можно применить эти принципы в современном мире.
1: А можете вы привести какой-нибудь пример?
2: Давай. Обратимся к другой заповеди, где есть такие слова. «Не желай дома ближнего твоего, ни вола, ни осла его». Ну, разумеется, ни у кого из наших ближних сейчас нет ни волов, ни ослов, но уверяю тебя, что это мало что меняет. Конечно, у нас не возникает желания завладеть соседским волом. Ну, а если речь идет о машине или видеокамере?
1: Да, теперь я понимаю, что вы хотите сказать. Конкретные примеры, может быть, сегодня и неприменимы, но принципы, безусловно, остаются в силе.
2: Поэтому я и говорю, что в нашем современном обществе многие люди являются, в принципе, идолопоклонниками. По сути дела, все, что занимает в жизни человека место, принадлежащее Богу, становится идолом. Где? У кого ты ищешь помощи и совета? Кого ты благодаришь и восхваляешь за все, что есть хорошего в твоей жизни? Кому или чему ты вверяешь свое будущее? Честные ответы на все эти вопросы порой показывают, что в нашей жизни есть немало идолов. Иногда люди, сами того не сознавая, преклоняются перед техникой, музыкой, спортом, образованием, карьерой, сексом, деньгами. Если во всех этих сферах мы действуем согласно данным нам Богом принципам, в этом нет ничего плохого, но если они сами становятся объектами поклонения, если они замещают собою Бога в нашей жизни, тогда мы ничем не отличаемся от наших предков, которые молились идолам, например, тому же Перуну. Помни, истинный Бог справедливо требует, чтобы поклонение и послушание были обращены к Нему, и с любовью зовет нас приблизиться к Нему, ибо мы были сотворены для общения с Богом.

0: Итак, как не изменилось общество за истекшие столетия? И сегодня твой сосед может быть обладателем не осла, конечно, но, к примеру, видеокамеры или автомобиля. Но принцип, смысл заповеди не изменился. Как ни удивительно, но и цивилизованный человек нашего времени может быть идолопоклонником. Разумеется, в принципе. Может быть, именно из-за прогресса цивилизации люди думают, что некоторые заповеди сегодня неприменимы. Скорее всего, многие просто не знают смысла заповеди, того принципа, на котором заповедь основана. Иногда принцип заповеди не соответствует нашему представлению, потому что он шире и глубже. Например, заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Я всегда думал, что это значит не употреблять Бога в выражениях удивления или восторга наподобие «О, Боже мой!». И когда я перестал употреблять имя Бога в этом смысле, я решил, что исполняю заповедь. Но Илья Васильевич объяснил мне более глубокий смысл этой заповеди. Он привел в пример случай, который произошел с его братом, известным оперным певцом. Брат Ильи Васильевича не был христианином, но тем не менее он собирался записать на пластинку несколько христианских гимнов, хотя сам не верил словам этих гимнов.
1: И в общем, наступил день записи. В студии установили новое оборудование, в том числе новый микрофон, который еще точнее улавливал все оттенки голоса. Если бы ты слышал, как он пел, ты бы подумал, что это искренне, глубоко верующий человек, всей душой молится Богу. Он умел передать ощущение спокойного созерцания. Он варьировал темп и силу звука, чтобы добиться нужного эффекта, а потом, чтобы окончательно покорить аудиторию, он проделал свой трюк с комком в горле. Он был очень доволен собой. Но вдруг его остановил звукооператор и сказал, что с оборудованием что-то не в порядке. Когда они проиграли записанный кусок, с ленты звучал вовсе не голос брата. Брат мне потом говорил, что на пленке было записано какое-то воронье карканье. И знаешь, что сделал брат? Он не позволил звукооператору исправить магнитофон. Он снова и снова прослушивал ужасные звуки, записанные на пленку, неподвижно уставившись на белую стену. А потом он выбежал из студии с комком в горле, на этот раз без всякого притворства.
2: А почему ему хотелось плакать?
1: Он говорил мне потом, что чувствовал себя как кукловод, у которого вдруг развалилась и ширма, и сцена, и занавес, и зрители увидели все его трюки. Брат и сейчас считает, что микрофон был в полном порядке. Просто вместо голоса, исходящего из горла, микрофон уловил голос его сердца. Брат говорит, что это был Божий микрофон. Он вдруг понял, что Бог слышал только уродливые звуки, оставшиеся на магнитной пленке, а не те красивые ноты, которые так виртуозно выводил певец. Он понял, что все это время он произносил имя Божие в суе, то есть напрасно.
2: Значит, когда человек по-настоящему не верует, а только притворяется, он тоже произносит имя Бога напрасно.
1: Конечно. Людей легко обмануть словами, но Бог слышит голос сердца. В Библии сказано: человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Может быть, и ты, Миша, сам того не зная, нарушаешь эту заповедь и произносишь имя Бога напрасно, как это сделал мой брат?
2: Я, Васильевич, даже когда мой голос звучит нормально, я все равно очень плохо пою.
1: Я не о пении говорю, я знаю, что умом ты хочешь больше узнать о Боге, но, быть может, сердце твое от него по-прежнему закрыто. Когда тебя зовет Бог, он ждет от тебя полной отдачи. Всем сердцем, всей душой его не проведешь актерскими приемами. Он знает, что происходит у тебя в сердце. Бог ждет от тебя стопроцентной самоотдачи, которая возможна лишь после покаяния. Это значит, что ты должен начать новую жизнь. Отказаться от всего, что вызывает неудовольствие Бога, и повернуться к Богу всей душой, с верой и послушанием. Ты когда-нибудь вот так поручал свою жизнь Богу?
0: Наперекор всем своим колебаниям и сомнениям, я в тот же вечер вручил свою жизнь Господу. Конечно, я боялся, что мои друзья начнут смеяться надо мной, когда узнают, что я верю в Бога. И знаете что? Они так и делают. Но я знаю, они это делают только потому, что сами еще не понимают, что значит верить в Бога и вручить Ему свою жизнь. Однако, быть верующим не так легко, как я предполагал. Самое трудное в моих теперешних отношениях с Богом – это найти время для общения с Ним. Честно скажу, я испытывал это затруднение с первых дней. Вскоре после того, как я вручил свою жизнь Господу, Таня пригласила меня в оперный театр на балет. Я уже давно хотел поближе познакомиться с Таней, и как раз был хороший шанс, чтобы провести с ней некоторое время. Но билеты были только на утреннее представление в воскресенье. А я обещал Илье Васильевичу, что начну ходить с ним в церковь по воскресеньям. Итак, мне пришлось выбирать: Таня или церковь. Илья Васильевич не настаивал, чтобы я сдержал свое обещание и пошел с ним в церковь. Но от этого я чувствовал себя только хуже. Илья Васильевич не читал мне морали, но объяснил мне принципиальное значение одной из библейских заповедей.
1: Я ведь не говорю, что это будет легко. Но если ты всерьез решил следовать за Христом, ты должен помнить основополагающее правило, которое дал нам Иисус: ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И если мы искренне ищем Царство Божие прежде всего, это обязательно отразится на нашей жизни. Мы должны регулярно уделять какое-то время размышлениям о Боге. И хотя это бывает непросто, мы должны доверять Богу, когда Он говорит, что Сам позаботится обо всех наших срочных делах. Об этом говорится и в одной из 10 заповедей. Мы регулярно должны посвящать какое-то время Богу и при этом верить, что Он позаботится о других наших делах.
0: Разве в 10 заповедях говорится, сколько именно времени человек должен посвящать Богу?
1: Речь идет не о том, сколько времени мы должны уделять Богу. Речь идет о том, как важно посвятить какое-то время Богу и не занимать это время никакими другими, даже самыми срочными делами. Это не менее важное предписание, чем заповеди «не убивай» или «не кради». В Библии эта заповедь звучит так: «Помни день субботний, чтобы святить его».
0: Я не очень понимаю, что это значит.
1: Это значит, что дети Божьи должны были посвятить один день в неделю исключительно Богу. Этот день должен был стать особенным. Люди должны были в этот день заниматься очень трудным делом. Они должны были отдыхать от работы.
0: Отдыхать от работы? Что же в этом трудного? По-моему, это как раз очень даже легко.
1: Миша, не забывай, что эта заповедь была дана людям в древности, когда человек должен был постоянно работать, чтобы обеспечить себя пищей. Чтобы работать только 6 дней из 7, люди должны были полностью доверять Богу, который обещал обеспечить их семьи всем необходимым на целую неделю. Ведь им было обещано, что если они посвятят 1 из 7 дней Богу, Он даст им необходимое количество пищи на все 7 дней.
0: Ага. Значит, это был не просто выходной день. Если они посвящали 1 из 7 дней Богу, они должны были верить, что Бог пошлет им пищу и на этот день.
1: Да, в этом и заключается смысл этой заповеди. Мы должны прежде всего регулярно уделять время Богу, тогда Он позаботится о других наших нуждах и делах. Вспомни слова Иисуса: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».

Дорогой друг, если бы тебе пришлось присутствовать на уроке этики вместе с Мишей, и ты слышал заявление о том, что учение Библии о Боге могло удовлетворить людей в древние времена, но не сегодня, какой была бы твоя реакция? Как ты думаешь, если глубже разобраться в учении Библии, можно ли применить принципы этого учения к вам, молодому поколению, изучающему компьютеры, так же, как некогда в древности ими руководствовался молодой пастух, который заботился о стадах овец своего отца? Если мы действительно будем следовать библейским принципам, это приведет к большим изменениям. Изменятся наши взгляды, взаимоотношения, привычки. Вся жизнь изменится в лучшую сторону. Библейские принципы не потеряли своей силы и сегодня, через много веков после того, как они были написаны. Это удивительно, но факт.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе. Мы как муки-крупицы в хлебном тесте. Смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть важней всего Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в Его слово углублюся, почувствую, как происходит чудо, как на меня, неведомо откуда, нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил, и смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда-никогда. Что ни год, то короче стезя, что ни день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтобы мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса, ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь, Иисус, ты есть гимн мой.

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истины огни то тут, то там горят, где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

В мире все прекрасно, как в мире все прекрасно. Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых гроз, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков.

травки изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно Творца всей красоты?

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

Рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

говорит Суши. Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли, прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души, истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли, прощаю, прощаю, ибо люблю».

город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал император, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мысли вслух. Взгляд Христа. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. По улице идет молодая женщина, которая держит за руку маленькую девочку, с трудом передвигающую свои ножки. По виду это мать с дочкой. Неожиданно малышка вырывает свою руку из материнской руки и сразу же, потеряв опору, падает, да еще в грязную лужу. Женщина что-то сердито говорит ей и пытается поднять, но девочка сильно сопротивляется, отталкивая ее от себя. Глядя на рассерженное лицо матери, она отчаянно ревет, но предпочитает оставаться в грязной луже. В конце концов, женщина применяет силу и, хорошенько отшлепав дочку, уносит ее на руках, все еще плачущую и отчаянно сопротивляющуюся. Из любви к своему ребенку мать не оставила ее лежать в грязи, хотя и применила наказание. Наш Небесный Отец любит своих детей не меньше, а гораздо больше земных родителей. Когда мы все в первом Адаме ушли от Него, то сразу же упали в грязь грехов. Но Бог не оставил нас в нашем ужасном падении и через Иисуса Христа простил человечеству все беззакония. Сейчас Он протягивает руку каждому упавшему и предлагает встать на путь, ведущий в прекрасную вечность. Но часто люди, как та капризная девочка, сопротивляются и упрямо желают оставаться в отвратительной луже греха. Возможно, малышку оттолкнуло сердитое лицо матери, но во взгляде Небесного Отца, направленном на нас, упавших, только любовь. Она неизменна и безусловна, поэтому непостижима для нас, людей с греховной природой. Ведь сами по себе мы можем любить только за что-то и только на какое-то время. Открой Библию и посмотри на Христа через Его живое Слово или же обратись к Нему в искренней сердечной молитве. В Его взгляде, обращенном на тебя, ты обязательно увидишь любовь. А дальше? Дальше все зависит от тебя. Отрекшийся от Христа, ученик Петр, встретившись с Ним взглядом, горько заплакал, глубоко осудив самого себя, и был полностью оправдан Богом. У другого ученика Иуды тоже была возможность увидеть эту любовь Христа, когда Он дал ему еще одну возможность раскаяться в своем предательстве, мягко спросив: «Друг, для чего ты пришел?» Возможно, Иуда не посмотрел в глаза Иисуса, и в этом была его ошибка. Не в силах больше нести свой грех, он удавился. «Посмотри на Христа! Он смотрит на тебя с любовью. Ты увидел это? Почему же тогда ты все еще продолжаешь сидеть в грязной луже греха, не желая ухватиться за его протянутую руку? Когда-то мы все отреклись от Христа и думали, в этом свобода. Когда-то наш дух против Бога восстал, когда-то Он нами был продан. Что нас отрезвило? Один Его взгляд, прощающий, добрый и нежный. Чем был обезврежен греха горький яд? Открытием. Бог любит, как прежде. И плакали мы, как отрекшийся Петр, себя осуждая безмерно, когда осенило. Бог Сына вознес на крест и отдал в руки смерти. Мы все распинали Иисуса Христа, мы все ненавидели Бога, но Он за грехи наши жертвою стал.
виновных прощая с любовью. Пусть даже над бездной повис ты сейчас. Взгляни на Христа, Он удержит, прижмет ко груди и изгонит печаль, и скажет: «Люблю, как и прежде». Размышления и стихотворение Светланы Тимохиной.

Стихи наших читателей. Горизонт этой жизни все ближе. На Бога нужно время, но в тишине души, поверьте, это верно, на Бога нужна жизнь. С восходом Он дарует, с закатом Он дает, и с ранами врачует, и с духом в нем поет. На Бога нужно сердце, с любовью в океан, где есть бальзам и место измученным от ран. На Бога нужно разум, чтоб правду разуметь, чтоб не сказать ни разу, что правды в Боге нет.

Не надеюсь на людей, прах. Жизнь без Бога каждый день — страх. Не надеюсь на себя, нет, не способна я дарить свет. Только если твой Отец — Бог, все по силам для твоих ног, все по силам для твоих рук, и у сердца есть всегда друг. Есть дорога из потерь, есть надежда на Христа здесь, есть надежда на Него там, где, как солнце, светит Бог сам.

Не за то. Прости меня. Все не за то хватаюсь. Держусь за прах, а бриллиант в пыли. И дни по неразумию листаю, как временную пристань журавли. Прости меня. Так часто страхом маюсь, не веруя всесильно твоему. И как тростник под тяжестью ломаюсь, уподобляясь в слабости ему. Прости меня, уже сломавшись, плачу, прошу опоры, выхожу на свет. Со мною ты, Господь, а это значит, безвыходных путей у меня нет. Со мною ты хранишь, прощаешь, любишь, снисходишь, озаряешь, сил даешь. Прости меня, я знаю, не забудешь, ведь я дитя, Создатель мой, твое».

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам.

Что же было того, чтобы ты не давал, чтобы я, человек, бестолково роптал, чтоб принять я креста своего не хотел, чтоб судьбою своей, как жонглер, я вертел. Но идущих с крестом я всегда узнаю, как же им нелегко, но живут, как поют. Им дороже всего честь принятия креста. Небеса я прошу до скончания дорог так прожить, как они, как Христос, дай мне Бог».

Храни вас Бог, мои друзья, храни вас Бог, враги, вас нажила по жизни я, и все вы, все мои, благословлю дары любви, что от друзей даны, и годы в горе, и крови, что принесли враги. Всю свою жизнь приму как есть, без правил и клише, и если есть на свете месть, то не в моей душе. Душа живет и каждым днем дерзает дорожить, и как свеча горит огнем, и к красоте спешит. Великодушие мое так просто объяснить. Все мне не зря, все Бог дает, чтоб научить любить. Любовь бледных.

Благодарю, Господь, что Ты со мной. Хотя печаль касается крылами, цвет неба серый, а не голубой, я знаю, Ты за теми небесами. И знаю, видишь Ты, за толщей туч, сквозь ливни мою каждую слезинку, и это знать есть тот светящий луч, что освещает узкую тропинку. И я иду, а выбившись из сил, я открываю Библии страницы, и будто кто-то жажду напоил, так Слово Божье в душу мне ложится. Печаль еще все кружит надо мной, и облачная серость не редеет, но со страниц священных Дух Святой теплом любви и силой Божьей веет.

в шумных встречах, в торжестве застолья, может, съежившись в чужой среде, или душу, распахнув раздолью, вспоминайте хоть на миг везде тех, кому сейчас в минуту эту очень больно, очень тяжело, тех, кто не грешнее вас на свете, страждет, как Иов, так глубоко, тех, кому из горя не подняться, тех, кто вереницы долгих лет разучились плакать и смеяться, на свой вопль не получив ответ. Разделите несколько мгновений с ними тихо в сердце глубине и в словах беззвучного моления их благословите в этом дне. Вы за них порадуйтесь сегодня, и даст Бог, все так произойдет, как мы хлебом делимся с голодным, где от горя небо было черным, на мгновение радуга взойдет.

Тихие беседы. Пути, дороги. Я Юрий Гомер. Уверовал в Бога в 1949 году. Господь позволил мне трудиться в Его винограднике. Читая вашу газету, сочувствую тем, которые находятся в различных скорбях и трудностях, ожидая ответа на молитвы. Как сестра молится всю жизнь за сыновей, а они уходят в мир. Я тоже иду этим путем и очень страдаю и переживаю за некоторых детей, ибо у нас 7 детей было, и один умер от алкоголя. Но Господь утешил меня. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7 глава 13-14 стихи. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Каким путем идем мы? Мы обязаны задать этот вопрос себе. Здесь идет речь о пути к смерти и о пути к жизни. Есть только два пути, третьего нет. Или мы идем путем к жизни, или путем к смерти. По широкому пути много людей идет, его искать не надо. Узкий же путь немногие находят. По широкому пути идти легко. Нет никаких запретов, делай, что хочешь, и многие идут им. Господь наш Иисус Христос сам шел тернистым путем, оставив пример тем, кто хочет идти за Ним. И Он сказал тем, кто хочет следовать Ему, «Отвергни себя и следуй за Мною». Не впереди и не сбоку, а за Мною. Ты, который решился идти за Господом, помни, что тебя нет, то есть нет твоей воли, а есть Господь и Его Слово, указатель на пути. Для всех один закон. У Него нет лицеприятия. Узкий путь — соблюдать Слово Божие, не знать, а соблюдать Его, не частично, а все, что Я повелел вам, — сказал Господь в Матфея 28 главе 20 стихом. Не можете служить двум господам. Господь требует от тех, которые решили идти за Ним, полное послушание. Наше сердце должно полностью принадлежать Ему. Только так мы можем угодить Господу и получить мир и покой в сердце. Широкий путь — путь в погибель, и хозяин на нем — дьявол. Он вредит всем тем, кто идет узким путем. Хитростью и лукавством он мешает идти узким путем. Он хотел и Христа обмануть. Так он обманывает тех, которые идут узким путем или хотят пойти по узкому пути. Узкий путь — это борьба духа с плотью. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Плоть желает принять совет дьявола, а дух — совет Духа Святого. Нам дано право избрать себе путь. Путь к жизни или путь к смерти. Узкий путь — любить Господа больше всего так, как Он возлюбил нас. Он заплатил за наши грехи, за наши беззакония, чтобы примирить нас с Богом Отцом Своею кровью и смертью на кресте. Господь желает и требует, чтобы те, которые хотят идти за Ним, также возлюбили Его и любили Его больше всего и всех, даже отца, матери, сына, дочери и самой жизни. Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стихи. «Кто любит что-то больше, — сказал Господь, — тот недостоин Меня. Трудно это исполнить? Да, трудно. Но, возможно, и многие братья и сестры доказали это и даже отдали свои жизни. Дорогие, узкий путь — это не просто ходить на собрание, петь, стихи рассказывать, Библию читать, проповедовать. Это искать узкий путь
и идти по нему. Господь рассказывал ученикам, как люди принимают Его Слово. Он говорил о семени, которое сеятель сеял. Он говорил о Слове Божьем, которое сеется. Только то семя приносит плод, которое упало на добрую почву. И заканчивает притчу: «Кто имеет уши слышать, да слышит, ибо огрубело сердце людей сих. Кто идет узким путем, тот слушает и старается жить по Слову Божию». Посеянное в тернии означает тех, в которых заботы века сего заглушают Слово, и оно бывает без плода. Как трудно воспринимается Слово Божие людьми, обольщенными богатством, и не приносят они плод для вечной жизни. На узкий путь указывают слова: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Луки 12:15. На узкий путь также указывают слова Господа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Господь желает, чтобы сердца тех, кто идет за Ним, были заняты им и Его словом день и ночь. На узкий путь указывает Господь в проповеди на горе Елеонской. Потом послал Он учеников Своих ко всем народам провозглашать и учить людей об узком пути и широком. А дьявол же не устает шептать, что все не так, как Бог сказал. О, горе тому, кто верит Ему, слушает Его! Он и сегодня говорит: «Все это отдам тебе, если падши поклонишься мне». Матфея 4 глава 9 стих. И многие попадают в беду. Узкий путь — это значит жить скромно. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, сказал апостол Павел. Конечно, здесь имеется в виду и жилье, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего. 1 Тимофея, 6 глава, с 8 по 11 стихи. Не заботься о том, чтобы разбогатеть, чтобы нажить себе богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Кто собирает себе богатство, тот подвергает себя опасности. Гибнет богатство от несчастных случаев, от стихийных бедствий. О, как много примеров сегодня в этом мире! Я все потерял, плачут люди, подобные нам. Господь не обещал хранить наше богатство, но Он обещал хранить нас и давать нам необходимое и вести нас в жизнь вечную. Не собирайте себе сокровища на земле, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Дорогие друзья, где наше сердце? Здесь или на небе? Неверный управитель, Луки, 16 глава, с 1 по 19 стихи, обеспечил себе будущее на земле. Господь говорит: «Приобретайте себе друзей неправедным богатством, чтобы, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Живи не для богатства, а для людей. Не о себе только думай, но и о других, то есть делись с голодным хлебом твоим». Иоанн Креститель говорит: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». То есть не живи только для себя,
не собирай только для земной жизни, но собирай для неба. Сколько людей умирает от голода, без воды, без пищи, медикаментов, а тебе все равно? Завтра ты можешь оказаться в их положении, и тогда поймешь, что такое голод и холод, жажда и болезнь. Слово Божье учит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. И если вы оказали помощь бедному, то он говорит: вы сделали это мне, и на небе будет вам награда. Бедная вдова положила в сокровищницу все свое пропитание. Последняя отдала Господу. Она больше всех, говорит Господь, положила. Любостяжатель есть идолослужитель, который не имеет наследия в Царстве Божьем. Ефесянам 5 глава с 3 по 7 стихи. Не будьте сообщниками их. Удаляться от таковых советует апостол Павел. Почему? Чтобы не заразиться. Они служат соблазном для тех, которые идут узким путем. Дорогие, можно еще много говорить и писать о пути узком и широком, но я думаю, что сказано достаточно, чтобы нам проверить себя, на каком пути мы находимся и каким путем идем. Мы ждем прихода Господа за церковью. Его шаги уже слышны. Мы знаем, что Он обязательно придет. Как мы ожидаем Его? Господь говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21 глава 34 стих. Всякий, кто имеет надежду сию на Него, очищает себя, так как он чист. 1 Иоанна 3 глава 3 стих. Юрий Гомер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».